Майор не боится, майор не утонет, майор, если что, быть из кафе. Ты слышишь, как скрепы скрипят и жужжат старомодным дабстепом? Это снова словно челубей с пересветом, насмерть бьются совдеп с госдепом. А чтобы чужие боялись своих посильнее.

У кого-то корни фамильного дерева, род, семья и гильдия, рок и знамение, много предначертано, еще больше в лоб.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
1: Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

я не умру. И разве может быть, что без меня

улиц. Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа,

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Либо-либо.
2: В начале весны 2025 года в китайской провинции Чжэцзян молодая женщина устроила похороны самой себе. Она принесла в парк рядом с домом пустой мольберт и собственный улыбающийся портрет в траурной белой, как это принято в Китае, рамке. Сама женщина встала рядом с портретом и мольбертом с таким вот плакатом.
3: «Здравствуй, прохожий. Меня зовут Цзян И, мне 30 лет, у меня рак. Средняя продолжительность жизни с моим диагнозом – 2 года. Если мне не повезет, через 2 года я стану ангелом и покину этот прекрасный мир. Если повезет, я буду рада продолжить жить. Надеюсь, ты напишешь мне пожелание на мольберте. Прошу тебя, увидь за меня следующую весну и живи за нас двоих с удвоенной храбростью. Желаю тебе и твоим близким здоровья и покоя».
2: Люди останавливались, они обнимали Цзян И, писали ей слова поддержки, молитвы и заклинания. Одна женщина сказала, что ее сестре тоже диагностировали рак, но та уже 5 лет в ремиссии, значит, надежда есть. Другие желали сил Цзян И ее семье. Она благодарила и говорила, что не боится смерти, потому что ее жизнь была счастливой. На следующий день Цзян И провела еще одну прощальную церемонию для друзей, родителей, мужа и 3-летнего сына. Нарезка видео из уличной домашней церемонии стала вирусной. Люди в комментариях желали, чтобы фейковые похороны обманули ангела смерти, и Цзян И выжила. Да, кстати, страдает она от рака шейки матки. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год он убивает 350 тысяч женщин. В России это около 6 тысяч ежегодных смертей. А еще каждый год в мире появляется 660 тысяч новых заболевших. В России около 15 тысяч новых диагнозов ежегодно. Но самое удивительное в этом, что человечеству уже сегодня под силу, если не полностью победить болезнь, то взять ее под контроль. Мы уже около 40 лет точно знаем, что вызывает рак шейки матки. И у нас даже есть рабочая вакцина против большинства возбудителей. Так почему же женщины продолжают умирать? Привет, меня зовут Лена Чеснокова, и вы слушаете «Почему мы еще живы?» – подкаст о медицинских открытиях, которые изменили мир. В этом выпуске матка будет блуждать по телу, морские свинки послужат науке, Нобелевская премия найдет своих героев, а маркетологи отложат спасение миллионов женщин по странной причине. Это история о ВПЧ – вирусе папилломы человека, который становится причиной рака шейки матки. Сценарий написала Яна Кучина, а отредактировала я. Мы уже много раз рассказывали в подкасте, что до эпохи Возрождения вскрывать человеческие трупы было не очень принято. В переводе на средневековое это означает, что за это церковь могла и сжечь. Разобраться в анатомии помогали животные. Ученые изучали тела собак, обезьян, голубей и свиней и строили предположения. Так, например, наш любимый римский врач Гален считал, что женская матка двурогая, как матка свиньи. В левом роге, как он полагал, вызревают девочки, а в правом – мальчики. И возразить ему, в общем-то, было некому. Первый более-менее адекватный анатомический атлас с похожими на правду изображениями матки вышел только в 1543 году, спустя 13 веков после Галеновой смерти. Для сравнения, в том же году Николай Коперник доказал, что Земля вращается вокруг Солнца. При этом уже в трудах Галена встречается описание шейки матки – узкой трубочки, которая соединяет тело органа и вагину. Гален описывал шейку как путь, по которому, как задумано природой, мужское семя попадает внутрь, а зрелый плод выходит наружу. И сегодня это, пожалуй, 3 самых изученных сантиметра женской репродуктивной системы. Дело в том, что на этом небольшом участке развивается один из самых распространенных и опасных для женщин видов рака. Опасен рак шейки матки не потому, что он какой-то особенно агрессивный или не поддается лечению. Наоборот, он развивается медленно, лет 10-15, и хорошо отвечает на терапию на ранних стадиях. Проблема в том, что болезнь начинается и прогрессирует бессимптомно. Цзян И, с чьей историей я начала рассказ, обратилась в больницу, когда у нее уже начались кровотечения. На этой стадии и с ее типом рака врачи не могли предложить ей ничего, кроме надежды на чудо.
4: К сожалению, когда появляются симптомы, уже поздно. То есть симптомы рака шейки матки – это уже заболевание минимум 3-й стадии, а, как правило, это уже 4-я стадия заболевания.
2: Объясняет Юлия Чернышова, гинеколог-хирург, онколог и колопроктолог.
4: Симптомы рака шейки матки – это циклические аномальные кровянистые выделения из половых путей. И это не совсем привычные нам кровянистые выделения, как это бывает во время менструации. Это такие особенные выделения. Они, скажем так, с примесью крови. И выделения имеют крайне выраженный неприятный запах. На самом деле, кто когда из врачей этот запах слышал, забыть его невозможно. Его нельзя ни с чем перепутать.
2: Впервые что-то похожее на рак шейки матки за 400 лет до нашей эры упомянул Гиппократ. Но в подробности он не вдавался. Рекомендации у него были такие. Болезнь настолько разрушительна, что лечить ее не стоит даже пытаться. Анатомы и врачи в те времена считали матку живым существом со своими привычками и волей. Мы рассказывали про это в 4-м сезоне в эпизоде про женские болезни, который называется «Родишь, пройдет». Если женщина печалилась, злилась или просто давно не рожала, врачи связывали это с тем, что ее матка скитается по телу в поисках мужского семени.
5: В середине боков женщины находится матка. Женский орган, очень похожий на животное. Ибо она сама по себе движется туда и сюда, поднимается вверх к хрящу грудной клетки и также наискось вправо к печени или влево к селезенке. Кроме того, она склонна к опущению вниз. Словом, она совершенно непредсказуема. Она испытывает влечение к приятным запахам и стремится к ним. В то же время испытывает отвращение к зловониям и стремится удалиться от них. В общем, матка как животное внутри животного.
2: Так описывал орган греческий врач Аритей Каппадокийский во втором веке нашей эры. Лечили пациенток соответствующе. Например, влагалище могли окуривать приятными ароматами, чтобы матка почуяла их и вернулась на место. А еще из овечьей шерсти делали что-то типа шерстяных тампонов. Их пропитывали разными веществами, чтобы успокоить матку или, наоборот, наказать ее, если она заползла куда-то не туда. Успокаивали медом, розовым маслом и мирой, а наказывали коровьим навозом и бычьей желчью. Популярны такие методы были со времен Древнего Египта и вплоть до 17 века. Добиться здоровья матки было не так-то просто. Вы уже знаете из прошлых выпусков, что по теории гуморов Гиппократа, которая главенствовала в медицине до эпохи Возрождения, здоровым можно было назвать человека, в чьем организме кровь, флегма, а еще желтая и черная желчь находились в балансе. Но вот загвоздка. Женское тело врачи считали от природы более влажным и холодным, а значит, несбалансированным. Ну а главным вместилищем разлада, мешком для лишней флегмы и крови, назначили, конечно, матку. По мере того, как новые анатомические знания становились общепринятыми, с теорией блужданий матки покончили. Ну а первую историю болезни пациентки с раком шейки матки датируют 1809 годом. Тогда акушер-гинеколог по имени Джон Кларк обнаружил у женщины нарост в форме соцветия цветной капусты. Пациентка при этом жаловалась на кровяные выделения, которые имели очень неприятный запах. Болезнь протекала быстро, и вскоре после знакомства с врачом женщина умерла. Джон Кларк предположил, что ее опухоль была результатом повреждения тканей. Но микроскопы в то время были недостаточно мощными, чтобы он мог нормально изучить новообразование. Соответственно, о природе рака никто точно ничего не знал. В 1842 году итальянский врач Доминико Ригони Штерн проанализировал записи о женской смертности в городе Верона. Он заметил, что опухоли матки распространены среди замужних женщин, проституток и вдов, но при этом почти не встречаются у незамужних женщин и монахинь. Получается, рак мог быть как-то связан с сексом. Было бы логично, если бы Ригони Штерн порекомендовал женщинам воздержание как средство от болезни. Но воздержание тогда и так было в почете. Вообще, к середине 19 века рекомендации по лечению почти не отличались от гиппократовских. По возможности облегчите симптомы и сдавайтесь. Спасти жизнь все равно не сможете. Мази и примочки уменьшали неприятный запах, кровопускание вроде бы уменьшало размеры опухоли, но самым популярным паллиативным средством было прижигание железом. Врачи верили, что раскаленный металл обеззаразит опухоль и замедлит ее рост. Попытки иссечь новообразование и удалить его хирургически тоже были. Но до изобретения антисептиков от заражения крови женщины умирали еще быстрее, чем от рака. А до появления анестезии даже говорить про это не буду. Во всей этой длинной истории есть любопытная закономерность. Тысячелетиями женское тело изучали, обсуждали и лечили мужчины. Но все-таки к прорыву, который спас миллионы жизней и заложил фундамент для появления средства от рака шейки матки, привело участие женщины. Ее звали Андромаха, и ее муж был врачом. Георгиус, папа Николау, родился 13 мая 1883 года в городе Кими на острове Эвбея, это Греция. Его отец был врачом и хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Георгиус при этом мечтал быть скрипачом и действительно превосходно играл на скрипке. Но родители настояли, и юноша сначала выучился в Афинах на врача, а потом втянулся в естественные науки и отправился в Германию получать образование биолога. Там Георгиус попал в лабораторию Августа Вейсмана, известного эволюционного биолога. Тот как раз проверял собственную революционную теорию о том, что вся наследственная информация хранится в яйцеклетках и сперматозоидах. Георгиус так увлекся работой, что решил посвятить всю жизнь исследованиям и довольно быстро стал хорошим микроскопистом. Его диссертация была посвящена определению пола у крошечных планктонных рачков – дафний. Он активно писал про это статьи в научные журналы, а после окончания университета мечтал продолжить исследования. Правда, семья молодого доктора рассчитывала на его возвращение в Грецию. В стране тогда была напряженка с врачами, да и дома нужна была помощь. И Георгиусу пришлось вернуться на свой маленький остров, чтобы работать там врачом. Но что-то не заладилось. Вместо того, чтобы выслушивать пациентов, молодой врач часами бродил по окрестностям, скучая по Дафне и смыслу. И однажды встретил Андромаху Мавроени. Она была смелой и хорошо образованной женщиной, а еще превосходно говорила по-французски и играла на пианино. В общем, случилась любовь с первого взгляда. Семье Андромахи категорически не нравился новый родственник – биолог-микроскопист, который не желал работать с врачом. Но сама она во всем поддерживала мужа. В 1911 году он присоединился к экспедиции от Океанографического института Монако, а в 1912 году его призвали военным медиком на Балканскую войну. Там он окончательно убедился, что работа врача ему не нравится. Вот что он писал отцу в одном из писем.
6: «Не хочу становиться военным доктором. Я хочу быть свободным. Хочу ощутить радость сражения самой жизнью. Я не боюсь океана. Я хочу для себя свободы. Сладкой свободы».
2: И как только папа Николау отпустили со службы, они с женой решили ехать в Америку за свободой и научной карьерой. 9 октября 1913 года, пойдя против воли обеих семей, пара приплыла в Нью-Йорк. У них было $250 на двоих, они никого не знали в новом свете и не говорили по-английски. Ну а в Америке никто не мог произнести без ошибок их греческие имена и фамилии, так что Андромаха превратилась в Мэри, а Георгиус Папа Николау в конце концов стал просто доктор-пап. Без знания языка, без лицензии врача, без знакомств в научной среде и с греческим дипломом работать в клинике в Америке Георгиус не мог. На первые несколько месяцев они с женой даже устроились в универмаг. Он продавал ковры, а она пришивала пуговицы за $5 в неделю. Ну а вечерами папа играл в ресторане на скрипке. Единственной его отдушиной была подработка научным колумнистом в первом известном на всю Америку греческом журнале «Атлантис». Однажды редакция отправила папа брать интервью у Томаса Ханта Моргана, автора хромосомной теории наследственности и будущего Нобелевского лауреата. Моргану фамилия журналиста показалась знакомой. «А не родственник ли вы тому папа Николау, который писал статьи по генетике рачков?» – спросил ученый. И узнав, что папа их, собственно, и писал, Морган дал эмигранту рекомендацию в лабораторию анатомии клинической больницы Корнельского университета. На тот момент это был один из лучших вузов США. И представьте себе счастье папы Николау, когда работать туда взяли не только его, но и Андромаху. Она стала технической ассистенткой в лаборатории. Под руководством старших коллег папа изучал влияние алкоголя на генетику морских свинок. Сегодня кажется очевидным, что алкоголь никому не может пойти на пользу, если только им не дезинфицируют поверхности. Но тогда это было под вопросом. Параллельно пап пытался понять, как вообще передается наследственная информация. Его задачей было исследовать связь хромосом X и Y в яйцеклетках и сперматозоидах с полом будущего организма. Для этого нужны были не просто морские свинки, а свинки с яйцеклетками, готовыми к зачатию. Сегодня мы знаем, что яйцеклетки созревают в определенные дни цикла. Но тогда циклы млекопитающих были изучены плохо. Приходилось убивать свинок, вскрывать их и искать созревшие яйцеклетки под микроскопом. Как вы понимаете, животных при таком подходе требовалось много. Иногда жертвами науки становились несколько десятков свинок в день. Тогда папа Николау решил найти какой-то более свинкосберегающий способ. Для этого нужно было научиться без вскрытия понимать, когда у свинки происходит овуляция, то есть день, когда созревшая яйцеклетка подходит для оплодотворения, а значит и для опытов. В одно утро по дороге на работу пап зашел в аптеку и купил носовое зеркало. Маленькую железную трубочку с конусом на конце, с помощью которой лоры изучают внутренности носа. Используя ее, доктор взял вагинальные мазки у нескольких свинок и стал изучать их под микроскопом. У одних в мазке было больше лейкоцитов, у других – зрелых эпителиальных клеток. В общем, пап стал брать мазки каждый день. Состав клеток влагалищного секрета у каждой свинки ежедневно менялся. И постепенно пап стал видеть закономерности между мазком и тем, находили в убитой свинке яйцеклетку или не находили. Так он научился предугадывать овуляцию. А потом папа Николау осенило. А что, если также можно установить и дни овуляции у женщин? Самостоятельно организовать эксперименты на пациентках пап не мог, у него не было медицинской лицензии. Тогда он попросил помочь свою жену Андромаху. Доктор ежедневно брал у нее мазки и быстро убедился, что у женщин по составу клеток во влагалище тоже можно определить фазу цикла и овуляцию. В общей сложности пап тестировал Андромаху больше 20 лет. Новым знакомым доктор представлял ее так: «Она моя жена и моя жертва». Но как ученый, пап понимал, что делать выводы обо всех женщинах на основе данных одной нельзя. Поэтому он с помощью коллег-врачей привлек к исследованию еще 12 здоровых молодых женщин. Часть из них были сотрудницами больницы. Позже выборку еще раз расширили. Папу стали передавать мазки от пациенток, которые приходили в больницу обследоваться в связи с жалобами на здоровье, беременностью или абортами. Всего команда папы Николау изучила мазки почти 900 женщин. И однажды им поступил очень подозрительный образец. Под микроскопом среди обычных для текущей фазы менструального цикла пациентки клеток пап увидел странные. У них были огромные ядра с неровными краями, вытеснившие всю цитоплазму. А в некоторых клетках ядер было даже несколько. Как выглядят раковые клетки, микроскописты уже знали. До этого их обнаруживали в ходе биопсии, то есть когда у пациентов брали на исследование фрагмент опухоли. Но оказалось, что аномальные клетки можно увидеть еще до того, как опухоль выросла. Например, у пациентки, которой принадлежал тот самый первый мазок, даже жалоб на здоровье не было. Позже папу попалось еще несколько похожих случаев. В январе 1928 года пап выступил на третьей конференции по вопросам улучшения человеческой расы «Battle Creek» в штате Мичиган. Ее организовал частный фонд, который в 1920-е годы в США занимался популяризацией евгеники. Да, вот такие тогда были спонсоры у большой науки. Обсуждали на конференции кучу всего, от питания и пользы физкультуры до профилактики болезней. Ну а доклад папы Николау назывался «Новые способы диагностики рака». В середине 19 века онкологические болезни научились подтверждать по биопсии. Для этого нужно во время операции взять с предполагаемой опухоли небольшой кусок ткани и изучить его под микроскопом. Пап же сообщил, что рак шейки матки можно обнаружить еще до того, как начались изменения тканей. И для этого достаточно было обычного мазка из влагалища. Правда, на конференции особого внимания на его доклад не обратили. Цитология, наука о клетках, тогда еще только зарождалась, и в медицинском мире к ней относились с подозрением. Врачи хотели опираться на доказанные методы, до которых ученые с медицинской лицензией провели полноценные клинические испытания, а не лечить пациентов по мазку какого-то выскочки. Официальные клинические испытания метода ПАПа начались только 11 лет спустя. Помог гинеколог Герберт Траут, новый руководитель лаборатории, где работал наш герой. У пациенток брали мазки и параллельно проводили им биопсию. Так точность теста подтвердилась экспериментально. Новый метод назвали коротко и просто – ПАП-тест. И вскоре его подхватили онкогинекологи по всему миру. Папа Николау прославился. Он давно мечтал открыть собственный исследовательский институт, в котором изучались бы методы ранней диагностики и профилактики рака. И к концу 50-х его мечта стала реальностью. В Америке тогда проходило что-то вроде краудфандинговой кампании, в рамках которой активисты борьбы с раком собирали деньги на исследования и научные центры. Часть из них пошла на Институт исследования рака в Майами, который в 1961 году возглавил ПАП. Правда, поруководить им он почти не успел. Спустя всего несколько месяцев после открытия ПАП умер от инфаркта. Ну а после смерти ученого институт стал частью университета Майами и кузницей американских цитологов. Сегодня ПАП-тест ежегодно сдают несколько сотен миллионов женщин. Он входит в протоколы регулярных скринингов по всему миру. И часть этих женщин обязана своей жизнью именно греческому ученому, который не имел права лечить пациентов и даже не любил профессию врача. Ну а еще его жене, Андромахе. Я бы хотела сказать, что у морских свинок тоже все было хорошо. Но нет, они продолжили служить науке. Ну а в следующем открытии была замешана курица. Про курицу будет буквально через пару минут. А пока рекомендация подкаста. После долгого перерыва с пятым сезоном на все платформы возвращается подкаст «Хорошо, что вы это сказали». В нем реальные люди делятся своими проблемами и тревогами с психотерапевтами, а слушатели становятся свидетелями терапевтических сессий. В этом сезоне речь пойдет про любовь, а точнее про романтические отношения и все, что с ними связано. Например, героиня первого эпизода Лиза пережила развод после 9-летнего брака. Она хочет начать новые отношения, но сперва разобраться со своими чувствами и желаниями. Этот выпуск уже доступен везде, где вы слушаете подкасты. На всякий случай мы оставили ссылку в описании. Ну а новые эпизоды будут выходить каждую пятницу. Летом 1909 года в лабораторию американского патолога Фрэнсиса Пейтона Рауса пришла женщина с пестрой курицей в руках. На груди у птицы была твердая шишка, злокачественная опухоль. Женщина пришла за советом. «Вслед за этой курицей, — сказала она, — заболели и мои другие птицы». То есть опухоль заразна? Как это вообще возможно? Ведь рак не инфекция. Раус не знал ответа, но решил его найти. Для начала он вырезал опухоль, отщипнул от нее несколько участков и подсадил их здоровым курам. Через некоторое время они заболели. Тогда Раус сделал суспензию из смеси тканей больной курицы и физраствора и пропустил все это через специальный фарфоровый бактериальный фильтр. Отверстия в нем настолько малы, что задерживают бактерии, грибы и другие микроорганизмы, но пропускают физраствор и воду. В свое время этот фильтр придумали один из авторов микробной теории болезни Луи Пастер и его ученик Шарль Шамберлан. Им устройство нужно было, чтобы стерилизовать жидкости, которые нельзя нагревать. Но в итоге оно оказалось незаменимым в вирусологии. Вирусы мельче, чем бактерии и грибы. Поэтому, когда Раус пропустил суспензию через фарфоровый фильтр, в ней предположительно остались мельчайшие частицы. Так он это назвал, потому что словом «вирусы» тогда еще не разбрасывались. Он ввел фильтрат с этими частицами здоровым курам, и те тоже заболели раком. Раус повторил эксперимент с мышами, потом с собаками. И на основе этих данных в 1911 году опубликовал статью, которую сегодня считают революционной.
7: В статье описан первый случай опухоли у птиц, которую удалось пересадить другим особям. Речь идет о веретенообразной саркоме, которую на данный момент удалось пересадить до восьмого поколения кур. Опухоль успешно пересаживали чистокровным птицам этой породы. При этом птицы смешанных кровей, голуби и морские свинки оказались невосприимчивы к этой опухоли.
2: Раус был очень осторожен. Он не сказал, что вирус вызывает рак, но объявил, что частица мельчайшего размера, вероятно, спровоцировала опухоль. Но даже в такой формулировке гипотезу сочли антинаучной. Ученые тоже люди, и их можно понять. Идея, что рак начнет передаваться от животного к животному, а в перспективе от человека к человеку, была настолько чудовищной, что хотелось о ней тут же забыть. И на какое-то время это удалось. Тем более, что повторить результаты Рауса с другими животными ни ему, никому другому не удавалось, а среди людей подобных заражений не происходило. В 1939 году, спустя 3 десятилетия после опытов Рауса с курицами, вирус впервые рассмотрели под электронным микроскопом и поняли, что это не живой организм, а белково-нуклеиновая частица. Но в 1970 году биохимик Дэвид Балтимор и генетик Говард Темин, независимо друг от друга, открыли фермент, который позволяет вирусной РНК встраиваться в клеточный геном и превращать здоровую клетку в атипичную. После заражения клетка сама начинает производить вирусный белок и бесконтрольно делиться. Раус тем временем продолжал свои эксперименты с вирусами и животными и с учетом новых данных доказал, что заражение действительно может быть причиной рака. В 1966 году, через 55 лет после публикации статьи о курах, Раусу дали Нобелевскую премию. Долгое время считалось, что так бывает только у животных. Никакой человеческий рак с вирусами не связан. Хотя вот рак шейки матки в этом плане выглядел перспективно. Помните, еще в 19 веке было предположение, что его распространение как-то связано с сексуальной активностью? В 60-е годы 20 века появилась гипотеза, что во всем виноват вирус герпеса второго типа. Казалось бы, улики налицо. Герпес тоже передается половым путем, тоже вызывает хроническое воспаление. А у некоторых пациенток с раком шейки матки обнаруживались антитела к вирусу герпеса второго типа. Ученые готовили доклады, съезжались на медицинские конференции и подступались к созданию вакцины. В 1976 году на одну из таких конференций во Флориду приехал молодой немецкий вирусолог Харальд Цурхаузен поделиться результатами своих исследований. Суть такая. Чтобы изменить работу организма, вирусу сначала нужно встроиться в клетку. Соответственно, предполагал Цурхаузен, ДНК вируса должно присутствовать в раковой клетке. Но в ходе своих экспериментов он не мог найти ДНК вируса герпеса второго типа в образцах опухолей, которые брал у пациенток с раком шейки матки. Следовательно, объявил доктор на конференции, герпес тут ни при чем. Но, он продолжал уже в гробовом умолчании, имеет смысл проверить другие вирусы. Например, вирус папилломы человека, который, как уже было известно, вызывает генитальные бородавки. Бородавка, конечно, не опухоль, но тоже растет быстро и там, где ее быть не должно. Вирус папилломы человека был известен ученым еще с конца 40-х годов. Вот только за ним не числилась способность заставлять клетки аномально делиться. Так что ученые на конференции во Флориде не восприняли доклад Цурхаузена всерьез. За несколько лет существования гипотезы про герпес все как-то уже сжились с мыслью, что виноват он. 34 года спустя в интервью по случаю присуждения Нобелевской премии за открытие связи между ВПЧ и раком шейки матки Гарольд Цурхаузен признался, что чувствовал себя на той конференции очень одиноко. Ученый вернулся в лабораторию и продолжил изучать вирусы папилломы человека. Почему во множественном числе? Дело в том, что ВПЧ – один из самых распространенных вирусов на Земле. Сегодня мы знаем, что у него больше 200 разных типов, и с ним сталкиваются больше 80% людей, которые ведут половую жизнь. А еще знаем, что вирус может передаваться даже при сексе с презервативом, через контакт с кожей. Впрочем, презерватив все равно снижает риски заражения. Эти 200 типов – не разные вирусы, а как бы варианты одного и того же семейства. Это можно сравнить с породами собак. Овчарка, чихуахуа и такса выглядят по-разному и ведут себя по-разному, но при этом все они собаки. У разных типов вируса папилломы человека очень похожий генетический скелет, а следовательно схожая структура и схожий способ заражения организма. Различия же кроются в генах, которые кодируют внешнюю оболочку вируса. Она у ВПЧ обычно состоит из белка под названием L1. Именно эта оболочка определяет, какие клетки вирус может заражать и какой вред он может нанести организму. Большинство типов ВПЧ безвредно. Кстати, наш иммунитет самостоятельно уничтожает их в течение пары лет после заражения. Но некоторые могут вызывать бородавки и рак на коже и слизистых. При этом одни типы предпочитают анагенитальную зону, другие – кожу, третьи – ротоглотку и так далее. Когда Цурхаузен начал свои исследования, наука знала всего пару типов ВПЧ. В 1980 году он открыл 6-й, а еще через 2 года – 11-й типы, и выяснил, что оба они вызывают генитальные бородавки, но при этом не приводят к развитию рака. Зато в 1983 году в одном из образцов раковых клеток команда Цурхаузена обнаружила ВПЧ 16-го типа, а еще через год в другом образце – 18-го. Как мы сегодня знаем, это самые онкогенные типы ВПЧ. Они ответственны за 70% случаев рака шейки матки и за миллионы женских смертей. Остальные 30% случаев вызваны еще 14 типами вируса, но они менее агрессивны.
4: Вирус папилломы человека, в отличие от вируса гриппа, сидит молча, не высовывается до поры до времени, может находиться в организме и год, и два, и при этом даже не вызывать никаких изменений клеток на микроуровне. То есть он там тихонько себе сидит в шейке матки и виду не подает.
2: Объясняет доктор Юлия Чернышова.
4: Этим и плох вирус папилломы человека, потому что наш организм очень плохо распознает этот вирус, то есть он умеет прятаться от иммунокомпетентных клеток. Поэтому участие женщин-мужчин, вирус папилломы человека оседает в организме, и уже после длительной персистенции, как правило, считается 2 года, если вирус уже присутствует в организме, то он может встраиваться в ДНК клеток и вызывать их изменения, в том числе атипические мутации, что приводит к образованию раковых клеток.
2: Работа Цурхаузена шла под тихое неодобрение коллег, которые продолжали держаться гипотезы про герпес. Из-за общей настороженности в комьюнити проблемы были и с финансированием его работы. Но доктор всеми силами старался форсировать исследование вируса, потому что он понимал, чем быстрее все поймут, что ВПЧ вызывает рак, тем быстрее мир начнет работать над созданием вакцины. Поэтому лаборатория, где работал ученый, обещала бесплатно поделиться образцами ВПЧ с любыми исследователями, которые проявили бы к нему интерес. Правда, заинтересовалась им за долгие годы всего одна фармацевтическая компания – Беринг из немецкого Марбурга. Какое-то время она даже финансировала исследование Цурхаузена, но потом маркетинговый отдел провел некое исследование и доложил, что рынка для вакцины от ВПЧ нет. Так или иначе, точку зрения Цурхаузена постепенно признали, и в 2008 году он получил Нобелевскую премию. Своими исследованиями ученый изменил представление людей о природе рака. До него идея о том, что причиной онкологического заболевания человека может быть вирус, считалась маргинальной. А сегодня мы знаем, что как минимум 10% онкологических заболеваний вызывают вирусы. Например, рак печени и Т-клеточную лейкемию. Но самое главное, Цурхаузен помог пациенткам. Без его открытий не было бы вакцины. Да, кстати, первая вакцина от ВПЧ называется Гардасил. Ее одобрили в 2006 году и рекламировали вот так.
8: Каждый год в США тысячи женщин узнают, что у них рак шейки матки.
9: Я могу не стать одной из них.
8: Не попасть в статистику. Не попасться.
9: Потому что теперь есть Гардасил, единственная вакцина, которая защищает от 4 типов вируса папилломы человека, от 70% случаев рака шейки матки.
8: Я хочу стать одной из тех, кому не пришлось бороться с раком шейки матки.
2: Работа над вакциной началась еще в 1990-х годах. Делали это сразу 2 ученых. Ян Фрейзер из Австралии и Джоу Цзянь из Китая. Идея была такая. Если наш иммунитет заранее увидит внешнюю оболочку вируса, он сможет научиться ее распознавать и атаковать. А сам вирус со своей ДНК и способностью заражать в этом вообще не нужен. Ученые взяли ген, по которому строится белок оболочки ВПЧ, тот самый L1, и с помощью генной модификации заставили клетки обычных пекарных дрожжей производить этот белок. Дальше он сворачивался в сферические структуры, и в итоге получались крошечные шарики с вирусной оболочкой, но пустые внутри. Это были так называемые VLP, от английского virus-like particles, вирусоподобные частицы. VLP не могут вызвать болезнь, но при этом учат иммунитет распознавать и уничтожать настоящий вирус. Была еще одна сложность. Вы уже знаете, что существует много разных типов ВПЧ. Цурхаузен открыл 2 типа, которые вызывают бородавки, и 2 типа, которые вызывают рак. Так вот, первая вакцина должна была защищать от всех этих 4 типов. То есть от 6, 11, 16 и 18. Сделать ее было технически возможно, но это отразилось на цене Гардасила. В итоге 1 шот вакцины стоит как 4. Ну а в 2014 году FDA одобрила новый вариант прививки, который защищал уже от 9 патогенных типов. И он стоит еще дороже. Сегодня в России дозу Гардасила-4 можно купить примерно за 9000 рублей. Гардасил-9 не зарегистрирован в стране, и официально купить его нельзя, но неофициально достать дозу можно примерно за 20 тысяч рублей. При этом для полного курса вакцинации, по данным, которые ВОЗ опубликовала в 2022 году, нужно от 1 до 3 доз, в зависимости от возраста и состояния иммунитета пациентки.
6: Я считаю, что вакцина чрезвычайно успешна. Сейчас ее основным недостатком является то, что она слишком дорога для тех частей света, которые больше всего нуждаются в вакцине, для развивающихся стран. Поэтому в будущем цены должны снизиться, чтобы эти люди могли получить вакцину. Из личного опыта я знаю, что, например, в Африке, а также в других частях развивающегося мира, люди очень хотят пройти вакцинацию. Поэтому вопрос лишь в том, как доставить вакцину людям и как добиться резкого снижения нынешней цены.
2: Так говорил Цурхаузен в 2008 году в телефонном интервью по случаю вручения ему Нобелевской премии. За последние 20 лет в мире сделано более 200 миллионов прививок от вируса папилломы человека. Но при этом, по данным Организации здравоохранения, каждый год в мире раком шейки матки все равно заболевает 660 тысяч женщин. К сожалению, дорогая прививка до сих пор не стала повсеместной и общедоступной. Друзья, короткая рекламная пауза, а точнее саморекламная. 28 июля студия «Либо-либо», в которой сделан этот подкаст, запускает новый поток курса по разговорным подкастам. Обучение длится 1,5 месяца. За это время вы сформулируете идеи своего проекта, узнаете, как делать ресерч и подготовиться к интервью, и разберетесь в азах звукозаписи. Ну а в финале презентуете свой подкаст команде «Либо-либо». Я на курсе, кстати, тоже веду несколько занятий про работу с источниками и придумывание заголовков. В общем, если вы давно мечтали сделать подкаст, но не знали как, этот курс для вас. А для слушателей «Почему мы еще живы» действует скидка 10% по промокоду FRIENDS. Инструкция, как ей воспользоваться, в описании выпуска. Там же все подробности про тарифы, программу обучения и успехи наших выпускников с предыдущих курсов. Ждем вас на учебе, а пока возвращаемся к прививкам. Сразу после того, как Гордосил 4 зарегистрировали, прививку добавили в национальный календарь прививок Австралии. Это значит, что многие молодые люди там стали получать ее бесплатно.
10: В Австралии мы вакцинируем как мальчиков, так и девочек. И на то есть веские причины. Во-первых, мальчики тоже заболевают раком, вызванным этими вирусами. Рак анального канала, рак ротоглотки, рак горла. Примерно 70% случаев рака горла сейчас вызываются вирусом папилломы человека. Во-вторых, если девочки не были привиты, то можно защитить их, привив мальчиков. И таким образом возникает так называемый коллективный иммунитет. И в-третьих, если вы начинаете говорить о вакцинации только одного пола, у людей могут возникнуть подозрения. Они начинают думать, что, возможно, вы хотите стерилизовать девочек или сделать что-то еще хуже. А если вы вакцинируете и мальчиков, и девочек, это работает.
2: Это слова Яна Фрейзера, одного из создателей Гордосила. Спустя 10 лет регулярной вакцинации в Австралии предраковые изменения шейки матки стали встречаться гораздо реже. Более чем в 2 раза реже у женщин младше 20 лет и на 1/3 реже среди женщин от 20 до 24 лет. Сегодня там привито около 85% населения, а это значит, что страна приближается к формированию коллективного иммунитета против ВПЧ. Чтобы создать такой же по всему миру, по рекомендациям ВОЗ нужно привить 90% подростков на Земле. Прививку рекомендуют делать в раннем подростковом возрасте, то есть до начала половой жизни. Это важно, потому что Гордосил не лекарство. Он не лечит от вируса, который уже живет в организме. Впрочем, сдавать анализ на наличие вируса перед вакцинацией не обязательно.
4: То есть прививка не поможет справиться с имеющимся в организме вирусом, но на наличие вируса в организме не является противопоказанием к данной вакцинации. Например, в организме есть 45-й тип вируса, а прививка обычно градосила она там против 16-18 типа. То есть на 45-й не подействует, но против 16-18 защитит, безусловно. Она, к сожалению, не защищает на 100%, то есть она активна в отношении только некоторых типов вирусов, самых агрессивных. И другие типы вируса тоже могут сам со временем в организм попасть, но она значительно снижает риски заболеть онкологией. То есть это одна из немногих прививок, которая вот реально работает против рака. Это очень круто. Я считаю, что это нужно обязательно делать.
2: Напоминаю, что сегодня канцерогенными считается 14 типов ВПЧ. Но создать вакцину от всех пока не получается. Ученые работают над этой задачей прямо сейчас. А еще пытаются изобрести так называемые терапевтические вакцины. В отличие от профилактических, они могли бы активировать иммунитет для борьбы с уже имеющимися в организме вирусами. Ну а пока защититься от ВПЧ на 100% невозможно, людям с шейкой матки рекомендуется регулярное обследование.
4: Есть методы вторичной профилактики. Это то, что мы называем скрининг. То есть это вот регулярная сдача анализов шейки матки на онкоклетки и на вирус папилломы человека. Эти анализы позволяют выявить предраковое состояние. То есть не когда это уже рак, а именно выявить первичные изменения. И есть стандартные критерии. Это сдавать анализ с 21 года раз в 3 года. И с 25-30 лет дополнять анализ шейки матки на онкоклетки, это называется онкоцитология или ПАП-тест, анализом на вирус папилломы человека. Почему не сразу сдавать онкоцитологию с ВПЧ? Потому что считается, что сексуальный дебют, начало половой жизни практически 100% принесет вирус в организм. Поэтому, когда прибегают испуганные 18-летние девчонки, у которых выявлено там 5 типов вируса папиллома человека, сложно успокоить и сказать: подожди, дай своему иммунитету справиться. Мы просто пока понаблюдаем, как это будет дальше. Будем периодически сдавать анализы, и зачастую действительно вирус уходит, но может вернуться с годами другой тип с новым партнером. Вот, поэтому методы вторичной профилактики нужно проходить, потому что мы можем выявить самые начальные изменения, успешно их пролечить, и тогда женщина никогда не заболеет раком шейки матки.
2: Многие женщины знают, что нужно проверяться регулярно, но откладывают поход к гинекологу, потому что боятся боли.
4: Каждый раз, когда я беру анализ шейки матки, я приговариваю: сейчас я возьму у вас анализ шейки матки на онкоклетки. Это не больно, но будет очень неприятно. Будет тянуть низ живота.

0: выбрать другого доктора, либо попросить у своего анестезию.
1: Есть некоторые приемы, как пациентке помочь расслабиться, как расположиться на кресле. Здорово, если подружки будут делиться там контактами там, врача, который, по их мнению, был профессионален, который провел осмотр деликатно.
0: Но даже если в ваших анализах обнаружили опасные типы ВПЧ, не паникуйте.
1: Не нужно впадать в истерику, как некоторые. Я там уже пошла писать завещание, у меня обнаружили вирус папилломы человека, значит, у меня точно будет рак. Нет, нужно ко всему относиться здраво, послушать своего врача, что не всегда вирус приводит к заболеванию, что нужно регулярно обследоваться, не тратить ресурсы на какие-то неэффективные препараты, а вовремя, если это требуется, пройти через хирургическое лечение. Прежде чем разовьется рак шейки матки, проходит несколько стадий. Это называется передраковое состояние. Дисплазия шейки матки бывает первой, второй, третьей степени. Легкая степень дисплазии нередко расценивается как острая вирусная инфекция. То есть это то, что может вообще самостоятельно пройти без какого-либо лечения в течение 1,5-2 лет, особенно у молодых пациенток до 25-30 лет. Если она не проходит самостоятельно, либо если происходит прогрессирование во вторую, либо в третью степень, таким пациенткам мы рекомендуем хирургическое лечение. То есть все вот эти свечи, капельницы, дорогущие, которые, к сожалению, до сих пор в некоторых клиниках, ну, скажем так, не совсем добросовестные коллеги могут предлагать, это все не работает. Если когда-то кто-то говорит, что «Ой, я там проделала свечи, мне помогло, я вам всем рекомендую», вам просто повезло, у вас организм и так справился с вирусом, вирус ушел, это было просто совпадение.
0: Если у пациентки возникает дисплазия в эпителии шейки матки, это предраковое состояние, ей нужно пройти хирургическое лечение. Но не пугайтесь, оно несложное и довольно безопасное.
1: Прежде всего мы пациентку отправляем на кольпоскопию, то есть под микроскопом, под большим увеличением при помощи окрашивания специальными растворами, смотрим шейку матки и визуализируем патологически измененные ткани. Потом при помощи скальпеля либо радиоволновой петли мы иссекаем эти патологически измененные ткани в пределах здоровых тканей. То есть мы не только убираем пул клеток, пораженных вирусом, но и еще за счет механической травмы, хирургической травмы, мы заставляем организм активизировать иммунные процессы, потому что на любую травму организм направляет ресурсы на восстановление.
0: Первая, вторая и третья степень дисплазии лечатся либо конизацией, либо эксцизией. Две эти процедуры отличаются инструментом, которым врач иссекает поражение.
1: Эксцизия – это такая небольшая петля. Конизация – это петля в виде треугольничка, он еще называется парус. При конизации мы иссекаем глубоко и широко. При эксцизии широко, но не очень глубоко. Когда мы иссекаем часть шейки, оно потом быстро восстанавливается, это абсолютно никак не влияет ни на ощущения, ни на анатомию, ни, кстати, ни на возможность беременности.
0: Ну а если у пациентки успел развиться полноценный рак шейки матки, требуется более серьезное лечение.
1: У пациенток репродуктивного возраста при первой стадии рака шейки матки, когда он еще не распространяется ни на саму матку, ни на стенки таза, пока клетки раковые не появляются ни в сосудах, ни в лимфатических узлах, можно проводить также конизацию шейки матки либо ампутацию шейки матки. То есть операция, которая, в общем-то, сохраняет репродуктивную функцию. При второй, при третьей степени, уже в зависимости от степени распространения, это может быть назначено хирургическое лечение, это удаление полностью матки или химиолучевая терапия. Химиолучевая терапия проводится, когда ожидается, что удаление матки не принесет пользы. Да, и тогда вот назначается химиолучевая терапия. Можно еще побороться с первой степенью и успешно, с первой стадии рака шейки матки. Вторая стадия. Есть, безусловно, процент успешных случаев, но уже тяжело. Третье, четвертое – это уже паллиативное лечение. Поэтому, чтобы не развился рак шейки матки, нужно вакцинироваться, регулярно проходить обследование у гинеколога, в случае каких-то изменений вовремя проходить лечение.
0: Особенно актуален скрининг для людей из группы риска. В нее входят пациентки со скомпрометированным иммунитетом. Например, с первичным иммунодефицитом, когда у человека в организме с рождения отсутствуют или плохо работают клетки иммунной системы. Или со вторичным иммунодефицитом, например, из-за ВИЧ-инфекции или последствий химиотерапии и иммуносупрессии. А еще важно помнить, что иммунитет ослабляется во время беременности. Это эволюционный механизм. Организм понижает защиту.

0: защиту, сохраняя от иммунной реакции растущего ребенка, который на 50% состоит из чужеродного для матери генетического материала. Так что всем пациенткам на стадии планирования беременности нужно обязательно пройти цитологическое обследование шейки матки и сдать анализ на ВПЧ. Давайте я подытожу. 14 типов вируса папилломы человека передаются половым путем и могут вызвать рак шейки матки. При этом иногда ВПЧ может исчезнуть из организма самопроизвольно. Это актуально для молодых людей со здоровым иммунитетом. Презерватив снижает, но не исключает риск заражения ВПЧ. Но главное, что от большинства самых опасных типов вируса защищают современные вакцины. Прививки стоит делать как парням, так и девушкам, в идеале до начала половой жизни. При этом даже если у вас есть шейка матки и вы сделали прививку, вам все равно нужно проходить обследование у гинеколога. Все-таки вакцины пока не дают защиты от всех типов вируса. В разных странах сегодня существуют разные протоколы скрининга. Поэтому тут лучше найти хорошего гинеколога, которому вы доверяете, и проконсультироваться с ним. Но часто в рекомендациях будет делать ПАП-тест раз в 3 года или раз в 5 лет, в зависимости от возраста, и сдавать тест на ВПЧ методом ПЦР. Все это действительно спасает жизни, потому что рак шейки матки развивается долго, и если заметить изменения тканей на ранних стадиях, его можно легко вылечить. По прогнозам ученых, в Австралии, где вакцины от ВПЧ бесплатны и обязательно, рак шейки матки должен исчезнуть к 2035 году. Ну а пока мы готовили этот выпуск, вышла новость, что в России зарегистрировали новую отечественную вакцину от ВПЧ. Она называется Цегардекс. Она защищает от 4 типов вируса, и в следующем году ее обещают внести в национальный календарь профилактических прививок. Было бы здорово, если бы вскоре у нас тоже появилась ориентировочная дата полного исчезновения рака шейки матки. Это был подкаст «Почему мы еще
1: живы?». Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Вряд ли преподобный Корнилий Камельский в час основания монастыря на берегу реки Нурмы близ Вологды в 1497 году, приговаривая «свято место не бывает пусто», предвидел, какие именно испытания в зеркале этих вод 400 слишком лет спустя отразятся. Юзефа Чапского, 44-летнего польского офицера, привезут сюда в 1940-м, но не с целью перевода из католичества в православие, бо на месте основательно разрушенного в 30-е монастыря раскинутся теперь не дом Бога, но застенки человека. Бывший санаторий и будущая тюрьма с психиатрической больницей, а ныне советский лагерь для военнопленных. Чапский и еще несколько сотен польских офицеров проведут здесь, в Грязовецком лагере, больше года. Вероятно, о том не подозревая, глядя в воды реки Нурмы, Чапский почти дословно повторит однажды присказку Корнилия Камельского. И, рассудив, что свято место не бывает без Пруста, прочтет в лагере курс лекций о французском писателе и его романе «В поисках утраченного времени». И правда, где еще было искать это время – зимой 1940 года. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал «Армен и Федор» и «Пруст-проект», в рамках которого мы продолжаем читать и обсуждать роман Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Или историю медленного и болезненного превращения эгоистичного существа в человека, всецело отдающего себя великой работе. Работе, которая течет в его венах, пожирает и разрушает его, то есть, в сущности, историю об испытании, которое каждый творческий человек должен пройти. Как называл его польский художник и советский военнопленный Юзеф Чапский. Наш сегодняшний выпуск – это специальное дополнение к вводной лекции «Пруст-проекта», опубликованной недавно на нашем канале. И если в том эпизоде мы говорили о жизни Марселя Пруста и обсуждали его роман, о чем он, как он написан и как переведен, то в спектре этого рассказа одна основная линия – литература вокруг Пруста. Можно было бы сказать и иначе, что читать перед Прустом, но дело вот в чем. На этот вопрос в такой формулировке мне не удалось найти удовлетворительного ответа. Как я и говорил во вводной лекции, и простите, что здесь я прибегаю к уловке Ле Грандена, но читаю всех и не читаю никого. В том смысле, что можно прочитать перед Прустом все, а можно совсем ничего не читать. Однако, тот литературно-художественный багаж, который вы возьмете с собой, безусловно, поможет получить более глубокое и полное впечатление от романа, поможет обогатить свой опыт. Потому мы с Федором составили своеобразный список не столько из предварительной, сколько из сопроводительной литературы. Какие тексты обитают, скажем так, в орбите Марселя Пруста? Что взять с собой и читать до, во время или после поисков утраченного времени, без определенной системы, но по велению души? Конечно, ко многим из этих текстов мы будем обращаться по ходу Пруст-проекта в рамках запланированного разговора о каждой из 7 книг великого романа Пруста на литературном канале «Армен и Федор». Итак, для удобства, все выбранные тексты мы разделили на 2 группы – художественные и нехудожественные, лекции, мемуары, письма и так далее. А для ровного счета ограничились десяткой первых и десяткой вторых. Не пугайтесь этого числа, о каждом авторе или тексте мы постараемся сказать относительно коротко, просто объяснив, почему они попали в орбиту Пруста. Начнем с десятки художественных текстов и пойдем от очевидного к невероятному. Первый текст из поля Пруста, который мы советуем, это, конечно, «Сказки тысячи и одной ночи». Во-первых, Пруст очень любил это произведение и до известной степени подражал ему. От излюбленного приема арабских сказок, так называемых вложенных историй, приема, который у Пруста используется, например, уже в первом томе, и до самой канвы повествования. Заметьте, рассказчик поисков выступает в роли эдакой пародийной Шахерезады, которая рассказывает квази-бесконечную сказку с целью победить смерть. Во-вторых, Отсылки к образам из сказок «Тысяча и одной ночи» встречаются у Пруста постоянно. От узоров на тарелках в первом томе до странствий Синдбада-морехода в седьмом. Наконец, в-третьих, отражая эхом слова Бальзака, утверждавшего, что он написал «Тысячу и одну ночь Запада», о своем романе Пруст скажет: «Это будет книга столь же длинная, как и «Тысяча и одна ночь», но совсем другая». Только, пожалуйста, погружаясь во вселенную арабских сказок, не утоните, ибо она воистину бездонна. Подходите к ним осторожно, читайте отдельные циклы. Сказку о Синдбаде-мореходе, сказку о рыбаке с россыпью вложенных историй, сказку о купце и духе. Словом, все то, что поможет вам проникнуться манящей атмосферой Востока, которую Пруст ощущал даже на опустевших улицах охваченного войной Парижа. Когда мы расстались с бароном, старый Восток сказок «Тысячи и одной ночи», бесконечно мною любимых, стал будоражить мое воображение, и, запутываясь понемногу в лабиринте этих темных улочек, я думал о халифе Гаруна аль-Рашиде, блуждавшем в поисках приключений по глухим багдадским кварталам. Второй важнейший спутник в орбите Пруста – это, конечно, Оноре де Бальзак. Сближение здесь целый литературный океан. Во-первых, обоих соблазняла идея создания замкнутой вселенной, огромного единого полотна творчества, населенного сотнями и тысячами героев. Пруст особенно восхищал тот момент в истории литературы, когда вселенная романов Бальзака обрела последний штрих цельности. И вереница стала циклом, когда десятки разрозненных романов оказались связаны и сплелись в паутину человеческой комедии Бальзака. Пруст писал: «То было единство не искусственное и, быть может, более реальное в силу того, что мысль о нем родилась, когда произведение было уже создано, что мысль о нем родилась в порыве восторга, когда единство было найдено и оставалось только слепить отрывки. Единство, ничего о себе не знавшее, следовательно, неохлажденное исполнением». А впрочем, и единство вселенной Пруста, знавшее о себе, исполнением тоже не охлаждено. Помните, Марсель убирает за собой строительные леса. Во-вторых, с Бальзаком их роднит феноменальная наблюдательность, стремление за каждой подробностью, за каждой деталью разглядеть и сформулировать какие-то важные законы общества. И Бальзак в этом смысле такой же бесценный свидетель своей эпохи, как Пруст своей. В-третьих, и герой Бальзака, и герой Пруста – это разновидность странствующего рыцаря. Только у Пруста он странствует по глубинам памяти, а у Бальзака – по салонам, будуарам и бульварам. Этот список перекличек и совпадений можно продолжать долго. Столицей литературной вселенной обоих был Париж. Город, где не верят ничему, что там говорится, и никогда не говорят о том, что там делается. И Пруст, и Бальзак уделяли особое внимание магии имени. Этот лейтмотив, один из ключевых в романе Марселя, встречается еще у Оноре. Вот, например, послушайте фрагмент из «Отца Грио», а потом сравните его с тем, как про очарование имени в первом томе романа будет писать Пруст. «Господин де Растиньяк», — продолжала она, представляя Эжена графу де Ресто, «родственник виконтессы де Боссеан по линии Марсельяков, которого я имела удовольствие встретить у нее на последнем балу». Родственник виконтессы де Боссеан по линии Марсельяков. Слова эти, произнесенные графиней почти напыщенно, вследствие особой гордости, которую испытывает хозяйка дома, когда может доказать, что принимает у себя лишь людей высшего круга, произвели магическое действие. Куда девался сдержанно церемонный вид графа? Он поклонился студенту. «Чрезвычайно рад, сударь, познакомиться с вами». Могущественное вмешательство имени, словно удар волшебного жезла, открыло все ящички в мозгу южанина и вернуло ему припасенное остроумие. Атмосфера высшего парижского общества, доселе бывшая для него потемками, вдруг озарилась светом. Совершенно феноменальное совпадение. Если вы прочитаете роман Пруста, то оцените его по достоинству. Так вот, таких общих жемчужин, читая Бальзака параллельно с Прустом, находится очень много. Наконец, заметим, что не только автор, но и герои Пруста читают и чтут Бальзака. Особенно, конечно, барон де Шарлюз. Но с этим священным чудовищем мы по-настоящему познакомимся в третьем и четвертом томах. Собственно, а что читать у Бальзака? Разумеется, его главный труд – человеческую комедию. Там 9 десятков текстов, новелл, романов и этюдов, так что будет из чего выбирать. Но не пугайтесь этого объема. Начните с программных текстов, например, с Гобсека, продолжайте папашей Горио, Евгенией Гранде, турским священником, шагреневой кожей. Этих текстов уже хватит, чтобы почувствовать удивительное родство с Прустом и очарование имени Бальзак. А там, если затянет, понемногу доберетесь и до монументального здания утраченных иллюзий, где так любил прохаживаться барон де Шарлюз. Я обещал, что экскурс в околопрустье будет шибким, а пока этого не было заметно, так что давайте ускоримся. Третий, четвертый, пятый и шестой пункты в списке – это снова французы. Расин, Стендаль, Жорж Санд и Анатоль Франс. Жан Расин, потому что его «Федра» – это главная пьеса французского Золотого века, а по совместительству и всей эпопеи Пруста. Да, Пруст любил и ценил, например, также и Мольера с Корнелем, но если выбирать какого-то одного французского драматурга в околицах поисков, то это, конечно, Расин. И прежде всего «Федра», которая во втором томе романа «Под сенью девушек в цвету» упоминается без малого три десятка раз. В скобках заметим, Пруста вдохновляют и восхищают лучшие тексты эпохи классицизма. И это, конечно, не случайно. Вспомните хотя бы то, что мы говорили во вводной лекции о стройности композиции его романа. Согласитесь, есть в ней что-то классицистское. Следующий автор, которого мы советуем, это Стендаль. И даже не трактат о любви, с которым Пруст заочно полемизирует, а самые прославленные его романы. «Красное и черное» и особенно «Пармская обитель». Уже очень скоро, в первом томе Пруста, вы прочтете такое откровение героя. «Имя Пармы, города, куда я мечтал попасть с тех пор, как прочел Пармскую обитель, представлялось мне ровным, гладким, лиловым и мягким. Если мне рассказывали о доме в Парме, где мне предстоит остановиться, когда я туда поеду, я радовался, представляя себе, как буду жить в ровном, гладком, лиловом и мягком жилище, не имеющем ничего общего с домами в других итальянских городах. Ведь я воображал его только с помощью этого веского слова «Парма», в которое не проникает воздух извне. Слово, которое я сам напитал стендалевской нежностью и отблеском фиалок. Далее. Жорж Санд могла бы попасть в этот список уже хотя бы по причине одного очень любопытного обмена репликами в шестом томе романа. Одна героиня, не буду пока говорить кто, утверждает об одном браке, не буду пока говорить кого и с кем, ибо брак этот будет событием весьма неожиданным, что он и брак in question – вознаграждение за добродетель, брак, которым заканчиваются романы Жорж Санд. На что Марсель с горечью думает про себя: «О нет, этот брак – это вознаграждение за порок». Таким заканчиваются романы Бальзака. Но прежде всего, в поле Пруста Жорж Санд попадает не благодаря этому противопоставлению двух современников, а благодаря роману «Франсуа Найденыш». Этой книге предстоит сыграть важную символическую роль в жизни главного героя. Она мелькнет окладкой в первом томе, а по-настоящему раскроется, как это вообще часто бывает у Пруста, в последнем. Наконец, заключительный автор этой импровизированной французской партии – это Анатоль Франс. Прежде всего потому, что именно его образ значительно повлиял на то, каким Пруст изобразил Бергота, одного из ключевых персонажей своего романа. Писатель Анатоль Франс был современником Пруста, и его проза в свое время так поразила юного Марселя, что он в 17 лет пишет Франсу, что делает все для популяризации его творчества, в частности, рассказывает о нем в лицее друзьям и даже преподавателям. «Вы научили меня находить в предметах, в книгах, в идеях, в людях красоту», – писал Пруст, – «которой раньше я не умел наслаждаться». Конечно, на зрелого Пруста, того, что трудился над поисками, Франс уже не имел такого влияния, но в Берготе он сохранился навсегда. Так что мы бы советовали почитать, например, его новеллы «Валтасар», «Прокуратор Иудеи» и другие, чтобы почувствовать и понять, как он пишет и чем он вдохновлял юного Марселя. Итак, седьмая и последняя очевидная или полуочевидная идея в этом списке, поскольку три завершающие будут, я надеюсь, неочевидными. В орбите Пруста можно читать и другого автора, что движет солнце и светило, дополнив человеческую комедию Бальзака божественной комедией Данте. На сближение Данте и Пруста указывал Мераб Мамардашвили. «Параллельно с Прустом неплохо было бы почитать божественную комедию», — говорил он, — «поскольку оба этих текста это великие путешествия души. Этой рекомендации, как мне кажется, уже вполне достаточно, но если вам нужны другие причины, то приведу курьезную. «Божественная комедия» — это единственное произведение, которое попало у нас в оба списка. Помните, в рамках Джойс-проекта «Чтение Улисса» мы делали перечень текстов, которые стоит прочитать перед главным романом Джойса. У нас был тогда посвящен этому целый выпуск, можете его посмотреть, если не видели. Так вот, и там тоже был Данте, а теперь и здесь. И это единственное светило, которое мы обнаружили в орбитах Пруста и Джойса одновременно. Что же, а теперь, как и обещали, к неочевидным вызовам. Таковых будет три. Восьмое место. Это «Жизнь Арсеньева» Ивана Бунина. Да, конечно, на этом месте могли быть, например, Толстой или Достоевский. И сам Пруст, и герои поисков читали этих авторов, так что фамилии Толстого и Достоевского периодически звучат на страницах романа. Толстой вообще значительно повлиял на Пруста, но мне все-таки хотелось посоветовать что-то менее очевидное, чем Лев Николаевич, который сам планета прустовского масштаба. Альтернативным представителем русской литературы в этом списке был Пастернак и его «Доктор Живаго», поскольку он, как и «Поиски утраченного времени», это роман прояснения, роман распутывания, и тоже, как и Данте, странствие души. Но я все-таки остановился на жизни Арсеньева, и вот почему. Скоро 100 лет назад, в 1936-м, Бунин наконец-то прочитал «Поиски утраченного времени». И в ужасе признался одному из своих собеседников, что он находит теперь в своем романе «В жизни Арсеньева» немало мест совсем прустовских. И действительно, между этими текстами масса перекличек. Здесь и вереница воспоминаний, и эстетизация прошлого, и совпадение героя с автором местами до степени смешения, и фирменная ироничность наблюдений. Но вместе с тем, в жизни Арсеньева как бы в проброс звучит такая фраза, которая словно противоречит всему, что делает в своей книге Пруст. «Воспоминания, — пишет Бунин, — это нечто столь тяжкое и страшное, что существует даже молитва о спасении от них». Что же, возможно, кому-то из вас покажется интересным самим сравнить эти тексты Нобелевского и Гонкуровского лауреатов. Девятая позиция и предпоследний художественный текст, который мы помещаем в поле Пруста, это «Эпос о Гильгамеше». Но здесь есть одна загвоздка. Объяснить, почему он здесь, мы сможем только в самом конце проекта, ибо в противном случае нам пришлось бы пересказывать сейчас от начала до конца сюжет обоих произведений. Скажу только, что и у Пруста, и в «Эпосе о Гильгамеше», которого Марсель, между прочим, не читал, решается одна и та же задача, причем решается на дистанции в несколько тысяч лет и без согласования друг с другом одним и тем же способом. А что это за задача и как она решается, собственно, об этом мы и будем говорить на протяжении всех 8-9 предстоящих лекций Пруст-проекта. А окончательно попробуем развоплотить этот сюжет в последний. И, наконец, закрывает нашу десятку. Здесь, я думаю, многие догадались, какой я приготовил сюрприз. Конечно, Джеймс Джойс. Они с Прустом, несомненно, связаны. И не единственной неудачной встречей, не потоком сознания, которого у Пруста вообще нет. Что такое поток сознания и как он работает в литературе, мы объясняли в этом видео на примере 8 главы «Улисса». Нет. Пруст и Джойс невероятно разные, но их фамилии, так уж сложилось, всегда оказываются рядом. Всегда упоминаются через запятую, как двух литературных титанов 20 века. Помянут меня, сейчас же помянут и тебя. Когда Карл Радек на съезде советских писателей начинает клеймить паразитическую буржуазную проказу, то рядом оказываются Пруст и Джойс. Когда человек, быть может, менее всего на Радека похожий в целом мире Владимир Набоков пишет о Прусте, то опять следует сравнение с Джойсом. И, например, в «Аде» находится у него такая строчка. «Поиграв в Petit Proust, он переходит к Song Grand Joyce». Собственно, никто из них не Petit, они оба равно Grand. Да, существует небезосновательное мнение, что все читатели мира делятся на партию Пруста и партию Джойса, но я предлагаю нам с вами сформировать третью партию – партию Пруста во Джойсе. Так что, если у вас хватит дерзновения, то я советую вам до, во время или после Пруста браться за Джойса, хотя бы для того, чтобы на собственном опыте увидеть, насколько они не похожи. Джойса можно начинать со сборника рассказов «Дублинцы», о нем у нас тоже выходил когда-то выпуск, а тех, кто отчаян, мы приглашаем в джунгли Джойс-проекта. На знакомство с романом «Улисс», о нем на нашем канале есть целый путеводитель из 20 эпизодов. Итак, это была художественная десятка текстов в орбите Пруста, а теперь будет нехудожественная. Лекции, эссе, письма и мемуары. Эту десятку обязана открывать прославленная книга «Господин Пруст». Мемуары экономки и друга последних лет жизни Марселя Селесты Альбаре. Помните, это она любезно не выгнала нас из его квартиры во вводной лекции. Именно Селеста общалась с Прустом больше всех в самое, должно быть, важное время его жизни. Когда он получал Гонкуровскую премию, когда дописывал и неустанно правил свой роман, когда отвечал на письма, окуривал комнату и просил дать ему посреди ночи холодного пива. Более того, Пруст еще при жизни догадывался, что у Селесты достанет подходящего материала для занимательной и популярной повести. Он говорил ей: «У вашего дневника, когда я умру, успех будет больше, чем у моих книг». Селеста, много лет после смерти Пруста молчавшая, в конце концов, к счастью, заговорила и оставила нам трогательную и теплую книгу воспоминаний. Книгу, которая позволяет чуть ближе узнать Марселя, узнать его, скажем так, через одно рукопожатие. Да, это рукопожатие через перчатку, ведь Марсель не хочет, чтобы вы его чем-нибудь заразили, но все-таки здесь определенно чувствуется его рука. Продолжим с мемуарами, только уже не о Прусте, нет. Это мемуары, которые его вдохновляли. А еще письма. Вторым и третьим пунктами нашего сегодняшнего списка становятся тексты, которые были ориентирами для Пруста в период работы над романом. Это, во-первых, письма мадам де Севинье дочери, а во-вторых, мемуары герцога де Сен-Симона, оставившего многотомное описание жизни и нравов при дворе Людовика короля быков солнца XIV. Эти монументальные тексты, принадлежащие эпохе 17-18 веков, сопровождают, с одной стороны, его героев. Образ бабушки Марселя без томика писем мадам де Севинье представить себе решительно невозможно. Более того, особенно интересно, как это увлечение письмами де Севинье переходит в романе по наследству. Однако об этом мы поговорим в одном из позднейших выпусков. А с другой стороны, эти тексты сопровождали и самого автора. В мемуарах Сен-Симона Пруст находит ироничные и меткие наблюдения за обществом. Наблюдения, которые так любил он сам. Исторические анекдоты, на которые он имел обыкновение ссылаться. А еще имена. В том числе самые волшебные. Например, имя Германт. Четвертым же участником нашего списка, органично дополняющим труды Сен-Симона и де Севинье, будет мемуарист века уже 19-го Франсуа Рене де Шатобриан. Его огромные замогильные записки до известной степени подсказали Прусту канву поисков утраченного времени. Шатобриан в записках как бы путешествует по царству прошлого, в некотором смысле отправляется в царство мертвых и воскрешает то, что жило когда-то, возвращает настоящему утраченное навсегда время прошлого. Именно этим в известном смысле занимается в своей книге и Пруст. Должен сразу предупредить, в отличие от небольшого томика воспоминаний Селесты Альбаре, все только что перечисленное – это весьма дерзновенное чтиво, не столько в силу жанра, сколько по причине его объема. И замогильные записки, и письма мадам де Севинье, и мемуары Сен-Симона – это многотомные сочинения. Я искренне надеюсь, что Пруст-проект не затянется настолько, чтобы параллельно с романом Марселя можно было одолеть все эти книги. То же собрание писем госпожи де Савинье, например, не уступает самим поискам и с трудом умещается в 7 книг. Однако, почитать этих авторов хотя бы фрагментарно, проникнуться их стилем и духом прошлого, который так восхищал и вдохновлял Пруста, может быть очень любопытно. А главное, читая их, понимаешь, почему Проспер Мериме, которого, заметим в скобках, Пруст тоже очень любил, в предисловии к хронике времен Карла IX утверждал, что охотно отдал бы всего Фукидида за подлинные мемуары какого-нибудь Периклова раба. И добавлял: «Только мемуары, которые представляют собой задушевное собеседование автора с читателями, дают нам то изображение человека, которое интересует и занимает меня». Впрочем, есть в нашем списке одно произведение еще большего объема, чем все вышеперечисленные. Оно и будет значиться здесь пятым пунктом. Это письма самого Пруста. Не сомневаюсь, что когда Борхес, ссылаясь на арабские источники, утверждал, что дочитать «Тысячу и одну ночь» до конца невозможно, потому что как далеко бы ты ни продвинулся, еще одна история всегда будет появляться перед тобой, он закрывал глаза на полное собрание писем Марселя Пруста. Во второй половине прошлого века был издан 21 том писем. Но почти сразу выяснилось, что это полное собрание не такое уж и полное, потому что тут и там начали появляться подборки новой, ранее не опубликованной корреспонденции. Отчасти это объясняется тем, что Пруст вел довольно замкнутый образ жизни, и эти письма были одним из главных каналов его коммуникации с окружающим миром. При этом, что иронично, в своих письмах он регулярно жалуется на то, что ответы на многочисленные письма мешают ему работать. Более того, в какой-то момент Марсель не на шутку испугается, что все, что он понаписал, будет однажды использовано против него. Он даже пойдет справляться у юриста, существует ли какой-то легальный способ запретить посмертную публикацию отправленных писем. Но тот убедит его, что это так же невозможно, как Шахерезаде вернуть назад однажды рассказанные истории. Отдельного курса лекций по полному собранию писем Пруста мы пока не планируем. Однако обращаться к ним периодически обязательно будем. Стратегией, которая кажется мне здесь возможной, может быть не чтение всего корпуса, но отдельных подборок. Например, его переписки с мамой, которую подарили мне недавно друзья из Парижа. Или письма времен его юности. Письма Пруста могут многое рассказать не только о Марселе, но и о романе. Например, о подобной таллинской битве за две Н на конце фамилии Сван. Но это мы обсудим в одной из ближайших лекций. К слову о лекциях. Шестой и седьмой пункты нашего списка – это как раз они. Лекция Владимира Набокова о романе «В сторону Свана», открывающем цикл утраченного времени, и лекция о Прусте философа Мераба Мамардашвили. Сочинения эти очень сильно отличаются друг от друга. Набоков много говорит о языке и стиле Пруста. Его лекция, составляющая часть курса лекций о мировой литературе, весьма лаконична. Мамардашвили, наоборот, концентрируется на философских смыслах и интерпретациях романа, а его курс состоит из нескольких десятков лекций. Многие из них доступны не только в печатном виде, но и в записи. Именно так я бы рекомендовал с ними знакомиться. Слушать, как слушали их те студенты Тбилисского государственного университета, которым Мамардашвили свой курс читал. Подходить к его лекциям, однако, я бы советовал спокойно и не спеша. Его размышления самостоятельны и самоценны. Это не столько анализ романа, его содержания или стиля, сколько философское странствие в поисках глубинных смыслов, спрятанных за текстом Пруста. Поиски утраченного времени для Мамардашвили становятся таким образом не тем, что он анализирует, но тем, при помощи чего он анализирует. Анализирует законы и установления нашей жизни. Лично я, если у вас и так хорошо идет чтение самого романа, рекомендовал бы подключать Мамардашвили не на первых томах, поскольку подготовленному слушателю, прочитавшему Пруста и хорошо ориентирующемуся в эпизодах книги, которые постоянно то тут, то там Мамардашвили привлекает, будет проще следить за ходом его мысли. Что же касается Набокова, то ознакомление с его лекцией обязательно для всех, кто хочет лучше понимать механику стиля Пруста. Понимать то, как он пишет. Особенно подробно Набоков разбирает, как в прустовском тексте устроена метафора, как в ней организованы разные слои и уровни смысла. Однако учтите, что его лекция, хотя и формально посвящена первому тому романа «В сторону Свана», тем не менее охватывает все-таки все поиски целиком. Например, Набоков приводит множество цитат из последнего, седьмого тома. Внимательно разбирает концовку книги и в целом широкими мазками пересказывает ключевые содержательные вехи всех книг цикла. Так что, если вы предпочитаете не знать, что ждет вас на следующей странице, то безопаснее всего будет читать из нашего сегодняшнего списка только тех авторов, которые писали до Пруста, а не после него. Благо, таковых здесь у нас большинство. И тот же комментарий я бы отнес и к следующему, восьмому пункту в списке, работе Жиля Делёза «Марсель Пруст и знаки». Это относительно небольшой текст, в котором Делёз предлагает свое прочтение романа. По Делёзу получается, что главная задача, которая стоит перед героем Пруста, научиться правильно интерпретировать окружающие его знаки. знаки высшего общества, знаки любви, чувственные знаки и знаки искусства. Эта работа стала, простите, знаковой, так что не включить ее в этот перечень нельзя, но и спешить с ней, только приступая к роману, я не советую. 7 томов Пруста, знаете ли, сами себя не прочитают. Предпоследний автор, которого мы помещаем в орбиту Пруста и который, по-хорошему, должен был быть назван одним из первых, это англичанин Джон Рёскин. Рёскин был писателем, литературным критиком и теоретиком искусства. Его работы «Поэзия архитектуры», «Камни Венеции» и многие другие оказали огромное влияние на развитие как искусствознания, так и литературной критики. Именно тексты Рёскина о ценности и волшебстве архитектуры покорили Пруста, причем до такой степени, что он, во-первых, совершал настоящие паломничества по следам Рёскина. Например, ездил в Амьен, Руан и Венецию, сравнивая свои впечатления с наблюдениями и впечатлениями предшественника. А во-вторых, что Пруст, не знавший толком английского языка, взялся переводить Рёскина на французский. И с помощью своей матери, которая фактически делала для Марселя подстрочник, перевел и издал Амьенскую Библию и Сезам и Лилии, посвятив переводам из Рёскина несколько лет жизни. Наследие Рёскина огромно, выбирайте из него то, что придется по вашему эстетическому вкусу, но лично я бы обратил внимание прежде всего на его лекции об искусстве, на 7 светочей архитектуры, на камни Венеции и, конечно, на те книги, которые, собственно, переводил Пруст, на Амьенскую Библию и Сезам и Лилии. Рёскин, собственно, становится логичным мостом к следующей книге, последней книге, которую мы сегодня порекомендуем. И здесь вы можете воскликнуть, что наконец-то на литературном канале Армен и Фёдор появляется нормальный книжный контент, потому что об этой книге мы не только скажем, но, кажется, впервые за 4,5 года нашего странствующего проекта даже покажем ее. Собственно, вот она. Работа «Paintings in Proust» Эрика Карпелеса, который составил вот такой живописный путеводитель по миру поисков. Эта книга – фактически воображаемый музей Марселя Пруста, художественный гид по роману. Она разбита на 7 глав по количеству томов Пруста, и каждая глава рассказывает о тех картинах, фресках, гравюрах или рисунках, которые упоминает Пруст в своей книге. Причем каждый визуальный образ сопровождается цитатой поисков, в которой, собственно, этот образ и упоминается. Так, например, в разделе, посвященном первому тому, можно увидеть и «Милосердие Джотто», и «Ночной дозор Рембрандта», и «Коронование Богоматери Фра Анжелика», и еще очень много всего. Оригинал этой книги написан по-английски, но она переведена еще на ряд языков, включая французский и немецкий. Так что, если у вас есть возможность заказать ее и познакомиться с ней, то она, безусловно, станет чудесным дополнением к чтению Пруста. При работе над нашими лекциями мы, конечно, будем ею пользоваться, так что о самых важных и ярких соавторах Пруста из других областей искусства, включая мир живописи, таких как Вермеер, Джотто или Боттичелли, мы обязательно будем говорить. На этом, собственно, нам и стоило бы остановиться. Но, во-первых, для того, чтобы у этой двадцатки был бонусный 21-й трек, а во-вторых, для кольцевой композиции, я посоветую еще вот эту тоненькую книжечку. Лекции польского художника и писателя Юзефа Чапского, с историей о котором мы сегодня начинали. Оригинал этой книги, что любопытно, был написан не по-польски, но по-французски. Однако потом были сделаны многочисленные переводы, в том числе на русский и английский, так что желающие могут почитать о чудесном явлении Пруста в лагере для военнопленных на берегу реки Нурмы близ Вологды зимой 40-го года. И, конечно, о тех Пруста-лекциях, что там случились. Итак, подведем итог нашей сегодняшней встречи. «Сказки тысячи и одной ночи». Человеческая комедия Оноре де Бальзака, сочинения Расина, Стендаля, Жорж Санд и Анатоля Франса. Божественная комедия Данте, жизнь Арсеньева Бунина, эпос о Гильгамеше и эпос о мистере Блуме, Улисс Джеймса Джойса. Мемуары Селесты Альбаре, господин Пруст, мемуары Сен-Симона, письма мадам де Севинье, замогильные записки Шатобриана, письма месье Пруста, лекции Набокова и лекции Мамардашвили, «Пруст и знаки» Делёза, искусствоведческие работы Джона Рёскина, путеводитель «Paintings in Proust» и, наконец, лекции о поисках Юзефа Чапского. Это наш список. и он, разумеется, не исчерпывающий. В орбите Пруста кружит еще множество неупомянутых сегодня планет, так что давайте дополнять этот перечень прямо здесь, в комментариях к этому эпизоду на YouTube. Пишите, какие книги вы бы включили в такой перечень, и если их наберется достаточно много, то мы постараемся собрать из них отдельный дополнительный список и опубликуем его в телеграм-канале Армен и Федор. В следующий раз с Прустом мы встретимся в середине апреля и поговорим о Комбре, первой части первого тома романа «В поисках утраченного времени». Если вы хотите поддержать наш проект и нашу работу чашкой липового чая или целым подносом французских мадленок, то все способы это сделать в описании. А на сегодня это все. Меня зовут Армен Захарян, это литературный канал «Армен и Федор».
2: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Всем привет! Я Лиза Монеточка.
3: А я Витя Исаев. Это подкаст «Радио Монеточка», который мы делаем вместе со студией «Либо-либо».
2: В этом подкасте мы отвечаем на вопросы детей и подростков обо всем на свете. И если вы тоже хотите задать вопрос, присылайте его к нам в Telegram-бот. Ссылка будет в описании.
1: Пока!
2: Привет! Это приветствие!

0: Лиз, о чем будем говорить с тобой сегодня?
1: Я хочу говорить сегодня про творчество. Не как про нашу работу, про то, как правильно или неправильно, а про то, как это влияет на нас с тобой. И как это влияет на наших слушателей, которые тоже этим занимаются. Пишут песни, занимаются танцами, сочиняют стихи, выкладывают видео в YouTube.
0: На самом деле это чуть ли не важнее всех остальных разговоров.
1: Ну что ж, Вить, ты готов уже наконец-то выслушать наших прекрасных слушателей?
0: Я готов, давай сюда руку.
1: Призываем.
0: Раз, два, три.
1: Малыш, звони.
2: Привет, Лиза. Меня зовут Катя. Мне 15 лет. И я проживаю в городе Фастов. Ну, он находится в Украине. У меня такой вопрос. Как побороть страх сцены?
1: Катя, привет.
3: Здрасте.
1: А расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, в связи с чем ты уже выходишь на сцену?
3: Ну, я вообще занимаюсь тем, что я пишу стихи. Ну, и понятно, хочется чуть-чуть продвигать это творчество. И было пару раз, что я уже выходила на сцену со своими стихами, да. Но все равно это сложно и очень страшно.
1: Слушай, классно. Ты, наверное, в школе выступала или где-то еще?
3: Я, да, в школе выступала. Это был ужас, потому что у нас был типа конкурс талантов, и мы выступали не на сцене, а мы выступали в коридоре просто.
1: Ты переволновалась, да?
3: Да, было дело.
1: Но то, что ты все равно все выдержала, несмотря на волнение, выстояла и прочитала свое стихотворение, это уже очень круто, потому что я по секрету однажды эти чувства преодолеть не смогла, и очень стыдно рассказывать эту историю. Знаешь, я была чуть-чуть постарше, чем ты, мне было, наверное, лет 17, и я тогда только начинала писать свои песни и подтвердила участие на одном выступлении. И я так переволновалась, что я просто сказала: «Простите, я заболела». И получается, что я потеряла какие-то деньги, которые я могла заработать. Я, в конце концов, подвела людей, и мне до сих пор за это очень-очень стыдно, ну, потому что это совсем не взрослый поступок. И, честно, до конца понять, как справиться с волнением перед сценой, я так и не смогла, и я до сих пор каждый раз испытываю эти чувства. Единственное, что из-за того, что я это часто испытываю, я уже понимаю, что мне нужно это просто перетерпеть и переждать, и на сцене уже у меня есть какие-то способы расслабиться. Знаешь, кстати говоря, где меня этому научили? В актерской такой школе, когда я готовилась к съемкам в фильме, есть очень много классных актерских упражнений именно на расслабление своего тела. То есть мне кажется, бороться с таким стрессом лучше именно на физическом уровне. Например, я, кстати, никогда не пробовала, так не знаю, работает он или нет. Если ты волнуешься, нужно сжать каждую мышцу в своем теле. Каждый палец, спину, шею, все-все-все. Как бы сконцентрировать это напряжение, усилить его и расслабиться. И это как будто бы тебе должно помочь. Но я не знаю.
0: Кать, а что ты чувствуешь, когда вот тебе нужно выходить на сцену?
3: Ну, переживание — это в основном то, что сейчас ничего не получится, сейчас опять что-то слетит, что-то будет не то, что-то не то скажу. Но вот это постоянно руки очень дрожат, ну, тремор, ну, что-то такое.
0: Я вспоминаю своего друга, одного прекрасного, Витю.
1: Я знаю этого друга, это один из самых замечательных барабанщиков.
0: Да, Витя до сих пор испытывает, как я забыл, как это называется, синдром. Ну, в общем, ему нужно ходить в туалет каждый раз перед выступлением.
1: Это я! Это я! И это знают все, кто со мной работает. Чем ближе к выступлению, тем более часто надо бегать в туалет. И ты уже знаешь, что ты ничего из себя не выдавишь. Это просто психическое. Но все равно ты идешь туда.
0: Я когда учился в училище, в музыкальном, мои преподаватели как-то раз решили взять меня на работу с собой. А это были три взрослых мужика, ну, моего нынешнего возраста.
1: Пенсионного.
0: И, да, так скажем, предпенсионного, прошу. И я должен был заменить их басиста. И не было никаких нот, это была джазовая как бы школа, я должен был играть на слух. Я не знал большинство вообще композиций. И, честно сказать, я подбирал их во время выступления. Ну, то есть мы
1: Похоже на страшный сон.
0: Это был страшный сон. И после этого у меня случались еще выступления, к которым я был тоже иногда не готов.
1: Надеюсь, это не наше с тобой выступление.
0: Это в основном наше с тобой. Да нет, я шучу. И худшее, что может быть, это отсутствие просто реакции в зале. Просто зрители не понимают, что происходит, и на этом твой позор кончается.
1: Реально, когда ты выходишь на сцену, забываешь слова, не включается микрофон, когда ты не смешно пошутила, и ты так это готовила, ты реально, еще когда в самолете летела на этот концерт, ты уже придумала эту шутку.
0: Эту несмешную шутку.
1: И ты с таким гордым видом, и не засмеялся никто, и даже твои музыканты, типа, ну все, ты уже думаешь, все, конец карьеры. И просто ты реально привыкаешь к этому чувству стыда, и потом перестаешь бояться это испытывать. Я думаю, что ни один, даже самый профессиональный, талантливый и находчивый артист никогда от этого не избавится, потому что мы все равно все когда-то сталкиваемся с этим кринжом.
0: Да, в лучшем случае ты просто можешь посмеяться на сцене, просто быть искренним. Ты можешь сказать, что «Ой, я что-то волнуюсь, а зрители тебя поддержат».
1: Вот, кстати, простите, я все со своими буду актерскими советами. Мы просто актеров этому очень много учат, это основная часть их профессии.
0: А ты актер?
1: В некотором роде. Если вы приходите на любое собеседование, на любой концерт, или, как я, начинаете подкаст и испытываете волнение, самое худшее, что вы можете делать, его внутри копить и таить. Потому что это все равно все услышит, у вас будет заикание, дрожание голоса, потение, краснение, бледнение, посинение иногда даже, и падание в обморок. И самое лучшее, что вы можете для себя сделать в эту секунду, сделать это тайное, стыдное чувство явным и сказать об этом всем. Ребята, это мои вообще первые в жизни деловые переговоры. Я вообще немножечко так переживаю, если что, говорите. Фух, и все, все выдохнули, все, потому что, знаешь, все в этот момент это испытывают. И даже зрители этого конкурса, которые смотрят и слушают твой стих в зале, тоже испытывают это волнение, и оно напряжение всех задевает. И как здорово быть тем человеком, который всем помогает выдохнуть. В общем, как всегда, я думаю, главное, не стройте себя какого-то великолепного, самого сильного и смелого человека, потому что никто из нас не такой. И как здорово этого не стесняться.
0: Может быть, ты что-нибудь нам прочитаешь?
1: О, это было бы очень круто, если ты не стесняешься.
2: Ну, да, я могу.
1: Ура!
2: Допустим, первое, что я написала, ну, пару лет назад где-то. У него нет названия, там, ну, «Твои глаза, мои глаза», я пока еще не определилась. «Твои глаза прекрасней всех. Я в них влюбился не случайно. Увидеть сильно их хочу, и встречу жду очень отчаянно. Тебя обнять, прижать к груди. Сейчас об этом лишь мечтаю. Твои глаза прекрасней всех, и я об этом точно знаю». Вот так.
1: Слушай, первое, что я бы хотела отметить, это ритм. Прекрасно выстроено, рифмы. Есть все, что надо для того, чтобы, знаешь, вообще задрать нос и с гордо поднятой головой выходить на сцену, как королева, принцесса и победительница всех конкурсов талантов на свете. Очень круто. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо, вам тоже.
0: Было так смешно, конечно, это первый тур наш. Помнишь его?
1: В первом туре у меня не получалось справляться со страхом. Скажу честно, я использовала какие-то не самые безопасные вообще методы для этого. И хватило меня ненадолго. И...
0: Ну, ты долго держалась. 21 концерт ты выдержала из 25.
1: А на последних концертах голос сорвался, потому что я пыталась за счет увеселения, радости, каких-то шампанских напитков просто избавиться от этого волнения. И это казался отвратительный способ. И я с тех пор никогда этого не повторяла больше вообще, потому что это потом дает тебе обратный эффект. На сцене ты чувствуешь себя легко, спокойно, а потом ты смотришь видео и понимаешь, что ты была совсем не такой королевой, принцессой, как ты думаешь. Конечно, я не падала, там ничего не, такого не настолько, как бы. Но какой-то седативный эффект все равно. И это не только шампанское, это еще какая-нибудь просто валерьянка. Я считаю, что все это одинаково плохо влияет. И мне кажется, на сцену нужно выходить как можно более чистым.
4: Привет, Лиза. Меня зовут Рома. Я из Казахстана. Сейчас проживаю в городе Астана. А вопрос у меня следующий. Как ты пишешь тексты к своим песням, поскольку они получаются всегда такими душевными и, в принципе, очень актуальными?
1: Привет, Рома.
4: Здравствуйте.
1: Слушай, как мне приятно, во-первых, это слышать. Спасибо тебе большое. Конечно, у меня всегда на первом месте стихи, текст, смысл. И уже потом все остальное. И по секрету я вообще Последнее время практически не занимаюсь музыкой, все это перешло на Витю, потому что я просто разленилась. Ну, если честно, я в основном подбираю все в реальном как бы мире. И считаю, что вот эти все золотые сокровища, самые гениальные мысли, самые классные образы, они растворены здесь, в нашей повседневной жизни. И их не надо искать в каких-то умных книжках или где-то там во сне. Это точно не что-то высокопарное, далекое. Но я предпочитаю буквально подслушивать разговоры людей. Когда я пишу альбом, я превращаюсь в крипового типа, типуху криповую, которая просто везде берет с собой блокнотик, садится рядом в автобусе, знаешь, спиной вот так вот к людям и просто слушает, о чем они говорят, какие-то меткие, смешные, колкие фразы или нелепые. Также я могу в кино услышать какую-то интересную фразу, особенно если это хорошее кино, или тем более документальное хорошее кино. Обязательно беру с собой тетрадочку, ручку или просто заметки в телефоне. И даже у меня в диктофоне на телефоне есть несколько записей разговоров просто из реальной жизни, когда мне нужно какое-то вдохновение, и я вижу, начинается спор. Я просто тихонечко включаю телефон. Я это никому потом не показываю, никуда не передаю, но могу реально из этого потом сплетать свои песни.
0: Можешь привести пример какой-нибудь, как что-то пошло в песню?
1: Ну, первое, что приходит в голову, это песня Гоша Рубчинский, которая была, ну, реально сделана просто из разговора в маршрутке, когда я ехала в школу. Я училась очень далеко от дома. 1.5 часа надо было ехать на маршрутке. И я подслушала вот этот разговор, где они обсуждали, что за одежда, почему так дорого. У меня, у дедушки в комоде, в чулане лежит такие же вещи. Еще и в 100 раз

0: И все, я это как-то себе подметила, в телефончике записала какие-то фразочки. Пришла в школу, и мы с одноклассниками уже это разогнали на задней парте. Песня каждый раз началась с того, что я увидела на стене в каком-то московском баре. Ведь ты не помнишь, что это был за бар? Сосна и Липа.
1: Да, Сосна и Липа.
0: Там на стене просто, ну, маркером кто-то написал, типа того, что я бы там, да-да-да, если бы мне платили по одному рублю каждый раз, та-та-та. И я такая, да, оу, oh, yes.
2: Если бы мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала, ползлеталась, я бы стала самой бедной.
1: Я даже помню, как ты на лестнице там тусила и писала песню.
0: Ну да, у меня такая техника, но знаю, что она подходит не всем. Слушай, ты так профессионально говоришь, у тебя такой хороший звук. Мне кажется, что ты точно уже пишешь свои песни.
3: Большое спасибо, но на самом деле я не пишу песни, я просто учился ораторскому искусству и иногда веду линейки в школе. И у меня есть к тебе еще один вопрос. Мне очень интересно, как долго ты пишешь свои песни? Получаются ли они у тебя быстро или затягиваются на несколько месяцев?
0: Всегда по-разному. Есть такое популярное мнение, которое, в общем-то, в итоге правдивое, о том, что самые лучшие песни пишутся за 5 секунд. Ты просто едва успеваешь шевелить ручкой за этим потоком, и песня у тебя готова буквально за несколько минут, и это действительно, ну, на практике чаще всего так. То есть песня каждый раз была написана за один вечер, за там 40-50 минут, просто, знаешь, потому что между этим надо было заварить чай, надо было ответить на смс-ку. Но бывает, конечно, не так. Например, песня «Гори» очень долго ждала своего момента, и я ее писала в общей сложности года 3.
2: И свет погас, и гром готов, и мне клауд грустно, в стране есенинских стихов закончилось искусство.
0: Очень часто у меня бывает такое, что появляется сначала куплет, и он реально там 6-7 лет ждет своего припева. Или наоборот, припев ждет своего куплета. Это очень распространенная ситуация. Но на практике, когда вот так уже в тяготу, у меня это означает, что песня будет так себе, скорее всего.
3: Спасибо за ответ.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо тебе.
0: Я, конечно, много знаю про твой творческий процесс, потому что наблюдаю за ним просто ежедневно. Но на самом деле не так-то много я знаю о том, как это у тебя внутри происходит. Расскажи, у тебя похожий на мой вообще подход?
1: Абсолютно. Ты можешь написать куплет, и это может лежать у тебя несколько лет. А потом ты найдешь какой-нибудь припев, и все сложится.
0: Но я просто всегда тебя воспринимала как автора и в музыке, там, и в своих текстах, больше основывающегося на чувствах, эмоциях. И мне всегда казалось, что я такая, знаешь, холодная, ледяная, снежная королева, которая играет в шахматы, играет в игры в бисер вот эти.
1: А ты
0: такой живой, понимаешь, с горячим сердцем такой автор.
1: Ну, могу сказать только одно, что взаимодействуя с тобой, ну, у меня есть такая подсознательная цель сделать то, что ты делаешь, более эмоционально.
0: Оживить,
1: да.
0: Согласна.
4: Привет, Монеточка. Я Нина. Мне 13 лет. Я из города Ростова-на-Дону. И моя проблема в том, что я очень стеснительный человек. И я мечтаю открыться миру, показать свое творчество. Буду безумно рада услышать свой голос и твой ответ на мой вопрос в твоем подкасте. Спасибо.
0: Нина, привет!
5: Здравствуйте!
0: Как я поняла, ты занимаешься творчеством. Расскажи об этом подробнее.
5: Я занимаюсь рисованием. Профессионально я им занимаюсь где-то с 10 лет. Ну, хожу в художественную академию, все дела. Также я, ну, хорошо плету украшения и хожу на робототехнику.
0: Может быть, ты хотела бы показать свои рисунки или что-нибудь такое?
5: Так, хорошо. Я могу сейчас показать свои рисунки.
0: Жалко, что слушатели нашего подкаста-то ведь не смогут увидеть твои классные рисунки. Просто у тебя действительно очень красивые картины.
5: Мне очень приятно это слышать от своего кумира.
1: Слушай, а можно тебя спросить, а что тебя останавливает обычно от того, чтобы делиться своими картинами с другими людьми?
5: Ну, критика, то, что они как-то не так посмотрят на меня, не поймут меня. Как-то посчитать странный.
1: У тебя были такие ситуации уже?
5: Да, было очень много. Примерно полгода назад я присутствовала в блокнот в школу, чтобы на мышепремене придумать новые идеи. И сидела, листала. И моя лучшая подруга попросила посмотреть. мои наброски, мои рисунки. Я, конечно, ей дала, потому что я ей доверяю. Вот. Но это увидел мой одноклассник. И он начал смеяться над этим, то есть спросил, что это за бред. Вот. И даже же вырвал эту страницу, ну, которую он увидел, и повесил на доску. Начал смеяться над этим.
0: Иногда себя ужасно ведут, конечно, подростки, и потом вырастают, и, мне кажется, всю жизнь об этом жалеют. Вы знаете, я вспомнила одну историю. Причем у меня таких историй очень мало, потому что среди всех моих знакомых, вот этих всех рэперов, которых чморили, унижали за их творчество, у меня достаточно легкий путь, и я очень быстро нашла свою аудиторию через интернет, и не было такого момента, где я упорно добиваюсь, годами не получая никакого фидбэка. Нет, и тем не менее, я на всю жизнь запомнила одну неприятную ситуацию, когда я ходила на танцы, мне было, наверное, лет 12, и я тогда все время пела в школе, на танцах в этих кружках, у себя дома, в семье. Просто я была таким человеком, который ходит и постоянно... И я помню, как однажды одна девочка на танцах сказала: «Господи, Лиза, ты можешь уже перестать петь». И все вокруг девочки такие: «Да, наконец-то кто-то это сказал». С тех пор я прекратила что-то напевать. Это для меня стало табу. Я быстро переучилась, несколько раз себя так одернула, типа: «Тихо, не надо ничего петь». И мне понадобилось действительно несколько лет для того, чтобы снова это начать делать. И получилось это все восстановить только когда я перешла в другую хорошую школу и прекратила заниматься в этом кружке танцевальном. И, конечно, мне кажется, очень важна аудитория и твои одноклассники. И это очень круто, когда учителя это понимают, не допускать. Главное, ну, не сдаваться, беречь внутри себя это творческое классное семечко маленькое, чтобы из него потом обязательно вырос прекрасный, красивый дуб. Цветочек. Или дуб, я не знаю. Может быть, ты что-то еще хотела у нас спросить? Какой-то у тебя вопросик созрел?
5: Ну, я бы хотела спросить, с чего начать вести свои социальные сети, ну, где я могу выкладывать свое творчество, с чего начать?
0: Я не СММщик, но мне кажется, что сейчас больше шансов получить популярность с нуля именно в ТикТоке, просто потому что там алгоритмы работают лучше именно для тех, кто с нуля начинает искать свою аудиторию.
1: А как бы ты ввела свой канал по рисованию в ТикТоке?
0: Ну, во-первых, я бы попробовала какое-то взаимодействие с подписчиками первыми, когда они появятся, какие-то интересные челленджи, или просто выкладывать свои работы, рассказывать. Но для этого нужна действительно определенная смелость, знаешь, такая немножечко безбашность.
1: И стараться, это уже другой разговор, но я могу посоветовать, что любые отзывы, они хороши в виде статистики. Например, попытаться прочитать между строк, когда ты будешь выкладывать что-то в ТикТоке, что нравится людям больше, что меньше нравится. И не обязательно делать всегда то, что им нравится, но просто знать эту информацию для себя и использовать ее для своих будущих каких-то работ.
0: А мой совет главный, наверное, вот именно такой. Это вообще касается всех, кто нас сейчас слышит. Те, кто делают аккаунт для какого-то бизнес-проекта, те, кто пытаются продвинуть свою музыку, свои картины, что угодно, в социальных сетях сейчас точно не время делать идеальный контент. Ребятуль, я знаю, какие творческие люди критичны, это просто ужас. До тех пор, пока они доведут свое произведение до совершенства, они уже состарятся, и уже мы с ними давно попрощаемся. Поэтому вместо того, чтобы делать идеальные видео, сделайте лучше плохие. Мы видели твои картины и знаем, что ты чисто технически не сможешь сделать ужасное, и получится что-то как минимум среднее, а скорее всего даже очень хорошее. Вот. Главное, ничего не бояться.
1: И вот не так. Останавливаться.
0: Да. До тех пор, пока тебе будет это нравиться.
1: 30.
0: И еще чуть-чуть. До тех пор, пока тебе будет это нравиться. И еще чуть-чуть, маленечко. Следующий наш звонок от Полины.
6: Мне 13 лет, я из города Запорожья. Это Украина. У меня есть такой вопросик, наверное, в сфере блогерства, потому что я развиваюсь в этой сфере, мне очень нравится снимать. И вот все было хорошо, но вот под последними тремя роликами у меня просто полив какого-то хейта. В общем-то, то, что я снимаю отстой, таких комментариев очень много.
7: Алло.
0: Полина!
7: Привет!
0: Мне кажется, что я не смотрела твои видео, но какие бы видео ты ни снимала, конечно, это пишут только очень странные люди, которые таким образом решают свои какие-то внутренние проблемы.
7: Да, я это понимаю, то, что я не должна обращать внимание на это все, но все равно как-то немножечко это задевает.
1: Это вообще сильно на тебя влияет? Что ты чувствуешь от таких комментариев вообще?
7: Один день я могу сидеть просто снимать там в день по 2-3 ролика, а второй день я просто сижу, читать комментарии, все, больше никогда снимать видео не буду. Ну, да. У меня уже
0: классные... Господи, как же жизненно! И Витя свидетель этого. Но, может быть, ты найдешь какие-то способы не допускать это вглубь себя, и скажу тебе, может быть, в помощь, я обойдусь без фамилий, без конкретных имен, но вот все, знаешь, люди 30-40 лет на сцене, у них там залы на 10, 20, 30 тысяч человек. И представь себе, они заходят в Инстаграм, в комментарии под своими фотографиями, они смотрят плохой комментарий, переходят на страницу этого человека, смотрят, в какой он учится школе, сколько ему лет, и разозленные на него ходят весь день. Ну, то есть...
7: Это очень странно.
0: Ну, с этим действительно сталкиваются все, и это не говорит... Ну, вот с тем, что это людей касается. И людям это причиняет боль, несмотря на то, успешные или неуспешные со стороны, классные или не классные.
1: Потому что это очень личное все. Лиз, вот ты запомнила какой-нибудь обидный комментарий?
0: Я помню самый первый обидный комментарий, ну, потому что он был самым первым. До этого у меня была маленькая аудитория, и когда у тебя мало подписчиков, мало зрителей и просмотров, никто тебе не пишет плохое, потому что там всего 10 человек, из них половина твои одноклассники, твои родители и сестры и братья. Но когда приобретается первая популярность, приходят первые хейтеры, и я запомнила, как один парень написал: «Ой, что-то я не...» Я помню его тон, знаете, мне в голове представился его голос такой: ну да, конечно, та-та-та-та-та, ну мы уже видели такие истории, ну где они, кто? Меня раньше все время сравнивали, ведь Олег Рыбы, помнишь?
1: Да-да-да-да-да.
0: Был какой-то блатной такой чувак на гитаре, Олег Рыбы или Рыба.
1: Это не Рыба Амура, альбом у него был, а он был Олег... какой-то типа...
0: В общем, мне его все говорили, вот это ты, ну это понятно, это второй Олег. Это вторые рыбы Амура. И где они будут через полгода?

0: Просто рыдала, просто взахлеб, как будто бы меня, знаете, во втором-первом классе бросил мальчик, которого я влюбилась, и я просто опозорилась перед всеми. Это был ужас, потому что до этого я убеждена была, что меня все на свете любят, и мои песни, они, может быть, не такие гениальные, но они точно не способны вызвать негатив. А оказалось, что способны. Это было жестко. Но с каждым разом все легче. Нужно просто понять, готова ли ты с этим дальше жить. И, как, например, как я, просто не читать. Вот я знаю, что есть такие социальные сети, где точно будет жесткий негатив. Я ни за что в жизни не прочитаю. Если ты готова сквозь это проходить, мы тебя всегда будем поддерживать. И вообще адекватная сторона интернета. Мы все альтушки, мы с тобой.
1: Вообще,
2: спасибо большое.
1: Относись как к статистике к этому, к всему. Мне кажется,
2: да.
1: Это объективный подход.
2: Я еще хотела сказать насчет того, что Лиза сказала, то, что не нужно думать о будущем, нужно проживать моменты, которые сейчас. Я с этим полностью согласна, то, что жизнь не завтра, она не вчера. То есть не через год, не через полгода. То есть вот сейчас я сижу, с вами общаюсь, я проживаю эмоции, я радуюсь, я общаюсь. И это нужно ценить, вот и все. А то, что
0: ну,
2: вот
0: конечно.
2: Да, и то, что это писали, где вы будете через год, какая разница, где вы будете через год, об этом вы думаете, вот и все.
0: Ну вот, Полина, мы так, значит, подытожим, что говорят крысы за спиной
2: у кисы. За спиной у кисы.
1: Мяу.
0: Вить, слушай, что ж ты им всем говоришь про эту статистику? Я вот здесь не совсем...
1: Так ты что же самое сказала?
0: Ну, я считаю, Вить... Если эти прекрасные малыши, юные, вдохновленные, начнут тем, чтобы собирать статистику, изменения вот этих педофилов и маньяков и просто нездоровых людей в интернете...
1: Кто же этим будет заниматься?
0: Это им не сильно поможет, понимаешь? И это в любом случае будет сложно. И знаешь, я еще так думаю, вот честно... Вот я сколько эту критику не слушаю, не воспринимаю, мне никогда никто не сказал чего-то того, что я сама про себя не знаю. И никогда не получилось у меня хорошей песни. Один раз получилось только. Когда Дмитрий Быков сказал в своем интервью: «Лиза Монеточка, конечно, такая сякая, но у нее суховат язык». Язык у нее суховатый.
1: А он откуда знает?
0: И в этот момент я не разозлилась, не расстроилась, а я решила... Ах так, Дмитрий Быков, я сейчас тебе докажу обратное. И я просто на этой волне, на этих эмоциях реально писала раскраски для взрослых, постоянно держа в голове его мысль.
1: Так в какой-то мере именно подошла к этому как статистике.
0: Видно. Ставьте нам, пожалуйста, лайки везде, где это возможно. Пишите нам комментарии, посоветуйте нам что-нибудь. Нам очень интересно сделать этот формат для вас наиболее классным, чтобы вы могли под него кататься на велосипеде, засыпать, просыпаться, чистить зубы, внимательно слушать или включать на фон. Скажите, чего вам не хватило, чего вам надо?
1: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров. С вами была Лиза Монеточка
1: и Витя Монеточка.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио Сахаров.
1: Анна. Грэмми. Эмми.
2: Антивоенная музыка.
3: Антивоенная музыка.
4: Идет армия, рвет нас.
2: Антивоенная музыка.
5: Духу не помеха, четыре стены.
3: Антивоенная музыка.
5: Спит большая страна.
2: Антивоенная. Антивоенная музыка.
3: Антивоенная музыка.
1: Всем привет, это снова подкаст «Антивоенная музыка», подкаст, в котором мы обсуждаем и разбираем антивоенную музыку. Меня зовут Максим Заговора, я ее главным образом обсуждаю, а разбирает ее...
0: Анна Веленская, то бишь я, потому что я музыковед, и такова моя судьба.
1: Именно. Сегодня мы заходим на смежную территорию. Мы выходим за границы музыки и заходим в кино. Заходим на широкий экран. Заходим в саундтреки, если быть совсем точными. Мы поговорим о музыке, которая играет в антивоенных фильмах. Причем по большей части специально мы собрали оригинальные саундтреки, то есть музыка, которая была написана композиторами специально для этого фильма, но будет у нас еще и пример компиляции. Вот этой вот всей тарантиновщины, когда ты собираешь свои любимые песни, а потом альбом становится суперхитом.

0: Ну и как обычно, прежде чем углубиться конкретно в музыку, Ань, давай поговорим с тобой о саундтреках вообще. Ты вообще как музыковед, как смотришь фильмы? Ты их слушаешь? Тебе важно, что там играет? Тебе музыка, может она тебе испортить впечатление от просмотра? Или наоборот, фильм не нравится, но какая музыка, и ты его уже любишь?
1: Разумеется, испортить впечатление может, улучшить тоже может. Но здесь нужно сделать важную оговорку. Я кино практически не смотрю, мне очень тяжело это делать, я от него сильно перегружаюсь. То есть в моем арсенале только некоторое культовое количество фильмов или те, которые мне очень сильно рекомендовали кто-то, кто смотрел его дома, и я тоже была вынуждена смотреть это кино. Вот какая здесь ситуация. Ну и в целом, по долгу службы, саундтреки для кино являются предметом моего интереса, потому что классическая академическая музыка переродилась в саундтреки для кино, и все эксперименты академических композиторов 20 века тоже там оказались, и вообще это как бы ее такое, знаешь, перерождение. По сути, когда меня народ спрашивает что-то типа, а почему сейчас вот академическая музыка, она где вообще? Кто вообще пишет академическую музыку? Где все эти прячутся композиторы? В подвалах? Может быть, они их прячут в архивах консерваторий? Ничего подобного. Они как раз и пишут саундтреки для кино. Такому перерождению было несколько причин. Есть такие, знаешь, более исторические, да, например, то, что академическая музыка заменяла людям кино. То, что в симфонии есть определенная драматургия, которую мы слушаем как аудиокнигу, и мы как бы сидим в зале, переваемся в никуда, в стенку, или смотрим, как скрипачи локтями двигают, когда играют на скрипке, а на деле внутри нас происходит целая кинематографическая лента, и мы при должном подготовке понимаем, что там происходит. Ну и экономические причины были, потому что в саундтреке все перекочевало. Уже не так дешево было держать оркестры в 20 веке при огромной конкуренции с рок-н-роллом, блюзом, всякими поп-жанрами. Вот мы знаем, что был оркестр Глена Миллера, но ведь он играл не академическую музыку, а музыку развлекательную. А деньги водились там, где было большое кино. И хороший оркестровый добротный саундтрек стал признаком и эталоном хорошего тона, хорошего дорогого кинофильма. Поэтому, видишь, все вело к тому, что в 20 веке кино стало новой реинкарнацией того, что мы знаем как академическая музыка.
0: Все так. Вот ты спросила, обращал ли я на это внимание. Я на это не только обращал внимание, а даже немножко изучал. Помнишь, я тебе рассказывала о нашем совместном проекте с Владимиром Мартыновым, где мы выпустили, я уж не помню сколько, ну, с дюжину, наверное, вот программ про кинокомпозиторов. И вот примерно то же самое, что и ты, как раз мне рассказывал Мартынов. Но мы фокусировали, знаешь, на выдающихся дуэтах режиссера и композитора. Там от Эйзенштейна и Прокофьева до Звягинцева и Филиппа Гласса, через Линча и Бадаламенти и так далее, и так далее. И действительно, он тоже говорил, что в 20 веке весь наш любимый минимализм, любые эксперименты, авангардная музыка, она проходила даже не проверку и испытанием кино, а кино стало спасением. И, как ты справедливо говоришь, финансовым для композиторов, но и творческим, потому что это совершенно новые вызовы, новое искусство, и именно так удавалось создать что-то по-настоящему, ну, интересное, да и великое, чего уж там.
1: Как мне приятно, что моя мысль хоть ненамного похожа на мысль Владимира Мартынова. Для наших слушателей давай еще раз напомним, что это не просто очень известный академический российский и советский композитор, который, кстати, написал музыку для мультфильма «Папа,

0: Помнишь такой мультфильм? Вообще, я не знаю, я все детство на нем провела. Вот, и это я так, знаешь, завлекалочку. Так ведь он еще и написал книгу «Конец времени композиторов», которую я часто советую слушателям, которые больно философски настроены и спрашивают меня про какие-то суперпроцессы, а я не знаю, что им ответить. Они ее читают и находят себя очень счастливыми и просветленными, чего я желаю нашим слушателям тоже. Поэтому Владимира Мартынова мы очень-очень любим и уважаем. Какой же он классный, черт подери.
1: Он очень классный, очень умный, я его очень ценю и люблю и как композитора, и как мыслителя, и как писателя. Но, кстати, вот о своем кинокомпозиторстве он говорит, знаешь, с некоторым сожалением, потому что он очень с интересом, с вдохновением говорит о своих коллегах, а сам признает, что ему не очень повезло с режиссерами и фильмами. И вот его там последние опыты, ну, а последние для него это 10-15-летней давности, это музыка к фильмам Лунгина, например, к фильму «Остров» он написал музыку, к фильму Прошкина, там «Русский бунт», к «Досталю». Вот он сам эти фильмы ценит не очень высоко. И, как мне показалось, чуть-чуть жалеет о том, что в его жизни не встретился не то чтобы хороший или плохой режиссер, да, а режиссер-единомышленник, с которым они могли бы долго-долго вместе работать.
0: Таковы они, разные

0: судьбы. Вообще, в целом, двум творцам найти друг друга и не поубивать друг друга — это, конечно, большая задача. Я только сейчас подумала о том, что это, наверное, большое чудо, если такое случается. Но уж точно не норма.
1: Давай, последний вопрос у меня есть к тебе перед тем, как мы перейдем уже к разбору музыки. А есть у тебя любимый саундтрек? Или любимый кинокомпозитор?
0: Есть. Есть у меня любимый саундтрек. Это «Космическая Одиссея» 2001 Кубрика. И там интересно складывается ситуация. Он берет уже преднаписанные саундтреки, например, Иоганна Штрауса и Рихарда Штрауса. И дальше делает с ними кое-что, что абсолютно взрывает мне голову. Во-первых, вальсовыми круговыми структурами Иоганна Штрауса тум-пум. Он подчеркивает круговое происходящее на экране. В тот момент, когда звучит эта музыка, планеты кружатся, круглые космические объекты происходят. И, короче, они все вот подчеркивают своим движением вальс. А в тот момент, когда он запускает музыку Рихарда Штрауса, пум-пум-пум-пум-пум, он изображает как бы там важную тему становления человека сверхчеловеком. И противопоставляет он двух композиторов с одинаковой фамилией, что явно он имеет в виду, это такая шутка. И вот ту колбасу, которую я только что вывалила из мыслей, она вся ведет к тому, что больше всего меня приводит в восторг то, как он это делает. То есть он учитывает геометрию, шутит фамилиями, то есть историей и разные другие вещи в структуре этих музык, в которые мы сейчас не будем углубляться, тоже имеет в виду, когда что-то возникает на экране, подчеркивающее какую-нибудь геометрию ритма или мелодии. Ну, я не знаю, это прям вообще где-то за гранью понимания. Я не понимаю, как он это сделал. Это абсолютно сверх невероятно супер-пупер круто.
1: Да нет, мощный выбор, чего уж тут.
0: Но могу еще один добавить, который более сентиментальный вариант. Мне еще ужасно нравится саундтрек к фильму «Облачный атлас», который сняли, кажется, тогда уже сестры Вачовски. Кажется, они уже были сестрами. Это был 2012 год. И по поводу саундтрека к этому фильму я даже писала курсовую работу. Вот, я помню, что я в училище притащила. Мне казалось, что все срочно должны это увидеть. Там меня приводил в восторг камернейший состав оркестра. Там, знаешь, аккуратная нежная арфа, фортепиано, какой-нибудь фаготик, кларнетик. Вот такой, знаешь, это называется ансамбль солистов, когда мы взяли каждого инструмента по одному, заставили играть вместе тончайшую паутину сентиментальной, красивой музыкальной ткани. И я от этой музыки, конечно, рыдаю до сих пор, как только слышу ее первые ноты.
1: Тоже хороший выбор. Я очень люблю «Облачный атлас», я вообще люблю поздних Вачовски. Как-то принято, знаешь, их ругать за более-менее все там после «Матрицы». А я вот все, что они не сделают, все очень люблю. Прям мои режиссеры, а потом и режиссерки. Идем дальше, идем по заготовленной программе. Спасибо тебе, конечно, Аня, что спросила, а какой любимый саундтрек у тебя поинтересовалась.
0: Ой-ой-ой.
1: Понял,
0: Максим,
1: я как тебе
0: Максим.
1: Это интересно.
0: А какой у тебя любимый киносаундтрек? Совсем забыла спросить.
1: Ой, ну если тебе это так интересно, если ты настаиваешь...
0: Настаиваю.
1: То я скажу. Мой любимый саундтрек, который я переслушиваю в связи с взрослением детеныша довольно часто, и слово «детеныш», кстати, оттуда же, это музыка Софии Асгатовны Габайдулиной к мультфильму «Маугли». Я абсолютно обожаю. Но это вообще мой любимый мультфильм. Я очень люблю Габайдулину. А как это все там сложилось. И видишь, несмотря на то, что это не мелодия, да, ведь в полной мере это скорее такой принцип Том и Джерри. То есть композитор озвучивает шаги, погоню, драки какими-то звуками. Но я могу это слушать как самостоятельную музыку, чем периодически и занимаюсь. Опять же, все тут сошлось. И изображение такое авангардное, кислотное, и авангардная музыка Габайдулиной, и сюжет. И ведь, кстати, очень антивоенный мультфильм. Вот сама книжка Киплинга, мне как бы к ней много вопросов. Сам Киплинг же у него были там, как бы это так деликатнее сказать, таких довольно российских взглядов придерживался любимый детский писатель. Но вот в советской адаптации Маугли стал каким-то гимном противостояния злу, гимном храбрости человеческой и не только человеческой. В общем, мне там все это очень близко. Фрагмент, помнишь, принимаем бой. Я его очень вспоминал, когда началась война, когда шли рыжие собаки на джунгли, и все думали, что делать? Мы уйдем на север, говорил Шерхан со своими шакалами. А потом нормальные звери, что называется, начали по очереди говорить, мы принимаем бой. И в конце там такой маленький волчонок на тоненьких ножках, как говорит, мы принимаем бой!
2: Мы принимаем бой!

0: Мы принимаем бой.
1: Мы принимаем бой.
2: Мы принимаем бой.
1: Мы принимаем бой.
3: Мы принимаем бой.
4: И падает. И вот у меня прям слеза течет, если честно. Каждый раз, когда я пересматриваю, я напоминаю этот мультфильм часто. Ладно, потопали по тем фильмам, антивоенным фильмам, которые мы отобрали. Перед эфиром обсуждали, перед записью обсуждали мы с Аней, в какой последовательности мы будем о них говорить, решили пойти самым простым путем, то бишь хронологическим. А хронологически первый фильм, который мы отобрали, это «Великая иллюзия», фильм 1937 аж года, фильм французского режиссера Жана Ренуара и, что важно сказать, бывшего военного летчика Жана Ренуара, да, то есть фильм «Великая иллюзия», он же как раз о французских летчиках, попавших в плен во время Первой мировой, и Ренуар это все прочувствовал на себе, потому что он буквально участвовал в войне, он был именно летчиком, и он был уверен, он много об этом говорил, что Первая мировая война – это последняя такая война для человечества. То есть он не верил, что что-то подобное может повториться. Знал бы он, конечно, тогда, чем обернется дальнейший 20 век. Музыку к «Великой иллюзии» написал композитор Жозеф Косма. Ну и что, давай сразу послушаем.
5: А давай послушаем сразу заглавную тему к этому кинофильму.

0: Ань, вот тут ты закольцевался, наш с тобой подкаст. В самой первой серии, бог знает сколько месяцев уже назад, мы с тобой говорили о том, можно ли по музыке, без дополнительных комментариев, без изображения, как в случае с саундтреком, определить, про что она. Вот как бы к чему она написана, какой смысл, какую историю, может быть, вложил в нее композитор и автор. Я говорил, что обычно это невозможно. Каждый вкладывает в нее то, что услышал. Но в случае с Жозефом Космой, если что, я, ну, как бы знаю, что он может быть и Жозефом Косма, потому что он француз, но все-таки человек родился в Венгрии. Короче, будем называть его Космой, но кто хочет, может называть Космой. Так вот, когда ты слушаешь эту музыку, ты прям чувствуешь, что это саундтрек к фильму о войне. Я чувствую здесь и марши, я чувствую здесь, хотя не слышу их, взрывающиеся бомбы, может быть, самолеты. Правда, не глядя в «Великую иллюзию», не смотря эту «Великую иллюзию», я бы именно так и предположил по этой музыке.
1: Ну, я с тобой согласна, тем более, что марш здесь специфический, и здесь играет малый военный барабан. Марш-то бывает немножко разный, он может быть более торжественный, церемониальный, марш на какое-нибудь прибытие монарха 18 века. Но вот именно малый барабан с его четким, странным звуком, большим количеством высоких частот, которые пробивают огромное пространство, и его специфическими фигурами, которые... Вот они, конечно, очень узнаваемые. Я с тобой согласна, музыка 100% о войне.

0: Я этот фильм не смотрела. Давай ты мне расскажешь, о чем он и почему именно его стоит посмотреть, почему он антивоенный, в чем там как бы главная мысль антивоенная?
1: Он, Аня, супер антивоенный. То есть очень часто мы в нашем подкасте шли на компромиссы и какие-то просто фильмы о войне, музыку о войне, да, представляли как антивоенную, потому что понятно, что, ну, как бы, одобряет разве ее человек? Нет, не одобряет, значит, антивоенная. Но как бы в самой музыке это нигде не проговаривается. В «Великой иллюзии» это проговаривается буквально, начиная от названия, да, потому что само название отсылает к книге британского экономиста Нормана Энджела, который считал, что общие экономические интересы европейских наций, то есть, ну, некое как бы бизнес, как бы сказал сейчас Трамп, делают войну бессмысленной. И вот, собственно, об этом фильм. Два французских летчика попадают в немецкий плен, у них завязываются отношения с немецкими солдатами, с немецким там высокопоставленным офицером. И вот через эти диалоги, через их беседы мы понимаем, и они понимают, что война ужасна для всех. Война ужасна для пленного и надзирателя, для того, кто ее начал, и того, кто сопротивляется, для победителя и проигравшего. В этом как главный пафос этого фильма, в том, что, ну, действительно, в каком-то смысле война – это великая иллюзия, потому что ее смысл иллюзорен, потому что в ней нет никакого смысла, потому что в ней нет никакой пользы и выгоды ни для кого. Вот примерно так бы я описал этот фильм, но, конечно, он тоньше, чем любое мое объяснение.
0: Это очень интересно, потому что кажется, что в саундтреке эта мысль тоже есть. Есть тут использованная Козмой песня, написанная до него, «It's a long way to Tripperary». Я тоже боюсь, что я неправильно произнесла, но бог с ним. Вот, давай-ка ее послушаем кусочек, и я вот спрошу тебя и наших слушателей, вот как кажется, эта песня какая? Не знаю, британская, немецкая, французская, какого народа Европы? «It's a long way to Tripperary».

0: Что скажешь?
1: Ну, я скажу, что, во-первых, тут есть чит-код в виде английского текста. Поэтому очевидно... Очевидно, она британская. Но мне, знаешь, кажется, что все военные марши немножко похожи друг на друга. И если бы на фоне был немецкий язык, я бы сказал, что это может быть немецкое. Вот французскую, вот подобные военные застольные песни я как-то выделяю. Мне кажется, что вот Францию я бы тут не разглядел. А Британию или Германию вполне.
0: Мне так нравится твоя мысль, что все военные песни похожи друг на друга. А ведь знаешь, на что они еще похожи? Что меня шокировало в 2022 году, когда летом я посвятила целый месяц учению военных маршей прошлого. Вот, не бог весть, что там наизучала, но на первичный вопрос как-то ответила. Короче говоря, все военные марши, особенно авторские, написаны, это переделанные народные песни. Что логично, потому что ты должен чувствовать, что это абсолютно твои родные интонации. Это примерно так же, как если бы... А, нет, хотелось дать сравнение с русским архаичным фольклором, поняла, что нет, потому что он был утерян к моменту Второй мировой войны, на ее начало, и там получился очень своеобразный жанр. Ну, неважно, забыли. Там есть только одна тонкость, например, я заметила, что в немецких народных песнях и, соответственно, в немецких военных маршах частое начало — это «та-да-да», три нотки вниз. Неважно, в каком ритме, может быть, в таком. «Та-да-да» или «та-да-да-да-да-да-да». Например, в таком. В британских песнях наоборот. «Тан-та-да», «тан-та-да-да-да-да-да-да». Это очень странно, и это идет от старинной традиции. Там такой танец есть, «Лендлер». И вот, скорее всего, оттуда пошла разность традиции. Возможно, в этой композиции даже есть намек на ту мысль, которую мы сейчас с тобой проговариваем. Господи, боже мой, английское, немецкое, да какая разница, да оно все очень похожее. Это же просто веселая народная песня, но под нее подкладывается ритм барабана, и вот это уже военная песня, и вот народ уже идет на войну. Против кого? Против народа с похожей песней, в которой просто интонация идет, возможно, не в ту сторону. То есть чувствуешь, мне кажется, что здесь этот саундтрек использован не просто так.
1: Интересная мысль. Я вот не уверен, что она пройдет проверку любыми военными гимнами, да. Помним, например, фильм «Касабланка» и вот это такое исполнение «Сквозь слезы» в ресторане «Марсельезы». Даже, ну, не то чтобы «Сквозь слезы», а с достоинством. И вот в «Марсельезе», кстати, ну, вот апропо, Ань, ты чувствуешь универсальность?

0: А «Марсельеза» — это не военная песня? Погоди-ка, погоди. Автор, если я не ошибаюсь, можем сейчас проверить, авторская песня, написанная на революционных настроениях, никакая не народная, никакая не военная, другая. Это революционная песня, это совершенно другой жанр.
1: Ну, знаешь ли, отчасти. То есть, да, она была написана там при дворе Марии Антуанетты, но потом она стала маршем войны, она была боевой песней, она была песней, под которой армии шли в атаку и в оборону, и государственный гимн воюющих держав — это тоже же военный гимн.
0: Это отличное подмечание. Я отношу «Марсельезу» в целом к немного другой ветви музыкальной эволюции. Если что, все французские революционные песни были первыми такими, я не знаю, по-настоящему военным революционными новыми для того времени, и они легли в основу всех комсомольских, советских и каких-то еще песен 20-х годов ленинского времени. То есть я их просто вот, знаешь, в одну ветку помещаю, а те, которые такие псевдонародные, больше танцевальные, но с малыми барабанами, в другую. Вот почему-то так. Ну, повод подумать об этом получше. Хорошая идея.
1: Что еще хотелось бы сказать про музыку к «Великой иллюзии»? Я прослушал саундтрек целиком. Я его, естественно, не помнил до нашей записи. Специально послушал и понял, что вот по отдельности ни одна из этих композиций со мной не работает. Мне сложно ее выделить. Он работает как цельный саундтрек. И как бы слушая его внимательно и слушая в контексте нашего будущего обсуждения, я примерно представляю себе, как композитор его писал. То есть он понимал, какие будут сцены. И это действительно иллюстративный саундтрек. Вот последнее, что я у тебя хотел спросить. Как тебе кажется, саундтрек к фильму на этом примере — это все-таки сопровождающая, это иллюстративная музыка? Главное, чтобы она подходила к сценам и усиливала их? Или композитор здесь может быть свободен?
0: Я думаю, что иллюстративная, главное, чтобы она подходила к сценам. Думаю, что композитор здесь не свободен. Он работает с омажами, отсылками, определенными образами, уже написанным до него материалом, которым он отсылает, и четко представляет себе, что в этот момент будет на экране и какой эффект нужно усилить для придания ему реалистичности и чувственности.
1: Наверное, ты права. С другой стороны, мы знаем массу примеров, да, когда режиссеры брали вот классическое произведение и просто меняли его настроение, меняли за счет контекста своего фильма, просто переворачивали его наизнанку. Во многом такое происходит со следующим фильмом.
0: Да, я думаю, что это просто попозже началось. Я думаю, что просто это не ситуация 37-го года, а ситуация уже модерна, постмодерна, когда все уже освоились, образовались некоторые музыкальные штампы, с которыми уже стало понятно, как играться.
1: Возможно. Но вот интересно в этом контексте поговорить о следующем фильме, который мы будем обсуждать. Прыгаем почти на 50 лет, 85-й год, и слушаем, может быть, самый страшный фильм о войне, который когда-либо был снят. Это фильм Лема Климова «Иди и смотри». В этом фильме, что важно, там очень много написанный, ну, хочется сказать, заранее, но как бы Моцарт написал музыку к фильму «Иди и смотри» заранее. Нет, он написал ее сам по себе, естественно, потом Лем Климов с ней работал. Но есть и композитор, который писал и компилировал специально для фильма. Его зовут Олег Янченко. Он умер в 2002 году, то есть, ну, это композитор 20 века. Он органист, вот что, наверное, важно про него знать. Органист как музыкант и композитор. И вот чего он наворотил для «Иди и смотри».

0: Ну вот, видишь, то есть тут какие-то и шумы, и перестукивания, и ужасы, и авангард. Что скажешь, Ань?
1: Да, действительно, очень авангардная история. Снизу играет как будто бы орган, но орган измененный. Я думаю, что он был сильно замедлен для этой записи. Традиция замедления чего-то акустического и создания очень странного звука, мне кажется, в Советском Союзе ее начал Эдуард Артемьев, когда замедлил звон бокалов, чтобы получить космический гул для саундтрека к фильму «Солярис». Это был такой первый авангардный электронный эксперимент. Здесь я слышу, что это очень акустически похожее. Не удивлюсь, если эффекты добиваются примерно так же композитор. Но на фоне этого длинного, страшного гула происходит очень много всего. Происходят шумы, какие-то странные звуки птиц, какие-то вибрирующие звуки. Все это можно... То, что шумы, мы это называем обычно конкретная музыка. То есть предзаписанные звуки, которые... укладываются в музыкальное полотно и приходят из реального мира. Ну, еще композитор мог их как-то сымитировать, но я уж не знаю, как он это сделал. Да, может быть, и не важно. Главное, что вместе получается что-то очень страшное.
0: Ну, я думаю, что он просто накладывает слои, буквально как современные электронные композиторы работают с несколькими дорожками. Примерно тем же самым занимался и Янченко. То есть в этом прям вот буквально подход. У него же основной инструмент орган, да, потому что он органист. А сверху у него вот это вот жужжание насекомых, птичьи голоса, голоса, как в сцене, в которой Флёра лежит после разрыва бомбы, там, ну, то есть он добавляет реальность в искусственность. Вот что, мне кажется, самое важное в этой музыке.
1: Крутая мысль. Музыка эта сделана многослойно. Самый нижний слой здесь — это орган. Не удивлюсь, если он замедлен, потому что его звуки явно искажены. Да, вот традиция замедления акустического звука, чтобы получилось что-то страшное, непривычное, там, нечеловеческое, она принадлежит Эдуарду Артемьеву, который замедлил звон бокалов для того, чтобы получить космический гул для «Соляриса». И вот здесь, возможно, орган тоже дает какой-то космический гул. Слушай, ну вот ты говоришь, что композитор был органистом. Ну, вряд ли только поэтому он орган выбрал для своего саундтрека. Это же не так работает. По идее, он мог бы нанять каких-то других музыкантов и не играть самому. Но я думаю, что ему нужен здесь орган для отсылки к религиозному. Уж больно у нас орган ассоциируется со всей духовной, католической, протестантской музыкой. Даром, что не с православной, но и ничего страшного. Главное, что отсылка очень ясна. Орган — это что-то очень монументальное, очень божественное, загадочное. Это какие-то вот эти трубки, которые звучат и звук их не затихает. И вот здесь этот орган какой-то искаженный, сломанный, как будто гудит на непонятных нам частотах. На фоне этого органа звучат странные звуки. Я, честно сказать, не знаю, как они сделаны. Они реалистичные. Кажется, что композитор буквально записал их на диктофон, поместил в музыку и вот сказал: «Звучите, как птицы». Но, честно говоря, это может быть и не так. Был человек по имени Оскар Зала, который писал саундтрек к фильму Альфреда Хичкока «Птицы» и изображал птиц на старом-престаром каком-то вот синтезаторе, еще им же изобретенным, Трутониуме. Ты знаешь, я когда это услышала, я такая: «Чего? Это же настоящие птицы! Да что ты делаешь вообще? Этого не может быть!» Поэтому, ты знаешь, с тех пор я никому и ничему не верю. Может быть, это и воссозданные шумы. Но смысл в том, что эти шумы накладываются на орган. То есть у нас есть элемент реального мира, и что-то церковное, и что-то жуткое, и звуки, которые делают «о-о-о-о-о-о-о-о». Вот такие вот, короче, какие-то очень искаженные технические звуки. И все это образовывает такое двойное, жутковатое, авангардное пространство с настоящим и ненастоящим, с как будто прошлым и нынешним. Ну, вот, короче, вот что-то такое я в этом вижу, и жутковатое, и массивное, и почему-то духовное.

И Янченко еще очень интересно работает с классическими произведениями. Да, то есть в одном моменте он использует «На прекрасном голубом Дунае» Штрауса. В документальных кадрах используется «Полет валькирий» Вагнера. А Глаша танцует под музыку Александрова «Цирк». Ну и самое яркое, наверное, цитирование, использование Янченко классической музыки в «Иди и смотри» — это «Реквием Моцарта». Это буквально финальные кадры. На всякий случай напомню или расскажу тем, кто не знает, как построен фильм «Иди и смотри». Это фильм про подростка, который, откопав карабин, сбегает к партизанам и буквально за несколько дней, насмотревшись всех ужасов войны и нацистской карательной операции, превращается из ребенка, из подростка в старика, морщинистого, седого. Я думаю, даже вот все видели этот кадр, актер Алексей Кравченко, который нынче вроде как поддерживает как раз войну, а начинался «Иди и смотри». И вот его это лицо, все в морщинах, стариковское, дедовское. И он идет под «Реквием Моцарта».

0: про этот финал известный американский критик Роджер Эберт написал следующие строки. Давай я их процитирую, потому что даже его это поразило, это использование Моцарта. «Правда ли, что зрители требуют какого-то высвобождения или катарсиса всегда? Что мы не можем принять фильм, оставляющий нас без надежды? Что мы силимся найти духовный подъем в трясине злобы? Тут есть любопытная сцена в лесу с солнцем, падающим сквозь листья, когда саундтрек до этого мрачный, скорбный и внезапно высвобождается в Моцарте. Что это значит? Я думаю, это фантазия, но не Флёры, главного героя, который, наверное, никогда не слышал такой музыки. Моцарт снисходит в фильм как Deus Ex Machina, чтобы поднять нас из этого отчаяния. Мы можем принять это, если хотим, но это ничего не изменит. Это как ироническая насмешка». Вот так написал Эберт про использование Реквиема. А ты что скажешь?
1: Ну, не знаю, что-то, по-моему, он зафантазировался немножко. Я уж не знаю, что там с критиками происходит. Наверное, ему виднее, он в каком-то своем особом мире пребывает. А я немножко по-другому здесь думаю. Я думаю, что, чтобы понять, какую роль здесь Моцарт играет, нужно посмотреть, что это вообще за номер такой, номер какого произведения, какой его части, что имелось в виду. И второе — это посмотреть на объективную реальность, на физику, какие в этом номере есть интонации, почему он трогает нас за живое и как эта музыка влияет на нашу психику во время просмотра. После этого совместить с картинкой и получить более или менее объективную картину. Итак, «Лакримоза» — это номер из «Реквиема» Моцарта. Там, знаешь, помнишь эту историю, все, что там черный-черный человек на пороге заказал «Реквием» самому себе, по-моему, да? Короче, не будем трогать легенды, но смысл такой. Кроме Моцарта, огромное количество людей до и после писали «Реквием». Это типовая форма религиозной, духовной музыки, которая состоит из разных частей и номеров. Это такая, ну, похоронная месса. В этой мессе есть сегмент самый-самый-самый траурный, который называется «секвенция». Не путать с приемом «секвенция» в музыке. Это старинная терминология. Тогда это был раздел «секвенция». И там обычно был номер «Диес Ире», в который все пели «День гнева, день гнева настанет». Это был самый страшный номер. И там есть хорал такой «Диес Ире, Диес Ило», который использовал Кубрик в, господи, боже мой, в «Сиянии» он его использовал. Вот это часть этого номера. И после этого страшного «Диес Ире», вот ты напуган, я тебе говорю, ты умрешь, будет страшный суд, если ты грешен, то ты все, капец тебе. И вот ты подавлен. И вот после этого начинается «Лакримоза». «Лакримоза» — это от слова, оно, кажется, однокоренное с «ламентарес», «плакать», плакательные тонации, «оплакивание». И даже слышишь, в музыке это тоже есть. Там все время есть интонации с двух соседних нот. «Тара, тара, тара, тара». Вот эти вот самые известные. Раньше считалось еще в эпоху барокко, что эти интонации изображают плач главного героя, который поет арию на сцене. И подобная ария называлась «ламентозная ария», а эти секунды назывались «ламентозные секунды». И как бы ты испытываешь сильное облегчение после, я не знаю, можно ли так сказать, но по форме ты оплакиваешь то, что ты грешен, и то, что потом будет страшный суд. И это такая музыка действительно сильной-сильной-сильной скорби, и если в ней есть облегчение, то разве что от того, что мы перешли, наконец, в эмоциональную плоскость из страшной, рациональной и старинной. Но облегчение-то это так себе. Это очень горестное, очень скорбное. Это, знаешь, квинтэссенция всех скорбных, плачевых, берущих за душу интонаций. Это просто сердце кровью обливается, тебе в него нож втыкает. Вот что происходит. И, ну, вот то же самое, наверное, мы в финале и чувствуем. С одной стороны, это тоже отсылка к религиозному. С другой стороны, это номер, который звучит после самого страшного и скорбного, видимо, после всего кино, которое мы только что посмотрели. И третье, на физиологическом уровне он вызывает у тебя ощущение сожаления и плача, потому что имитирует эти интонации из физического мира. Ну как, мне кажется, что не требует пояснений, что картинка как будто бы складывается, и все в ней как будто бы довольно просто и очень ясно.

0: Идем дальше. На 2 года мы прыгаем, 87-й год. И сколько мы уже поминали, особенно ты, Кубрика сегодня, самое время для Кубрика, его цельнометаллической оболочки. Наверное, самый... Ну, вот есть у него другой антивоенный фильм, да, про доктора Стрэнджлава, но это скорее такая сатира, цельнометаллическая оболочка, жесткое прямое антивоенное высказывание. И тут нам тоже поговорить о том самом цитировании, потому что саундтрек «Цельнометаллической оболочки» — это, если не поп-песни, то песни известные. А с чего начнем?
1: Начнем с поп-песен. Давай-ка послушаем «Hello, Vietnam», который здесь используется.

Какая сладкая песня. В жизни бы не подумала, если бы не знала английский, что она про это. И особенно меня коробят строчки, как ты знаешь, по-хорошему коробят, щекочут нервы. Goodbye, my sweetheart. Hello, Vietnam. Вот прям, знаешь, кажется, что как будто едва ли не с сарказмом они здесь употреблены, но нет, они, кажется, без сарказма вовсе. Довольно страшный эффект производит эта песня в контексте фильма о войне.

Есть тут и пример тех военных барабанов, которые мы сегодня упоминали. Возможно, мы ставим такую гипотезу, песня или композиция с военными малыми барабанами, которые делают трим-пум-пум, это некий штамп фильмов о войне, и без них нам не обойтись.

Мне кажется, здесь интересным окончание этой композиции, в котором на фоне этих барабанов вдруг возникают странные вот такие вот ноты у медных духовых. Это довольно сильно пугает. Они звучат как будто издалека, потому что в любом случае медные духовые звучат, как будто они играют издалека. Так уж сделана вся трубка у них, вот эта золотая, которая изгибается. И вот эти длинные ноты. И одно дело, если бы там вдалеке звучали какие-то радостные фанфары, но там звучат какие-то странные диссонансы, от которых ты чувствуешь растерянность. А куда идут тогда эти люди с военным барабаном? Неужели к этим странным созвучиям?

И еще предлагаю послушать неожиданную здесь композицию, которая называется «Снайпер». В ней как раз ни цитат, ничего веселого, никаких поп-песен, а что-то совсем другое. Ну-ка послушаем.

пятна, в которые они становятся, знаешь, такие вот не ритмизованные, а просто такие. Иногда это кластеры. Кластеры — это когда ты берешь на рояле сразу 5 нот всей пятернёй или просто кладешь на него локоть. И вот то, что у тебя получается, это не аккорд, это кластер. Вот это все — это сонорика. Один из разделов авангардной музыки 20 века, который безбожно любил Кубрик. Сонорика, сонористика — очень похожие две вещи. И то, что происходит внутри, называется сонористические комплексы. То есть можно сказать, что здесь не синтезатор не встает в аккорды, не образовывает мелодии, а он звучит и исторгает из себя странные сонористические комплексы, наслоения, пятна. Я сказала, что Кубрик очень любил сонорику, и я имела в виду в том числе саундтрек из моей любимой «Космической Одиссеи» тоже. Там есть сцена, где космонавты подходят к монолиту и хотят его потрогать. Не буду давать спойлеры о том, что происходит с ними дальше, но все, кто смотрел, помнят. И начинает звучать очень странная музыка. Женский хор поет примерно такое. Вторая вступает. Третья вступает еще на четверть тона ниже. И вместе это происходит такой, знаешь, как хор мух. Мы даже на одной лекции со слушателями пытались его воспроизвести. Я всем сказала, пойте, как вам чувствуется, и у нас получится то, что нужно. И вот получается такой вот сонористический комплекс. Непонятно, как еще это назвать. И написал эту музыку Дьорд Лигити. Короче говоря, это еще один киноштамп фильмов о войне. Это что-то страшное, непознаваемое, примерно как черный монолит, который пугал космонавтов. Что-то вот такое жуткое, для чего не подходит ничто человеческое, ни ритм, ни мелодия, ни слоистость. И вот, возможно, это попытка изобразить ужас войны.

Я с тобой, Аня, хотел поговорить о, ну, может быть, самом таком, самом ярком, самом, с одной стороны, умном, интеллектуальном, а с другой стороны, эмоциональном и душераздирающем моменте этого фильма, собственно, о его финале и о музыке, как она там используется. Что происходит в конце? Отряд марширует по сгоревшему городу, который находится в руинах. И солдаты поют песню Микки Мауса. «Микки Маус, Микки Маус».

Это последние кадры, начинаются титры, и на титрах начинает звучать Painted Black Rolling Stones. И вот именно в этом сочетании, сначала Микки Маус, да, потом замазать черным. Вот здесь я начинаю испытывать, чего от меня хотел режиссер. Это вот тот самый катарсис, о котором говорил Роджер Эберт по отношению к «Иди и смотри».

Ты знаешь, Ань, что огромное количество людей, причем среди них есть и профессиональные музыканты, просто какие-то селебрити, когда они их спрашивали даже не о любимой песне, а просто какую песню они считают лучшей в истории поп-музыки, они называли Painted Black.

0: огромном количестве фильмов она была использована. И Кубрик-то, ну, 87-й год, это не 60-е, не 70-е, то есть песня уже была заезженной. У нас так работал Балабанов, он брал заезженные песни, там, хоть про плот, хоть про что угодно, вставлял их в новую картинку, и они тебя переворачивали. Мне кажется, что здесь Кубрик занимается, ну, как бы примерно тем же самым. Что ты вообще можешь сказать о «Paint It Black»? Это великая песня с твоей музыковедческой точки зрения?
1: Слушай, ну, наверное, да, как минимум, потому что она была очень авангардной. Но здесь, мне кажется, забавным то, из-за чего эта авангардность получилась. Бас-гитарист группы Rolling Stones Брайан Джонс был таким мультиинструменталистом и великим хулиганом. Там, если почитать его биографию, он прям собрал все-все-все подростковые и взрослые грехи. Вот, делал все, чего нельзя. И помимо этого играл на огромном количестве инструментов. И он очень хотел записать песню с индийским ситаром. Тут ходят слухи, что отчасти он подсмотрел это у Джорджа Харрисона из «Битлз», который к этому времени ситар уже в руки взял. А может быть и нет, может быть просто дошли ручки для такого эксперимента. И вот есть знаменитый лайв песни «Paint It Black», где видно, как Брайан Джонс на этом ситаре играет. При этом он очень счастливый, сидит на полу и коленками так немножко хлопает от радости. Вот у него ситара и коленки, вот он на нем играет. И играет он что? В эту мелодию, самую знаменитую. И эта мелодия состоит только из нот, соседствующих друг к другу. Там нет ни одной через ноту. Это все...
0: Но это гамма, типа.
1: Да-да-да, точно. Ты прав абсолютно. Это гамма. И есть вероятность, что сначала была написана именно эта мелодия, гамма, потому что это буквально то, что по первости мог сыграть Брайан на ситаре, чтобы это было убедительно, потому что инструмент еще не был у него выигран, да, такой, не был в руках. А дальше эту же простую, как бы такую лапидарную мелодию поет и Мик Джаггер. Но тогда так не было принято. Наоборот, все такие типа, а может синкопу, па-ба-ду-па-па, а может скачок, па-ба-ду-пау. Вот, а тут как бы такой, нет. И все были поражены минимализмом, минором, тому, насколько это строго, насколько это просто и насколько это не заигрывает ни с какими ритмическими структурами. И, конечно, считали в этом глубокую, сильную депрессивность и кризис, особенно еще и слова там такие «я все крашу в черный цвет». Короче говоря, от этой песни у меня такие смешанные ощущения. С одной стороны, да, действительно, это звучит очень и строго, и грустно. С другой стороны, с тех пор, как я поняла, что это пошло от того, что Брайан Джонс несовершенно играл на ситаре, это тоже приобрело какой-то такой оттенок счастливой и отчасти нелепой случайности того, как случайно пишутся великие песни.

0: Ну что, прыгаем в 21 век и в не вышедший, можно сказать, запрещенный, а может быть, самозапрещенный в России фильм «Кролик Джоджо». Вот мы уже забыли, а ты помнишь, что тогда еще как бы в довоенные, нельзя их, наверное, назвать свободными времена, но, тем не менее, после скандала с фильмом «Смерть Сталина» Януччи, российские прокатчики решились отгрехать, фу-фу-фу, не будем выпускать пародию на Гитлера! На Гитлера! Вот понимаешь, с чем лучше не шутить, не играть? Речь о фильме «Тайки Вайтити. Кролик Джоджо» и композиторе Майкле Джакино, композиторе знаменитом, одном из самых таких востребованных, популярных кинокомпозиторов. Он обладатель «Оскара» за музыку к фильму «Вверх», там, «Сатурна» за музыку к «Супер 8», «Эмми» за «Лост», «Грэмми» за «Рататуй».
1: Невероятно! Эмми, Грэмми! Круто!
0: И вот именно этот композитор написал музыку к «Кролику Джоджо». Ну, давай сначала послушаем, дальше поговорим, как обычно.

0: тут мне интересно, Ань, потому что фильм о трагических, серьезных вещах, да, Гитлер, Вторая мировая война, но фильм комедия, пародия, и вот какая музыка тут должна быть? Представляешь, композитору ставят задание. В этой музыке, очевидно, должен быть и трагизм, и драма истории, и одновременно вот тот самый абсурдистский юмор Вайтити. Как это все уместить?
1: А нормально, у него все получилось. Во-первых, он пишет заглавную мелодию, которую мы можем услышать целиком в таком очень простом и ясном изложении в номере, который называется «Адольф». Видимо, это как раз и планировалось как тема Гитлера, может быть, которая его сопровождает. И эта нежная мелодия, напоминающая и марши, и какие-то вот такие нацистские штучки музыкальные того времени, но при этом она все время скатывается в какой-то странный, непонятный диссонанс на второй фразе. Ну-ка послушаем.

Модификацию этой темы мы слышим на протяжении всего фильма, и вот даже в заглавной теме она тоже есть, но там ее еще и поет детский хор, и играют флейты, и все это создает, конечно, ощущение детства. Там вот этот диссонанс, в который все время эта мелодия скатывается, практически не слышен. Все время его немножко под коврик прячут. Как будто все весело, все хорошо, все славно. Меня еще очень умиляет в этой заглавной теме то, что там в какой-то момент происходит диснеевский взлет струнных. Вот знаешь, тот самый, который... И такой, типа, вот как бы Золушка теперь в платье. Или там, не знаю, DreamWorks, замок. Вот что-то такое абсолютно мультяшное, диснеевское там происходит. И все это создает волшебный мир детства Джоджо, да, этого мальчика. Ведь он фантазирует. Там еще трагедия в кино. Там показано... Как это сказать-то? Короче, вот он маленький и фантазирует. И его совершенно не в чему прикнуть. Он же ребенок, и он хочет быть крутым, он хочет быть солдатом, и он же ребенок, да. Но как бы нам еще и как будто режиссер показывает, как действуют взрослые, которые фантазируют. Вот их понять довольно трудно. Они-то чего пребывают в этих милитаристских фантазиях? И там это тоже очень все жестко-жестко показано через детский мир. Но дальше те страшилки музыкальные, которые будут использовать композитор, они тоже имеют флёр детства. Он не может резко взять, почему-то не может, ну не хочет, не хочет. Не хочет он резко взять и поменять жанр, не знаю, градус напряжения, взять и по-взрослому всех напугать. Например, в номере «Rabbit Got Your Tongue» там слышно, что страшно, но страшно как-то немножко скорее как из страшной сказки, чем как из настоящего хоррора. Послушаем.

И чтобы было вот так вот страшно, композитор задействует разные возможности струнных сделать неоптимальный звук, не идеальный. Вот короче, когда ты играешь на скрипке, тебе нужно взять скрипку в левую руку, а смычок в правую, и прикоснуться смычком к струнам примерно в середине скрипки. Там звук самое то, там и дырка резонатора находится рядом. В общем, получится у тебя красивый полный звук. А если ты случайно прижмешь смычок к скрипке там, где струны крепятся к мостку, там такая выступающая часть, то у тебя получится более скрипучий звук. А если наоборот, ближе к грифу, вот далеко, то у тебя получится стеклянный, странный звук, тоже такой очень тихий, потому что он будет далеко от резонатора, и неоптимальный. Эти два приема обозначаются в нотах как «sul tasto» и «sul ponticello». «Sul ponticello» — это у мостка, «pont» — это мост по-итальянски, «sul tasto» — это получается на грифе. И вот здесь струнные как раз вот, прислушайтесь, они играют «sul tasto», «sul ponticello», то есть немножко пугают нас своим стеклянным, неживым звуком, немножко с нами театральничают, и получается жутковатое театральное зло. Ну и вот весь саундтрек, получается, иллюстрирует зло, но зло детскими глазами, которое мы видим. Я даже думаю, что это, знаешь, очень сильный прием, потому что я вот, например, фильм «Иди и смотри» я не смотрела. То есть я везде прочитала, что он настолько страшный, что он всю психику ломает. Я такая, я не смогу, не буду смотреть. А вот фильм «Кролик Джоджо» я посмотрела и свою прививку от милитаризма получила. Ну вот я все время себя пытаюсь беречь, потому что меня что угодно укачивает на месяц. Я там могу слечь сильно, вот прям мне очень плохо потом. А тут как бы хорошо. И музыка тоже меня там не пугает. Она как бы такая все держит немного в детском напряжении. Но находясь в этом детском эго-состоянии, воспринимая кино всерьез и сопереживая Джоджо, ты получаешь прививку довольно взрослую, довольно надолго.

0: хорошем темпе мы идем и добрались до последнего свежего фильма и о свежей, к сожалению, войне. Это фильм формально позапрошлого года, но в 24-м году он как следует прозвучал. Я его смотрел как раз в 24-м году. И это лучший документальный фильм прошлого Оскара, между прочим. В общем, это картина Мстислава Чернова «20 дней в Мариуполе». Очень громкий, очень нашумевший, очень резонансный, документальный, что важно, фильм. И композитор Джордан Дикстра, довольно востребованный тоже американский композитор, среди прочего автор музыки к фильму «Не сдавайся» Гаса Ван Сента, ну и к множеству других фильмов и сериалов. А вообще он скрипач по своей основной деятельности. Ну, не основной, а как бы по образованию. Как скрипач он участвовал в записи, например, альбома дорогой мне группы Dirty Projectors Beat Orca в 2009 году. Но это все так, предыстория. А тут, наверное, это самое важное кино.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.

0: Революция не умерла, горы не умерли, и холмы, и пока что не умерли мы.
1: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, сгнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.

сельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок. И тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник.

Качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Да, оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

я не умру. И разве может быть, что без меня

где серый на серый день. Не увижу, а все увидят, посмотрела на часы.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Мечет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Америки, ни царскосельских парков, ни Москвы. Припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы.
1: В эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.

0: Добрый день. С вами подкаст «Закати сцену» и я его ведущий Михаил Калужский. Я получал среднее образование во времена, когда «Наше все» Александра Сергеевича Пушкина насаждали в умах учеников как картошку. Интерес к Пушкину мне вернуло телевидение. Лет 12 я увидел... Тут нужно сказать, что мне было не очень понятно, что именно я увидел. Телеспектакль? Но словом «телеспектакль» называлось очень многое. Например, страшно популярные спектакли театра «Сатир», «Женитьба Фигаро» и «Проснись и пой». Их телевизионные версии появились одновременно, в 1974 году.
1: Чтобы Дюла продолжал свою связь с буфетчицей?
2: Нет, он просто уверен, что Дюла сам откажется от нее.
1: А на чем же основана эта уверенность?
2: На том, что, по мнению Пишты, Дюла должен полюбить Карлу.
1: Он этого хочет?
2: Это его единственная мечта.
1: Вот он уверен?
2: Абсолютно.
1: Напрасно. Вы просто не знаете современных мужчин. Сегодняшний мужчина, милая моя, всячески скрывает свою истинную агрессивную сущность. И наша святая обязанность выводить их на чистую воду. Это вам не застенчивый простак начала века и не наивный герой 20-х годов. Сегодняшний мужчина, милая моя, это самый коварный мужчина всех времен и народов.
2: А при чем же здесь мой муж?
1: Ваш муж не исключение, дорогая моя.
2: Ну как же? Он же изменился, он помолодел. Его коснулся пальцем ангел любви.
1: Правильно, только вы-то тут ни при чем.
2: Ну как это так, я ни при чем.
1: Вы успокойтесь, родная, но лба товарища Орбака коснулась не ваша мозолистая рука.
2: А чья?
1: Карлы.
2: Нет. Нет, дядя Доня, нет. Мой муж не таков. Он не такой, как все те мужчины, которые встречались в вашей жизни, дорогая моя тетя Тони. Вы просто не учли, милая моя, что ваши возлюбленные были детищами капиталистического мира.
1: Возможно. Но все они были прогрессивно настроены.
2: Да, конечно, по отношению к вам.
1: В том числе и ко мне. Наши отношения никогда не носили реакционного характера. Более того, я считаю, что я внесла свою лепту в развитие международной солидарности и взаимопонимания.
2: Нет, вы не знаете моего мужа. И вы не знаете мир, в котором мы живем.
1: Миру мир. Но вашего мужа я раскусила.
2: Нет, это я его раскусила.
1: Ну, спокойно, это раскусили его мы обе. И если мы сейчас же не предпримем самых действенных мер по его обузданию, дело может кончиться плачевно, и вам придется обращаться в профсоюзный комитет его треста, что само по себе малоэффективно.
2: Нет, я в профсоюзный комитет обращаться не буду.
1: Правильно, мы будем действовать самостоятельно, без профсоюзной поддержки. Это он? Идите сюда. Он не должен нас видеть.
2: Почему?
1: Потому что он должен быть в неведении, он должен думать, что мы спим глубоким, безмятежным сном.
2: А мы что?
1: А мы давно на посту, мы бодрствуем, мы готовимся к решительному удару.
2: Нет, это не Пишта. Это Дюла возвращается домой радостный, бедняж.
1: Все равно нам надо исчезнуть.
2: Как совсем?
1: Нет, до поры до времени.
2: А-а-а.

0: ребенка не извести. Возвратись не позже 10.
1: Ну и комедия «Бомарше», поставленная Валентином Плучиком. И комедия современного венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша, ее поставили Марк Захаров и Александр Шервинд, были просто снятыми для телевидения спектаклями. Не в студиях, а на той же самой сцене театра сатиры, правда, несколькими камерами и иногда с крупными планами. Тот телеспектакль по нескольким произведениям Пушкина, «Маленькие трагедии» Михаила Швейцара, которые сняли к очередному юбилею нашего всего в 79 году, был совсем другим. На самом деле это было не столько экранизацией, собственно, маленьких трагедий, но еще и «Египетских ночей», а кроме того, там были и стихи, и «Гробовщик» из повестей Белкина. По версии Швейцара, каждая из маленьких трагедий – это произведение импровизатора. Герой «Египетских ночей» его играл Сергей Юрский. Так у несвязанных между собой маленьких трагедий появлялся неожиданный, но очень уместный сюжетный скелет. Пушкин оборачивался неожиданной стороной, становился интересным даже для замученного школьной программой подростка. А кроме того, там играли потрясающие актеры, а в роли Дон Гуана и вовсе был Владимир Высоцкий. Естественно, тогда никто не мог знать, что это последняя роль Высоцкого в кино или на телевидении.
2: Дождемся ночи здесь, ах, наконец! Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрида!
3: Скоро!
1: Маленькие трагедии были сделаны довольно скупыми средствами, без киношного размаха, и они не были ни фильмом, ни телевизионной версией спектакля. Многие критики до сих пор считают трехсерийный фильм Михаила Швейцара одним из лучших телевизионных спектаклей, когда-либо сделанных на русском языке. Именно в силу своей телевизионности. 70-е годы были как раз временем, когда, в том числе и по восточную сторону железного занавеса, возникали собственные телевизионные жанры. Ну, например, как это страшно популярное в те годы телевизионное шоу.

0: Ну вот, дорогие друзья, я вам уже говорил, что учебный год в нашем тресте начался вполне успешно. А как у вас? Впрочем, давайте заглянем с вами в кабачок. Может быть, нас с вами там ждут не менее интересные истории. Ведь многие из наших завсегдатаев уже вернулись из отпуска, а это прекрасный повод для разговора. Поэтому добро пожаловать в кабачок 13 стульев.
1: Неиссякаемый литератор нашего времени пан Зюзя. Он давно отдал на суд читателей свои произведения, но сам так на этот суд и не явился.
2: Добрейший где-то по большому счету вечерочек, уважаемый пан Гималайский.
3: Да-да.
1: Режиссер нашего трестовского театра пан Гималайский. Под его умелым руководством в актерской труппе создалась такая атмосфера, что многим приходится платить за вредность.
2: Так вот, добрейший где-то, по большому счету, вечерочек, пан Гималайский.
3: Может быть, он где-то и добрейший, но только не на моей премьере.
2: А что, опять наломали дров?
3: Еще не знаю, спектакль еще не закончился.
2: Так, а почему же, извините, вы здесь?
3: Суеверен я, пан Зюзя, грешен.
2: Не раскисайте, дорогой коллега. Ведь в конце концов грешен не тот, кто согрешил, а тот, кто покаялся. Мы еще с вами не такую премьерку отгрохаем.
3: Да-да.
2: Надеюсь, прочитали мой шедевр?
3: Прочитал.
2: Потрясены?
3: Эхе-хе, до глубины души.
2: Пожалуйста, пивка. Да. И будем, не откладывая в долгий ящик, подписывать в трех экземплярах.
3: Да.
4: Это один из последних выпусков «Кабачка 13 стульев» юмористической программы, которая продержалась на советском телевидении аж 15 лет и была закрыта осенью 80-го года из-за того, что польские имена персонажей вызывали нездоровый интерес ко всему польскому, а в Польше в то время уже начались массовые забастовки, которые возглавил профсоюз «Солидарность». Всего вышло 133 выпуска «Кабачка 13 стульев», и большинство ролей там играли актеры все того же Московского театра сатиры. Тогда мы не знали слова «стендап». А именно «Кабачок 13 стульев» вместе с КВНом, ну, в его той самой первой версии 60-х годов, был прародителем всего советского и постсоветского стендапа в частности и всех юмористических телешоу в целом. О взаимоотношениях театра и стендапа у нас совсем скоро будет совершенно отдельный эпизод, так что мы сейчас вернемся к телевидению. И, конечно же, «Кабачок» был в полной мере телевизионным продуктом. И ничем другим не мог быть. И одновременно он в полной мере был театром. Между театром и телевидением отношения куда более близкие и плодотворные, чем между театром и кино. Я бы даже сказал, что на телевидении куда больше театра, чем может показаться на первый взгляд. Кроме того, на телевидении очень много традиционного, даже несколько архаичного театрального искусства. Такого, что перестало быть мейнстримом в современном театре. Телевидение в своих самых популярных жанрах зафиксировало те эстетические принципы, которые были сформулированы для театра сначала Аристотелем, а потом уточнены французскими драматургами и теоретиками театра в 17 веке, эпохи классицизма. Это важнейший принцип классицистской драматургии – принцип трех единств. Единство во времени. Сценическое действие должно происходить в течение суток. Единство действия. У пьесы должен быть один главный сюжет. Единство места. Действие должно происходить в одном пространстве. Эти три единства, этот принцип, был основой драматургии примерно до конца 18-го, начала 19 века. Да, и то не всюду, а потом постепенно эти единства перестали соблюдаться. Комедия «Горе от ума» и историческая трагедия «Борис Годунов» написаны с разницей в один год. Но у того Александра Сергеевича, что постарше Грибоедова, классицистские единства сохранены, у Александра Сергеевича помладше, Пушкина, их нет вообще. В самом полном каноническом виде эти принципы были сформулированы французским поэтом и критиком Николя Буало в дидактической поэме «Поэтическое искусство», написанной в 1674 году. Буало писал не только о поэзии, но и о театре. «За перенеями рифмач, не зная лени, вгоняет 30 лет в короткий день на сцене. Вначале юношей выходит к нам герой, а под конец, глядишь, он старец с бородой. Но забывать нельзя поэта о рассудке. Одно событие, вместившееся в сутки в едином месте, пусть на сцене потечет, лишь в этом случае Оно нас увлечет. Невероятное, а оставить не способно. Пусть правда выглядит всегда правдоподобно. Мы холодны душой к нелепым чудесам. И лишь возможное всегда по вкусу нам. Пусть напряжение доходит до предела и разрешается потом легко и смело. Довольны зрители, когда нежданный свет развязка быстрая бросает на сюжет. Ошибки странные и тайное разъясняя, и непредвиденно события меняя. У меня есть полное ощущение, что французский поэт конца 17 века описывает жанр, появившийся в веке 20 и только на телевидении. Жанр, обожаемый миллионами. Это ситком.
5: Ладно, все очень просто. Твоя первая реплика – «Меня зовут Клод». Так что…
6: Ясно.
5: Повторяй за мной.
6: Я так плавал.
5: Попробуем еще раз.
6: Давай.
7: Je m'appelle Claude.
6: Je t'appelle Blue.
5: Я не совсем так сказала.
6: Really?
8: Правда? Exactly, а по-моему, точно так же.
5: Ты серьезно?
8: Да.
5: Right, попробуем еще раз.
8: Ладно.
5: Слушай внимательно.
8: Понял.
6: Je
5: m'appelle.
8: Pelle.
5: Отлично, теперь быстрее. Je
6: m'appelle.
5: Pelle.
4: Это сериал «Друзья». Нельзя не узнать. Кстати, «Друзей» для русского зрителя адаптировал Михаил Мишин, популярный советский юморист и автор сценария того самого эпизода «Кабачка 13 стульев», который прозвучал чуть раньше. И «Друзья» – один из самых знаменитых и, безусловно, самых талантливых ситкомов – прекрасно демонстрирует, что это, по сути дела, театральный жанр, во многом следующий классицистским единством. Здесь ограниченный набор персонажей. Каждый эпизод вращается вокруг одной сюжетной линии. Действие очень часто укладывается в сутки. Количество пространств, где действие происходит, ограничено. Впрочем, сериал «Друзья» отличает от многих ситкомов и приближает к театру еще и то, что смех, который мы слышим, это естественная зрительская реакция, а не подложенный звук. Во время съемок «Друзей» в студии почти всегда были зрители. Так не со всеми ситкомами, но некоторые сделаны еще проще с точки зрения организации действия, места и времени. И, соответственно, куда ближе к канону того театра, который в значительной степени ушел с мировых сцен. Такая близость ситкомов и театра лежит в первую очередь в истории взаимоотношений театра и телевидения. Первое. Телевизионные трансляции начались в конце 20-х годов в США и Великобритании, но они скорее были экспериментальными. Полноценное, регулярное, с заранее объявленной программой вещания началось 2 ноября 1936 года на BBC. В часовой программе, вышедшей в 3 часа дня, были погода, сигнал точного времени, новости, выступления юмористов и танцоров, а певица Адель Диксон спела специально написанную песню телевидения «Могучий лабиринт мистических волшебных лучей над нами во мраке». The controllers are ready on Vision and Sound. Vision and Sound are on. The station goes on the air.

0: За несколько дней до запуска вещания на BBC продюсер Сесил Мэддон, сейчас мы бы его назвали программным директором, написал меморандум руководителю телевидения Джеральду Коку. Он писал: «Я полагаю, что во время первой недели вещания нам нужен спектакль Лондонского театра». И уже 6 ноября в эфире BBC, это был прямой эфир, был показан специально сыгранный в студии 17-минутный фрагмент комедии Лиззи Харкер и Фрэнсиса Прайера «Мэри Голд». Эта пьеса исполнялась в лондонском Royalty Theatre. Так началась первая в мире телевизионная театральная программа. Она называлась «Театральный парад» и шла в течение 2 лет. Она была разнообразной и сводилась не только к комедиям. После «Мэри Голд» в эфир вышел фрагмент «Убийство в соборе» Томаса Стернса Эллиота. Ну, естественно, там был Шекспир, и Льюис Кэрролл, и Агата Кристи, и многие другие. Подобные программы после Второй мировой войны стали появляться и в США, в первую очередь на канале NBC. Историки масс-медиа называют время между окончанием Второй мировой и концом 50-х первым золотым веком телевидения в США. Имеется в виду, что тогда на телевидении было много современной и классической драматургии, и классической музыки. В 40-е и 50-е годы и в Англии, и в США телевидение в первую очередь было прямым эфиром. Запись была дорогой и технологически несовершенной. Телевизионные сети с большими капиталами еще не возникли. Театр был идеальным материалом для такого медиа. А ситком появился именно тогда. Самый первый в 47-м году он назывался «Мэри Кей и Джонни» и был во многом революционной программой. Супружескую пару играла реальная супружеская пара актеров, собственно, так их и звали, Мэри Кей и Джонни Стивенс, и в этом ситкоме впервые показали супружескую пару в постели и беременную женщину. Следом пошли другие ситкомы, низкобюджетные, собиравшие огромные по тем временам аудитории, и многие из них, именно за счет того, что аудитория росла и диверсифицировалась, многие из них расширяли социальный спектр своих персонажей. Так, на экранах появились рабочие и чернокожие. Темы и герои менялись, но сочетание дешевизны производства и близость к традиционным театральным принципам законсервировали этот жанр, который практически не поменялся за эти 70 лет. Но, естественно, что театр на телевидении в целом, конечно же, менялся. По мере того, как телевидение становилось доминирующим медиа, оно стало изобретать собственные формы работы с драмой. И главным прорывом, конечно, стало использование нескольких камер. Это произошло в конце 50-х. Так постепенно и появился тот жанр телеспектакля, одним из блестящих образцов которого и были маленькие трагедии Михаила Швейцера. Конечно, театр на телевидении эволюционирует и сейчас, и порождает чрезвычайно любопытные феномены, которые трудно классифицировать. Когда совсем недавно, во времена ковида и изоляции, мы стали общаться в Zoom, и появились Zoom-спектакли и Zoom-читки, эту ситуацию великолепно обыграл британский режиссер Саймон Эванс.
1: The Welsh must have a good phrase for the end of the world.
2: Why did you have to say that?
1: You know, Dylan Thomas must have written about it, written a poem or something.
2: Of course he wrote, do not go gentle into that good night.
1: Well, there you go.
2: I did a bit for the BBC.
1: Did you?
2: Rage, rage against the dying of the light.
1: Do you know what it is in the original Welsh?
2: What do you mean?
1: Before it was translated.
2: Translated?
1: Yeah, do you know what he originally wrote?
2: He originally wrote, do not go gentle into that good night.
1: In English?
2: Yes!
1: That was disappointing.
0: Это сериал staged, постановка. Играющие сами себя Дэвид Теннант и Майкл Шин, не выходя из своих домов, пытаются репетировать по Зуму, одновременно ссорясь, сплетничая и разруливая ошибки продюсера. Театр в театре. И даже больше. Ведь они пытаются репетировать образцовую модернистскую пьесу Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора», где действие происходит в театре, а персонажи, с одной стороны, сотрудники театра во главе с директором, а с другой – герои ненаписанной пьесы. Так что театр в театре квадрате. Интересно, что бы сказал по этому поводу Николя Буал? С вами был подкаст «Закати сцену». Я его ведущий Михаил Калужский. Встретимся через неделю.

0: Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Дерево. Дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый? Всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет. А просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое.
1: В эфире радио «Сахаров».

0: Добрый день. Это подкаст «Закати сцену» и я, его ведущий, Михаил Калужский.
1: Как только я переехал в Россию, сделал себе российское гражданство, получил российский паспорт, про это я еще расскажу, это долгая история. Меня тут же вызвали в военкомат. Я собрался, ни о чем не думая, взял с собой узбекский военный билет, собрался и поехал в Тверскую область. Приехал в военкомат Тверской области и вижу такую картину. Сидят женщины, много. И я им говорю, значит, здравствуйте, женщина, вот мне пришла повестка, вот я вам привез узбекский военный билет, можно быстро вот из узбекского военного билета переписать в российский вот это вот не имеющий военной подготовки, годен к нестроевой службе, и я поеду в Москву, у меня реально очень мало времени. Женщины все аж привстали. Посмотреть, кто это там такой умный. Одна говорит, в смысле переписать? Я говорю, ну понимаете, дорогая женщина, я уже отдал долг одной родине, отслужил в узбекской армии. В каком-то дальнем углу еще одна женщина встала и говорит, а у вас что там, в Узбекистане армия есть?
0: Это фрагмент документального стендапа «Узбек». «Узбек» появился 11 лет назад. Сначала как проект, представленный на лаборатории документальный театр меньшинства в Сахаровском центре в феврале 2012 года. А потом этот спектакль жил самостоятельной жизнью. Он исполнялся на разных московских площадках, как копродукция театра «Дук», театра имени Йозефа Бойса и Сахаровского центра. Это был один из первых среди редких российских театральных проектов на тему миграции. Автор этого спектакля Талгат Баталов рассказывал о собственном опыте. Как он приехал из Ташкента в Москву, как получил российское гражданство, как становился на военный учет.
1: Я уже отдал долг одной родине, отслужил в узбекской армии. Женщина встала, подошла ко мне вплотную и очень серьезно сказала мне, теперь у тебя новая родина, сынок. Я испугался. Я испугался и понял, что прямо отсюда, прямо из Тверской области, прямо сегодня меня заберут прямо в Чечню. Потому что, естественно, у каждого человека армия в России ассоциируется напрямую с войной. Мы обязательно с кем-нибудь сейчас воюем, скорее всего, с Чечней или еще с кем-нибудь, и меня прямо оттуда, прямо из Тверской области возьмут и отвезут на войну, естественно. Я испугался и говорю, дорогие женщины, а можно мне на 5 минут выйти покурить? Они говорят, конечно, можно. У нас с вами теперь очень много времени.
0: У него получилось. И тогда Баталов был этому рад, но в сентябре прошлого года он был вынужден уехать. На этот раз из России обратно в Узбекистан. Уехать, чтобы не быть призванным в армию, которая ведет войну в Украине. Тогда же, 11 лет назад, когда слова о том, что Россия постоянно ведет какую-то войну, казались московской публике смешными, в Сахаровском центре появилась театральная программа. Я был ее первым куратором, а когда я в 2014 году уехал из России после начала очередной войны, то театральной программой руководила режиссер Анастасия Патлай. Почему мы говорим о театральной программе Сахаровского центра сегодня? Нет, не потому, что мы хотим отметить этот скромный юбилей. Мы хотим не просто вспоминать, мы хотим продолжать. И сегодня мы, те, кто работал в Сахаровском центре и 11 лет назад, перезапускаем театральную программу только в новом формате. Этот подкаст на радио Сахаров, первый выпуск которого вы сейчас слушаете, есть новая версия театральной программы. Чем она будет? С поправкой на новый способ существования примерно тем же, чем она была тогда, 12-11 лет назад. Это будут спектакли, читки и разговоры по поводу услышанного. Как и тогда, мы по-прежнему будем независимой площадкой для документального и политического театра. Для нас это принципиально важно. Театральная программа «Сахарницы» за все годы своего существования была представлена, за редчайшими исключениями, документальными спектаклями или читками документальных пьес. Тогда, когда все это начиналось, в 2012 году, документальный театр уже переставал быть ноу-хау только Московского театра «Док» и активно обретал сторонников, но все еще воспринимался как инновация или даже как диковина. Так или иначе, документальный театр как метод, как эстетика, как способ общения с аудиторией стал меняться и выходить за пределы маленького зала театра «Док» в Московском трехпродном переулке. Того зала, который был первым и главным домом театра «Док», и откуда театр «Док» под нажимом властей бесцеремонно выгнали в 2014 году. Сейчас, в феврале 2023 года, уже сами московские власти выгнали Сахаровский центр из зданий на Садовом кольце. Наши товарищи и коллеги из театра ДОК занимались в первую и в главную очередь современной проблематикой. Мы в Сахаровском центре решили использовать методы документального театра в работе не с сегодняшним горячим материалом, а с историческим. И это было совершенно естественно для институции, которая постоянно занималась историей 20 века и проблематикой исторической памяти. Но в России, не только в России, а вообще в русскоязычном культурном пространстве 10 лет назад, и уж тем более сейчас, любая критическая работа с исторической памятью и историей 20 века неизбежно становится политической деятельностью. Собственно, театральная программа Сахаровского центра 11 лет назад началась со спектакля «Второй акт. Внуки». Его авторами были Александра Поливанова и я. Весь текст «Внуков» — это интервью, которое мы брали у внуков, детей и правнуков тех, кто руководил советской репрессивной машиной.
2: Люди, зэки, которые за всем этим и ухаживали. Дед был начальником участка на канале «Москва-Волга». А дача эта — это лагерь, собственно. Дмитров флаг.
3: Папа молчал, как партизан. Он вообще мастер нейтралитета. Мастер молчания.
4: Когда я стал сам интересоваться, то долго не решался задавать вопросы. Из мамы просто клещами приходилось вытаскивать. Какие-то разговоры мемуарного свойства мне даже в голову не приходилось завести. Поэтому информацию о том, в какой стране живем, я начал получать не от родителей.
2: Конечно, отец не знал, что двоюродный дед был членом тройки и подписывал смертные приговоры. Но откуда он тогда это мог знать?
4: Я родился и прожил всю жизнь в доме с окнами на Кремль.
3: Я говорю: папа, как же ты мог молчать все эти годы? Это как? А он мне: да ты антисоветчица, тебе скажи, у тебя язык как помело. Конечно, не должен был он идти работать в Комитет государственной безопасности.
5: Мама рассказывала, что когда Сталин умер, все были в шоке. Она стояла в туалете, смотрела на Кремль и вдруг поняла: хуже уже не будет.
6: На углу Староконюшенного и Мертвого переулков стоит такой особняк модерный, немецкий дом. И вот над этим особняком развивался немецкий флаг. Ну, тот самый, красный, с белым кругом, с черной свастикой, фашистский флаг. У нас фашистский флаг. Они фашисты, мы их признаем. Как можно дружить с фашистами? У нас в Москве развивается фашистский флаг, а мы против Англии и Франции. Но я ни одному взрослому не задала ни одного вопроса. Я ни одного слова не сказала, потому что я знала, что они будут выкручиваться.
7: Моя бабушка никогда не жила в свое удовольствие. Не может человек жить в свое удовольствие, когда он жертвует всем ради своей великой идеи. А она жертвовала. Она ради вот этой прекрасной жизни, которую они строили, причем не для себя строили, для других. Вот чтобы эта прекрасная жизнь когда-нибудь состоялась, она была готова жертвовать абсолютно всем.
8: Ну, конечно, привычки, чтобы задавать острые политические вопросы про историю моей семьи, никакой не было. Острые политические вопросы про Советский Союз, пожалуйста. Неделями обсуждать архипелаг ГУЛАГ, который родители мне давали читать, пожалуйста. А применять это к своей семье... Скорее нет.
6: Ну, вина есть вина, и она кончается смертью.
0: Мы играли этот спектакль на протяжении 2 лет. И я хорошо помню, как после одного из самых последних показов, это уже была осень 2014 года, ко мне подошел зритель. Я не знал имени этого человека, но его лицо было знакомо. Он регулярно приходил на наши мероприятия. Этому человеку очень понравился спектакль, но после обычных благодарностей он сказал: «Жаль, что этот спектакль вышел так поздно. Сейчас это уже не вовремя». Я удивился, что значит «поздно». Мой собеседник ответил: такой проект должен был появиться раньше, например, во время зимних протестов 2011-2012 годов. «Тогда», — сказал зритель, — «общество было готово обсуждать, как устроена наша историческая и политическая память. А сейчас, после разгона протестующих на Болотной, этот момент упущен, и время для подобного разговора прошло». Тогда, осенью 2014 года, я как-то не очень убедительно не согласился, но все эти уже почти 11 лет я постоянно возвращаюсь к тому разговору. В разное время и в разных местах я находил разное продолжение этого диалога. Сейчас в Берлине, в начале 2023 года, я убежден, что говорить об исторических корнях современной политики никогда не поздно, и это нужно делать в любой ситуации. И это тоже повод вспомнить то, что мы начали делать 11 лет назад. Ведь мой собеседник был в чем-то прав. Многое из сказанного нами тогда оказалось неуслышанным. Но мы не будем-то вспоминать из чистой назидательности. Выступать в жанре «а мы же говорили» было бы просто бессмысленно. Если мы говорили, а нас не услышали, это значит только то, что мы говорили недостаточно громко. Или недостаточно четко. Или, возможно, не с той аудиторией. Нет, наша аудитория была прекрасной, заинтересованной и всегда готовой к диалогу. Но я имею в виду, что она была не слишком широкой и потому, может быть, слишком удобной для нас. И, безусловно, это еще один повод попробовать еще раз. Надеясь на то, что число наших слушателей сегодня будет больше, чем количество зрителей тогда, 11 лет тому назад. Это подкаст «Закати сцену» на радио «Сахаров». До встречи через неделю.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти. Эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник потом.

качаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплывай, умирай. Человек начинается с горя.

0: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.
1: Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
2: Всем привет, это «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
3: Привет.
1: Привет.
2: Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах на расхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
3: Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, которые только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55, тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
1: Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов. Действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
2: То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
1: Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
2: А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
1: Я заметила, что появился, да, целый, даже бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Конакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяют все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
2: Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
3: Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там «Поиск НЛО», «Снежный человек», «Вера в исцеляющий огурец». Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1980-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы эрзацем заместить и то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова, это ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундамент там, будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. И, конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
1: Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть, я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, и я боюсь, ее не читают, или, надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
2: Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеют возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
3: Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Ну, он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России, и тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура, но того, что не показывается, да, как вычеркнутое, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, но намного больше того, что не доезжает, не допереводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам. Поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении, и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный». Да, потому что все происходит крайне неспешно. И книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых у них были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало ну, вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил ну, на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто, скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все ну, там издат-проекты, они темы важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, на самом деле, как они позволяют себе говорить о, там, о власти, о церкви, о происходящем вокруг, о там, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
2: Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
3: Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
1: «I love Russia», по-моему.
3: «I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку ну, столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
1: Это фотография Маркова, кстати.
3: Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляет себе, кто такая Лена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, ну, издавая книжку «Просто я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве. А со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать ну, некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
1: Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
3: Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят, от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. Мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нет ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть. И даже в рецензиях, например, там, критики тоже часто обходят как бы, то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
2: Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, «Фаланстер» и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в «Бабеле»?
1: Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства «Freedom Letters», книги, не знаю, издательства «Бабель Тель-Авив», книги издательства «Видим Букс» сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда они видят какую-то книгу такую вот. Они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная. То есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
2: Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
1: Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
2: Мы не могли будем бы подсказывать.
1: Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
2: Все-таки не дотягивают. Да,
1: да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
2: Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
3: Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине, его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающую вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского. И вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован. И сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы. Но в России деятельность практически свернута. Ну, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно точно бы восприняты на ура рядом издательств. они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер», тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот, и наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит, но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую, мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой, конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси, или в Ереване, или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля, и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
2: За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
1: Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на... На что, кстати говоря, вопрос даже
2: хороший
1: большой.
2: Вопрос, да?
1: Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть, это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее. Почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать. Существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга, в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
2: Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
1: Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написаны цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
3: Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все, в первую очередь, литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал, но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это искусство, это развлечение, это досуг, это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем, ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Все остальные просто чудовищно приторные. И потом, когда я вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то там в целом-то все правильно. Дарт Вейдер – положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
1: Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у нее нету цели. То есть поэтому вот разговор о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
2: Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
1: Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти, купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
3: Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессий сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, и гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю. Вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», который внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
2: То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы.
1: Ну, в лучшем случае, надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателя, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее, как бы, место в литературе занимает.
3: Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен, потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить, но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которое, ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, и аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, а это мощный вообще, конечно, источник впечатлений, они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
1: Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не, как бы с другим аспектом, не «Popcorn Books», а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература, написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательным Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи» были не для письма. Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из телеграмма невозможно почерпнуть. Этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш...
3: Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все... По сути, ну, не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
1: бесплатно можешь скачать.
3: Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
1: Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
3: Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
1: Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раза в раз ставит меня в тупик.
2: Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
1: О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
2: Звучит отлично.
1: Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
3: Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писатель казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ, его зовут, он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через...

0: немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии, и так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления, ну, и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому... С моим небольшим уровнем знаний за 3 года здесь жизни накопленным, мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно, чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае... Не знаю, доезжают или нет, это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
1: Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
2: Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу «Бабель Букс Берлин». .com.
1: Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
2: Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что поздравляю.
1: Нет лучшей рекламы, чем быть внесенным в список Роскомнадзора.
2: Да, во всех новостях. Ты появился вдруг внезапно.
1: Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Bubble Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
2: Большое спасибо.
0: Спасибо тебе, Полина.
1: Это был подкаст «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я его ведущая Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина Bubble Books в Берлине. До скорых встреч!
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Есть огромная мотивация огромного количества людей. Мы готовы отложить решение многих других проблем. Вообще забыть о некоторых других проблемах. Но вот к наказанию этих негодяев мы будем идти упорно, последовательно, долгие годы. Чтобы они сели и послужили примером для остальных негодяев.
2: Добрый день, это совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Радио Сахаров» и «Страна и мир». Меня зовут Фарида Курбангалеева. Наш подкаст называется «Набросок будущего». И в нем мы говорим не о том, как стало возможным то, что происходит сейчас, и даже не о том, как добиться того, чтобы произошел крах путинского режима. Наш разговор пойдет о том, что делать тогда, когда это наконец случится, и можно будет преобразовать страну. Потому что даже если такая возможность не просматривается в ближайшей перспективе, это все равно неизбежно. И мы должны четко представлять себе, что в корне нужно поменять в российском государстве. В этом выпуске мы поговорим о наказании для преступников, которые виновны в развязывании и ведении захватнической войны в Украине. Мы знаем, что российские чиновники постоянно повторяют, что российская армия наносит точечные удары только по военным объектам Украины и не затрагивает гражданскую инфраструктуру. Но разрушенные жилые дома, больницы, школы, системы энергоснабжения, конечно же, говорят об обратном. Ну и самыми серьезными военными преступлениями для судов, конечно, станут случаи массового убийства мирных жителей. Например, в Буче, которая, в принципе, стала зловещим символом немотивированной жестокости и даже садизма со стороны россиян. Или, например, ракетные атаки на крупнейшую детскую больницу «Ахмадет» в Киеве. Об этом поговорим с нашими экспертами. Это политолог и правозащитник Михаил Савва, который документирует военные преступления в Украине, и юрист Илья Шаблинский. Уважаемые эксперты, здравствуйте.
3: Добрый день.
4: Здравствуйте.
2: Мы знаем, что на данный момент Международный уголовный суд в Гааге выдал ордеры на арест буквально нескольких человек, которые причастны к военным преступлениям в Украине. Это, собственно, президент Российской Федерации Владимир Путин. Это детский омбудсмен России Мария Львова Белова. Это начальник российского генштаба Валерий Герасимов и бывший министр обороны Сергей Шойгу. У меня, как и у многих людей, которые наблюдают за этим процессом, не будучи профессиональными юристами, правозащитниками, как мне кажется, закономерный вопрос. Почему так мало людей до сих пор привлечены хотя бы к такой ответственности со стороны Международного уголовного суда? И понимаете ли вы, чем обусловлен именно такой выбор?
1: Давайте я начну. Этих людей несколько больше. Вот кроме тех четверых, которых вы назвали, там есть еще командующий Черноморским флотом и командующий дальней авиацией России. Они получили ордера Международного уголовного суда за целенаправленные обстрелы гражданской инфраструктуры Украины позапрошлой зимой. То есть именно тогда, когда уничтожалась энергосистема. Сейчас власти России повторяют эту стратегию, они опять пытаются уничтожить энергосистему Украины. Почему именно эти люди? Нужно понимать, у Международного уголовного суда очень высокий стандарт доказывания. Для того, чтобы этот суд выдал ордер, нужно, чтобы преступление уже было доказано. Очень и очень убедительно. Но был случай, когда по одному делу обвинения бывшего вице-президента Конго этот суд опросил 5000 свидетелей. То есть нужно понимать, как работают эти судьи. Они не позволяют себе никаких решений, в отношении которых может появиться хотя бы маленькое такое сомнение. Вот эти шестеро фактически расписались в том, что они совершали военные преступления. Они нарушали 8-ю статью Римского статута, который для Международного уголовного суда является, ну, таким вот криминальным кодексом.
4: К тому, что сказал Михаил Савва, я бы просто добавил. Действительно, по двум обвинениям ряд доказательств налицо. Обвинение в вывозе несовершеннолетних граждан Украины, детей за пределы Украины, их распределение там по семьям, отправка в регионы России. Это то, о чем говорилось открыто. Об этом говорила и Львова Белова, об этом говорил и Путин. То есть тут доказательства налицо. И что касается обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, об этом прямо говорили и Шойгу, и Герасимов. Тут доказательства лежат на поверхности. А подозреваемые сами об этом довольно подробно рассказывали. Да Путин сам бахвалился тем, что наносятся удары по электростанциям, по подстанциям. Я думаю, из этого исходил прокурор Международного уголовного суда. И, конечно, список преступлений, в связи с которыми могут быть привлечены и новые подозреваемые, гораздо больше.
1: Во-первых, у Международного уголовного суда этот список будет пополняться. Еще несколько дел уже рассматриваются там. А во-вторых, Международный уголовный суд – это не единственная международная организация, которая в будущем будет судить военных преступников этой войны. Ну, например, Международный уголовный суд не может судить за главное преступление, за преступление агрессии. То есть вот именно за то, что кто-то развязал эту агрессивную войну и напал на соседнюю страну. Для того, чтобы судить вот этих и за это, нужно создавать специальный международный трибунал.
2: И не обязательно он будет располагаться в Гааге, да?
1: Нет, конечно, он может располагаться где угодно, в одной стране, в нескольких странах. Это уже будет зависеть от того, в каком формате он будет создаваться. Пока мы знаем только самые общие планы. Ну, например, есть специальная резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая говорит, что международный трибунал необходим, но без больших подробностей. Вот сейчас, например, закончена разработка концептуального документа в Украине. Ну, концептуальный документ – это план, это вот то, чего мы хотим, именно по поводу привлечения к ответственности за преступление военной агрессии. И там сказано, что международный трибунал должен быть обязательно создан. Ну и некоторые его конкретные параметры.
2: Скажите, а насколько принципиально для украинцев, может быть, даже для вас лично, чтобы такой международный трибунал именно в Украине работал?
1: Такой трибунал обязательно будет работать в Украине, ну хотя бы частично. Здесь будут работать следователи, не знаю, где будут работать судьи, им не обязательно находиться в Украине, хотя в Украине они тоже могут быть. Для нас принципиально другое. Вот я документирую с 3 марта 2022 года военные преступления. Я это делал, находясь в зоне боевых действий на оккупированной части Киевской области. У меня на глазах убивали людей. И я понял, что вот у меня до конца жизни есть мечта и есть цель. Я буду работать на то, чтобы люди, которые это делали, чтобы те, кто отдавал им приказы, и все, кто к этому причастен, сели. Чтобы они сели и послужили примером для остальных негодяев.
4: Но при этом я сохраняю надежду, я должен сохранять такую надежду, что к ответственности лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны, вот этой страшной кровавой войны, виновники ее будут привлечены и в Россию. Именно за развязывание войны, а за то, за что не может их привлечь Международный уголовный суд, это неясная перспектива. Но знаете, я согласен с теми, кто говорит, что надо к этому быть готовым, и нужна некая правовая основа. В Уголовном кодексе России есть конкретные статьи 353, планирование, подготовка, развязывание агрессивной войны. Есть статья 354, публичные призывы ведению агрессивной войны. Ну, вспомните российских пропагандистов. Вот по этим статьям я хотел бы, чтобы были привлечены те, кто фактически виновен в убийстве сотен тысяч украинцев и моих сограждан. Это самое страшное преступление. То есть Международный уголовный суд, Международный трибунал – это органы, которые включаются, когда национальное правосудие не может работать. Не хочет или не может. Там в Руанде, например, новые власти, не хотели, чтобы суд работал на их территории. Они обратились в Международный уголовный суд. В России есть ряд конституционных ограничений, есть запрет предавать граждан России другим государствам. При этом сохраняется возможность того, что при ином политическом режиме указанные люди будут привлечены в суд к уголовной ответственности.
2: Михаил, вы сказали, что мечтаете о том, чтобы люди, которые отдавали приказы к совершению военных преступлений, и люди, которые их выполняли, чтобы они все были осуждены и сели. А у меня вот такой вопрос. Вот с какого этапа действительно начинается ответственность за совершение военных преступлений? Потому что если, допустим, тот же самый командующий Черноморским флотом, да, отдает приказ о том, чтобы ракеты выпустились, понятно, что он виновен. А вот человек, который нажимает на кнопку, грубо говоря, и ракета летит в детскую больницу Ахмадет, он виновен? Он ведь выполняет приказ.
1: И тем не менее он виновен. Есть понятие преступного приказа, это все достаточно подробно расписано, этому учат в хороших армейских подразделениях, и тот, кто нажимает кнопку, зная, куда вот это полетит, должен четко понимать, он выполняет преступный приказ. Есть еще более сложные ситуации, когда преступления совершают подчиненные, их начальник об этом не знал, но он тоже виновен, потому что есть так называемое обычное право войны, оно собрано, как говорят, кодифицировано Международным комитетом Красного Креста, и там есть статья, которая буквально говорит, если подчиненные совершили военные преступления, а начальник мог об этом знать, просто мог, он виновен, и он подлежит ответственности. То есть круг виновных намного шире, чем сейчас кажется людям там, в Кремле или в рамках Садового кольца.
2: Просто вот смотрите, есть такое расхожее мнение, что, допустим, российские военнослужащие, да, которые совершали те или иные военные преступления, они же комбатанты. То есть это солдаты, которые выполняют приказы офицеров. И вот как таковые сами по себе, они вроде бы ответственности не несут за то, что творят.
4: Суд должен разбираться в этом. В общем, действительно, есть понятие преступного приказа, и в международном праве есть понятие очевидности преступного приказа. То есть это должна быть ситуация, когда лицо, исполняющее приказ, видит, что его побуждают сделать очевидно, предпринять незаконные действия, добить раненого, расстрелять пленных, расстрелять гражданских лиц. Очевидно совершенно, что это приказ незаконный. В этих случаях ответственности могут быть привлечены непосредственно исполнители. Но да, в общем, у них будет вообще у исполнителей, у простых рядовых солдат, будет достаточно оснований ссылаться на то, что они решения не принимали, они атаковали населенный пункт, выполняя приказ. Но как в случае в Буче, там вот свирепствовали, насколько вот можно сейчас судить, рядовые, обычные военнослужащие. Возможно, офицеры отдавали приказ, а возможно, нет. Но кто заставлял их там расстреливать целую семью? Мэра небольшого поселка, всю семью. Кто заставлял их связывать руки там десяткам гражданских лиц, мужчин, а потом убивать их выстрелом в затылок? Там есть свидетельства также об изнасиловании и убийствах. Да, там есть основания предполагать, что эти преступления совершали рядовые исполнители, но то, что они рядовые, от ответственности их освободить не должно.
2: Илья, вы упомянули российских пропагандистов, сказав, что они тоже должны нести ответственность за содеянное. На ваш взгляд, насколько это реалистичный сценарий? И здесь опять, кстати, мы подходим к вопросу о том, что они тоже своего рода выполняют приказ. Потому что я лично знаю, что многие из этих людей считают себя людьми на работе. Вот мы на работу ходим и говорим то, что нам приказывают делать. Вот здесь вот как будет решаться эта коллизия? И вообще, опять-таки, повторюсь, насколько реалистично привлечь их к ответственности?
1: Ну, я хотел бы начать с того, что вот эта идея «мы на работу ходим, мы люди подневольные, им не поможет». В отличие от военных преступников, у этих даже нет, ну, официально подтвержденных указаний того, что им приказывали говорить именно вот это. То, что они говорят, это их творчество. А то, что за это реально сесть, ну вот факт. Процесс «Радио Тысячи Холмов». Это событие геноцида в Руанде 1993 года, когда местная радиостанция призывала к убийству тутси. Причем эти люди маскировались. Они не называли тутси по имени этноса. Они говорили, например, «нужно убивать тараканов». Но судьи доказали, что имелись в виду именно представители конкретной этнической общности, и это были конкретные призывы к убийству. Эти люди получили по 25 лет. Некоторые уже выходят старенькими, некоторые сели значительно позже, потому что их искали, некоторых продолжают искать. Российским пропагандистам очень было бы полезно изучить материалы вот этого уголовного дела по радио «Тысячи холмов».
4: Разумеется, привлечение к ответственности людей, которые прославляли массовые убийства, агрессию, садизм, разрушение городов. Я помню, Соловьев показывал руины Мариинки или Авдеевки, кричал там. Вот та же судьба ждет Берлин. Есть там поразительные просто примеры отвязной злобной пропаганды. Конечно, условием для привлечения к ответственности вот этих пропагандистов террора должно быть изменение политического режима. Мы это все понимаем. Это условие, это факт. Я полагаю, что в конечном итоге все же этими людьми должны заняться российские суды. Сейчас судьи, все судейское сообщество представляет собой жалкое зрелище. Это, может быть, позорнейшая страница истории российского государства в целом. Позорнейшая, понимаете? Это означает не только то, что солдаты России оказались в роли завоевателей и мародеров, а в том, что все государственные структуры послушно выполняют роль диктатора и выполняют свою часть, каждую свою часть кровавой и грязной работы. Но все же нам показывает исторический опыт, что после смены политического порядка, после исчезновения страха, те же люди, действуя более-менее свободно, начинают принимать другие решения. И вспомним, что в постсталинскую эпоху правосудие тоже изменилось. Ну, не может быть, не очень сильно, но изменилось. В общем, вот этих людей, о которых мы говорили, пропагандистов, надо будет привлекать по статье 354 о публичных призывах вот к ведению этой войны и определять меру ответственности для каждого конкретно. Некоторые из них ведут себя аккуратно, они предоставляют слово экспертам, а сами стремятся обходиться без призывов и оценок. А некоторые ведут себя агрессивно, злобно. Ну, значит, ответственность будет другая. Вот так.
1: Я согласен с Ильей, было бы очень неплохо, чтобы этих людей судили российские суды. Но мы не знаем, дойдет ли до этого. Мы не знаем, когда это произойдет, и мы не можем надеяться только на такой вариант, а именно на вариант смены политического режима в России. Поэтому этих людей уже сейчас должны судить. И подготовка к суду сейчас идет. Я имею в виду именно создание специального международного трибунала по преступлению агрессии, который должен рассматривать очень широкий спектр преступлений, начиная от инициаторов этой агрессии и заканчивая пропагандистами, о которых только что шла речь. Это все-таки в первую очередь дело международного судебного органа. Справедливость не может ждать вечно. Мы не можем ждать, когда, наконец, вот эти вот российские массы очнутся и снесут этот режим. Или когда внутренние противоречия в элите достигнут апогея, и мы не будем этого ждать.
4: Да, я с этим соглашусь. Поэтому, если Международный уголовный суд сейчас может что-то сделать, скажем, принимать решение в отношении какого-то мандата, выносить какие-то обвинения, давать четкие формулировки. Это нужно делать. Ждать смены политического режима, ну, это значит давать такое время для того, чтобы эти люди себя ощущали относительно беззаботно. Нет, они должны помнить, что они совершают страшные преступления, что их слова и действия влекли за собой гигантские жертвы, разрушенные города, разрушенные судьбы. Эти люди должны об этом помнить и знать уже сейчас.
2: То есть по логике исторического процесса, скорее всего, сначала произойдет суд над военными преступниками российскими где-то за рубежом, и только потом, я бы даже, наверное, сказала, не в случае краха российского политического режима, а в случае поражения России в захватнической войне против Украины, возможен будет суд внутри страны, внутри России.
4: Ну, все-таки точнее сказать, изменение режима. Под поражением России проще всего понимать уход, вынужденный вывод войск Российской Федерации с территории Украины. Вот это уже будет поражением. При этом режим-то может сохраниться, к сожалению, как нам показывают.
2: Просто многие эксперты считают, что именно военное поражение может привести к... Даже не именно, а именно и только военное поражение России на поле боя приведет к краху политического режима.
4: Это да. Я тоже на это надеюсь. Хотя есть опыт Саддама Хусейна, который 13 лет сидел после своего поражения. Но, в общем, это правильное предположение. Я думаю, что хотя полноценного суда в условиях, когда Россия не сотрудничает с Международным уголовным судом, ожидать трудно, но обвинения, хотя бы обвинения должны быть сформулированы.
2: Возможно ли судить этих военных преступников, вот возьмем, допустим, этих шестерых человек, еще до того, как они будут пойманы? Вот они сейчас живут, прекрасно себя чувствуют в России, война, к сожалению, пока еще продолжается, но их, допустим, уже осудили в Гааге.
1: Нет, этого не будет. Международный уголовный суд не судит людей, которые не находятся в зале заседаний. Поэтому выданы ордера. Их могут искать очень долго, их могут никогда не найти, но именно в Международном уголовном суде приговора не будет, пока их не найдут. Но я все-таки хочу уточнить, вот Международный уголовный суд – это не единственная международная судебная инстанция. Речь идет сейчас о создании специального международного трибунала, который будет судить за преступление агрессии. И этот специальный международный трибунал может быть создан на других принципах. Он может в своих уставных документах зафиксировать, например, что он судит заочно, он расследует дело, он выносит приговор до того, как преступника доставили в зал суда. Мы пока не знаем, как это будет.
2: Если такой специальный трибунал осудит российских военных преступников либо заочно, либо очно, почему так важно, на ваш взгляд, все равно осудить их еще и дополнительно в России? Это имеет какое-то символическое значение, практическое значение. Вот почему это необходимо сделать?
4: Да не знаю, в России, если их осудят, они сядут реально, понимаете, сядут. А если их осудить заочно, ну, они будут там ухмыляться, там изгаляться всячески. Как бы это будет действительно иметь только символическое значение. Ну, я допускаю, что трибунал может быть создан, но это надо серьезно продумывать правовые основы его создания. Потому что там трибунал по Югославии, там длинное было название, он был создан по рекомендации там, решения Совета Безопасности 1993 года. Совбез проголосовал единогласно. Россия там очень бодро поддерживала тогда. А сейчас вот по рекомендации СБ точно создать не удастся. Значит, другой какой-то механизм нужен.
1: Такой механизм есть. Любой подобный трибунал – это международный договор. Кстати, вот Международный уголовный суд формально – это международный договор. Поэтому можно создать, подписав международный договор, такой трибунал. Но, по нашему мнению, я имею в виду украинских экспертов, необходимо усилить его международный характер, например, решением Генеральной Ассамблеи ООН, которая бы дала полномочия председателю, главе ООН, подписывать соглашение с самыми разными странами о присоединении к такому трибуналу. Это не голосование Совета Безопасности, где у России есть право вето, и она, конечно, воспользуется этим правом. Это решение большинства на Генеральной Ассамблее ООН. Тоже достаточно сложная задача, но все-таки решаемая.
4: Большинство собрать можно. Вот именно в этом вопросе надежда на Генассамблею есть.
2: А имеет ли значение, где военные преступники будут сидеть? Вот Юлия Навальная в июле этого года написала пост, в котором заявила, что она не хочет, чтобы они сидели в Гааге в теплой камере с телевизором, а она желает, чтобы каждый из них сидел в камере 2-3, приблизительно вот в такой камере, в которой сидел Алексей, в которой над ним издевались. В этом действительно есть такая правда жизни, что европейские тюрьмы, они очень, ну, скажем, такие тепличные, комфортные, можно даже сказать. В общем-то, люди там могут сидеть без особых, там, скажем, неудобств, да, каких-то. При этом мы прекрасно представляем, что из себя представляет классическая российская тюрьма. Вот на ваш взгляд, вот здесь вот должна восторжествовать какая-то справедливость?
1: Я сидел в камере 3-3. Ну, вдвоем, я там не один даже был. Могу сказать, да, это некомфортно, это неприятно, Но главная проблема не в этом. Главная проблема в том, что ты лишен свободы. Главная проблема в том, что ты за решеткой, в том, что ты не принимаешь решений. И я сторонник жесткого, но гуманного наказания. Этим людям после приговора, а приговоры, вероятно, будут жесткие, они уже на пожизненное наработали, должны быть обеспечены условия, чтобы они вот эти оставшиеся годы своей жалкой жизни дожили. Дожили нормально, по-человечески.
2: Вас многие украинцы не поймут вот за эти слова.
1: Да, ну я правозащитник, и у меня не может быть другой точки зрения на вот то, о чем вы спросили. Поэтому мне безразлично, кто и как меня понимает. Это мои убеждения.
4: Я хочу, правда, напомнить, Михаил получил страшный опыт. Он действительно находился в самых разных условиях внутри вот пенитенциарной системы России. Между прочим, доставка даже вот подсудимого из тюрьмы в суд в этом спецтранспорте – это тоже пытка. Я в него только заглядывал. А Михаил там, он несколько часов проводил, несколько раз. А в жару сидеть в камере в Краснодаре. Я тоже только вот в камере заглядывал. А Михаил, как вот Бродский говорил, был содержимым тюрем. Так что я считаю, что у его слов есть более серьезный вес. Да.
2: А есть реальный шанс, что они, например, в Украине будут посажены в тюрьму? Что многие украинцы, кстати, сочли бы тоже вполне логичным, закономерным и справедливым.
4: Ну, Международный уголовный суд принимает решение, в какой стране должны находиться осужденные им лица. Это одна из стран, подписавших договор, признавших Римский статут, и в нескольких там десятках стран есть условия для отбывания наказаний. Это решает суд. Вот.
2: Каким образом, если мы говорим о правозащите и о гуманном отношении к заключенным, будет контролироваться то, чтобы к ним не применялись пытки, допустим, чтобы их не избивали? Это вот как раз то, чем занимается российская система ФСИН постоянно.
1: Это гарантируется той стороной, на территории которой проходит процесс. И если говорить, ну, например, о международном трибунале, который будет создан, или если говорить о международном уголовном суде, который уже работает, то очевидно, что этих людей будут содержать в тех странах, где есть устойчивая система контроля за гуманным отношением к заключенным и подследственным. То есть не будет там никаких пыток. От этого они точно гарантированы. Хотя вот от проклятия массового нет, не гарантированы.
4: В самой Гааге есть специальная тюрьма, по-моему, на 80 с чем-то мест. Там всюду видеокамеры. И такой постоянный контроль должен служить одной из гарантий того, чтобы подсудимым или осужденным не применялись какие-то незаконные меры. Ну, а дальше зависит от того, в какой стране этот осужденный окажется. В Европе жесткий контроль. А в России произвол. Полный произвол. Где такие люди окажутся, это, ну, как бы сейчас не самое актуальное.
2: А от чьего имени им будут предъявляться обвинения? Это будут обвинения от имени Украины, то есть от страны, которая пострадала от российской агрессии, от имени жертвы, или от имени международного сообщества? От чего?
1: От имени международного сообщества. От имени Украины уже сейчас есть приговоры за военные преступления российским оккупантам. Некоторые из них попадают в плен, в Украине идут такие суды, но наиболее частая статья – это убийство цивильного, то есть убийство некомбатанта. Но если говорить о преступлении агрессии, если говорить о высших должностных лицах России, которые должны сесть на скамью подсудимых, то, безусловно, обвинение и приговор будут от имени международного сообщества.
4: Да, от имени международного сообщества, трибунал по бывшей Югославии, когда он учреждался, помнится, представитель России даже говорил, что вот, мол, это новая совершенно институция, с ее помощью решения будут приниматься не от имени победителей в отношении проигравших, а от имени международного сообщества. Ну, это так и есть, и так и должно быть.
2: Михаил, вот мы постоянно в течение выпуска говорим о военных преступлениях. Вы можете рассказать немножко поподробнее, как они документируются, как идет сбор информации. Допустим, вот была какая-то территория под оккупацией российской, потом произошла деоккупация. Я так понимаю, но это только мое предположение, туда приезжают правозащитники и начинают собирать информацию о том, что там происходило. Вот можете рассказать, как это бывает?
1: Да, могу на конкретном примере, потому что так всегда понятнее. Мое первое документирование состоялось 3 марта 2022 года. Это было на территории оккупированной части Киевской области. Я наблюдал с расстояния примерно 400 метров, как по Житомирской трассе в сторону Киева шла российская военная колонна. Впереди колонны шла боевая машина пехоты. И в это время на трассу выехали два гражданских автомобиля. Ну, обычные легковушки со стороны Бучи. Им нужно было просто пересечь эту трассу, и тогда они попадали в соседнее село, оттуда была свободная дорога на Киев, не занятая россиянами. Боевая машина пехоты просто расстреляла их из пушки. Там 30-миллиметровая пушка, несколько выстрелов. Когда колонна прошла, и мы смогли сфотографировать с близкого расстояния, в каждой машине погибло 3 человека. В машинах оставались только ноги, тела были разорваны снарядами. Поэтому мы поняли, что в каждой машине был мужчина за рулем и пассажирами женщина и ребенок. Мы нашли номерные знаки этих машин, сфотографировали их. Благодаря этому удалось установить личность одного из двух водителей. Это был киевлянин-волонтер, который просто вывозил людей, вот спасал людей. Следующая же российская колонна буквально там через несколько часов столкнула все это в поле, в кювет, растоптала, раздавила. И не осталось никаких следов этого преступления. То есть вот почему необходимо документировать военные преступления по возможности сразу же. Потому что на войне следы не живут долго. Они очень быстро этой же войной уничтожаются. Если бы мы не зафиксировали то, что произошло, то никто бы даже не знал, где искать этих людей. Там не было бы даже материала для генетической экспертизы. Но бывает и так, как вы говорите. Уже после завершения активных боевых действий берутся интервью у жертв преступлений, у свидетелей преступлений. Это очень важно, в том числе это нужно делать силами организации гражданского общества, потому что органов власти на это не хватает. Но вот поверьте, на каждого украинского следователя, который должен заниматься подобными делами, приходится несколько тысяч уголовных дел о пропавших людях. Эти следователи просто не в состоянии эффективно обработать вот такое количество человеческого горя. Поэтому на первом этапе нужно зафиксировать, для этого нужны общественные эксперты, для этого нужна защищенная база, как у нас, и доступ представителей правоохранительных органов официальных к этой базе. То есть они имеют возможность потом работать с этими материалами.
2: А о каком количестве военных преступлений сейчас уже можно точно говорить? Понятно, что на самом деле их больше, чем то, что зафиксировано.
1: Около 140 тысяч.
2: Кошмар. Это какого рода в основном военные преступления?
1: Несколько основных типов военных преступлений. Довольно многочисленная группа – это обстрелы гражданской инфраструктуры. Вот такое я на Киевщине в марте 22-го фиксировал практически каждый день. То есть мне звонили соседи по селу и говорили, ну тут у нас град пришел, зафиксируй, пожалуйста. Но в большинстве таких случаев не было человеческих жертв. Это просто разрушение, и тут возможно, ну, что называется, обойдется без уголовного дела в каждом конкретном случае, а жертвы просто получат компенсацию. Но очень много убийств, причем убийств, как это было в Буче, сознательных, когда людей пытали и убивали. Я и живу недалеко от Бучи, и потом документировал там. Это осознанные убийства. Достаточно много преступлений, связанных с сексуальным насилием. Достаточно много преступлений, связанных с экоцидом, ну, то есть сознательным нанесением ущерба природе. Ну, для примера, подрыв Каховской ГЭС. Вот страшное преступление экоцида, достаточно новое для нашего региона, такого давно не было в Европе, но не нужно думать, что это единственное такое преступление.
2: А у вас есть объяснение вообще вот этой вот жестокости, от которой содрогнулся весь мир, когда он узнал, на что способна российская армия?
1: Да, есть. Я являюсь автором экспертизы. Ну, я вообще эксперт по политическим мотивам уголовного преследования, и эти навыки очень пригодились, потому что, в частности, я экспертировал причины вот этой жестокости. В Буче я зафиксировал одну, ну, наверное, неожиданную вещь. Местные жители во время документирования говорили мне: «Ты понимаешь, мы не видели в этих людях врагов. Они внешне, в общем, не отличаются. Они тоже по-русски говорят. Ну, киевщина в значительной степени русскоязычна. Поэтому не было чувства опасности. А они убивали». И, конечно, нужно было найти объяснение, почему они убивали. Это идеология. Идеология русского мира периода войны подготовила этих людей к осознанным убийствам. Расчеловечение украинцев. То есть буквально расчеловечение, ну, то есть это не люди для оккупантов. Точно так же было, кстати, с солдатами вермахта СС в нацистской Германии. Сначала шло расчеловечивание, потом шли убийства и другие преступления. Во время документирования в небольшом селе Андреевка, это под городом Макаров, тоже Киевская область, уже в начале апреля 22-го, когда село было освобождено, и там стояли только трубы, домов не было на главной улице, я зафиксировал еще одну удивительную вещь, вот проявление этого самого русского мира. Российские солдаты забирали машины у местных жителей, малевали на них большую букву «Ви», ну, в нашем регионе были не «Зетки», а именно «Ви», и потом просто гоняли, чтобы разбить. Ну, или ударяли об забор, или топили в озере. Там по берегу озера просто через каждые 5 метров утонувшая машина. Просто так. Почему? Есть объяснение. Они демонстрировали, что они главные. Они демонстрировали свои возможности, свое превосходство. И ни на что другого, кроме как вот на это тупое насилие, у них фантазии не хватало.
2: Скажите, пожалуйста, могут ли быть у военных преступлений смягчающие обстоятельства или отягчающие обстоятельства? Если да, то можете ли рассказать об этом?
4: Вероятно, это те же обстоятельства, которые предусмотрены национальными уголовными кодексами. Если этот обвиняемый, скажем, докажет, что совершенное им преступление было совершено под физическим или психологическим давлением, ну, если ему удастся это доказать. То есть, если он сможет доказать то, что совершением преступления было единственным выходом для него, потому что иначе ему грозила смерть. Или деятельная помощь в раскрытии преступления. А отягчающих же масса, ну, что о них специально говорить, вот Михаил сейчас говорил, это убийство двух и более людей, это изнасилование, сопряженное с убийствами, ну и так далее. Гигантское поле.
2: Понятно, что мы все очень ждем суда над военными преступниками. Вот даже мы заранее, скажем так, авансом рассуждаем о том, как это могло бы быть. Но все-таки насколько, на ваш взгляд, реалистичны эти ожидания, что эти люди действительно предстанут перед судом, а потом будут отбывать тюремный срок?
1: Эти ожидания абсолютно реалистичны. Вопрос времени. То есть вот сколько пройдет времени до того, как они окажутся за решеткой? На этот вопрос я ответить не могу, и никто сейчас не может. Но это произойдет потому, что есть огромная мотивация огромного количества людей и в Украине, и не только в Украине. Вот мы хотим это сделать. Мы готовы отложить решение многих других проблем, вообще забыть о некоторых других проблемах, но вот к наказанию этих негодяев мы будем идти упорно, последовательно, долгие годы.
4: Путин умрет когда-нибудь. Он очень следит за здоровьем, он очень в этом плане щепетилен. За ним вагон докторов ездит. Он очень боится покушений. Но его ждет то же самое, что и Сталина, и прочих кровавых диктаторов. Для огромной части людей в России условием для того, чтобы можно было сказать все, что они думают про эту войну, будет уход Путина. Войну придется увязать со злобной, подлой волей одного человека. Ну да, он сколотил вокруг себя какую-то группу фанатиков, но инициатива, безусловно, принадлежит ему. То есть для миллионов русских это тоже безумие. Поэтому я присоединяюсь к Михаилу в том плане, что очень многие люди в России хотели бы смыть этот позор. Вот пока так. Точка.
2: Вот вы сказали, что Путин все равно умрет. Я с вами полностью согласна. А будет ли он в таком случае, если, допустим, он умрет раньше, чем над ним начнется суд, осужден посмертно? Шойгу осужден посмертно, Герасимов осужден посмертно, любой военный преступник.
4: Российский уголовный кодекс, статья 24, предусматривает, что уголовное дело в отношении умерших людей должно быть прекращено. Хотя уже есть исключение из этого, то есть есть уже решения, которые принимались в России вопреки этой норме. Представляете себе отношение Андрея Магнитского? То есть как раз в тех случаях, когда государству нужно было доказать вину человека, пытавшегося его разоблачить. Вы знаете, в отношении умерших тиранов, убийц, палачей важна политическая и моральная оценка. Для их единомышленников или вот этой компании злобных, кровавых фанатиков, которые эту войну популяризируют и упиваются каждым убийством, вот для них вот эта политическая и моральная оценка важна. Ну, дали же ее там, в конце концов, Сталину, его же соратники. На Филиппинах Маркосу. Много таких диктаторов. Кое-где их посадили. В Аргентине посадили, в Греции посадили. Диктаторов, развязавших войны. Как у нас сложится, непонятно. И Путин, вы видите, он стремится создать армию людей, которые будут нести в себе эту злобу еще несколько лет. 700 тысяч человек, условно говоря, придут с фронта. Представьте себе. Путин рассчитывает, что они будут жить этой войной. Они его защитят. И все же. Вот есть такой опыт, который говорит о том, что диктаторам это даром не проходит.
1: Тут понимаете, что важно, на мой взгляд? Режим Путина является аномалией. Он ненормален. И мы, противники этого режима, должны оставаться нормальными. Поэтому осуждать в судебном порядке мертвого не имеет ни малейшего смысла. Это тоже будет какой-то аномалией. Но, например, Международный трибунал может осудить идеологию русского мира. Вот это возможно.
2: То есть не человека, а само явление.
1: Да, а идеи, которые этот человек принес.
2: Да, то есть получается, что у Путина есть шанс избежать, в принципе, быть осужденным международным трибуналом.
1: Да, если он умрет раньше, только один.
2: Но учитывая, как он следит за своим здоровьем, тут непонятно на самом деле.
4: Придется подождать, это да.
2: Вот если говорить о суде над военными преступниками, неважно, это суд в Гааге или созданный специально международный трибунал, что здесь в приоритете? Наказание военного преступника как таковое, то есть некое возмездие за совершенное им преступление, или это должен быть еще и урок для последующих поколений, вообще для мирового сообщества, чтобы подобное никогда не повторялось? Хотя мы знаем, что, допустим, Нюрнбергский процесс, да, который проходил над нацистскими преступниками после завершения Второй мировой войны, он же тоже, в общем-то, рассматривался как своего рода урок. Но такое впечатление, что не все этот урок выучили.
1: Такой суд – это всегда о справедливости. О справедливости, потому что есть множество жертв военных преступлений. У погибших есть их родственники, которые хотят справедливости, они хотят наказания преступников. То есть само по себе наказание преступников – это немного. Гораздо больше справедливость для жертв. И, как вы правильно абсолютно сказали в самом вопросе, это уроки, это выводы на будущее. Если говорить о трибунале над нацистскими преступниками, я бы еще тут вспомнил Токийский трибунал, над японскими военными преступниками, то эти трибуналы имели огромное значение. Япония вообще навсегда успокоилась, по моей оценке. А в Европе, да, Германия навсегда успокоилась, опять же, по моей оценке. Другие, те, кто не сидел, предки, которых не сидели на этой скамье подсудимых, да, выводов не сделали. Но для них готовятся новые трибуналы.
4: Думаю, что должна быть осуждена идеология. Об этом вот Михаил говорил. Идеология должна быть осуждена, и в ходе Нюрнбергского трибунала получили свои оценки некоторые постулаты идеологии Третьего Рейха. А сейчас должна быть осуждена вот эта идеология имперского русского национализма, который долгое время выглядел, ну, как-то вполне безобидно вроде, еще лет 10 назад, оказалось, что это кровавый монстр. Вот нужно об этом сказать. И я вообще боюсь, что Россия, отследив судьбу Германии, для себя выводы не сделала. Какая-то часть россиян, скажем так, российский народ огромный, но какая-то часть россиян предположила лишь то, что мы во всем правы. Вот та империя была дурной, а наша хорошая. И наш империализм оправдан. Вот они в судьбе Германии усмотрели какое-то оправдание собственного империализма. А государство, когда во главе стал нынешний диктатор, им помогло в этом. И убеждало их в этом все последние 15 лет, особенно целенаправленно, в том, что российский империализм – это некая высшая форма существования российского государства. Это национализм. Это самый что ни на есть подлый национализм, то есть ненависть, высокомерие по отношению к соседям России. Ну, сначала высокомерие и презрение. А вот сейчас, по ходу дела, в войне уже появилась ненависть. И вот с этим империализмом должно быть покончено раз и навсегда. Я не знаю, какой ценой. Суд должен сыграть свою роль.
2: Остается надеяться, что в этот раз урок от Международного суда, от трибунала над военными преступниками, которые причастны к развязыванию и ведению преступной захватнической войны против Украины, этот урок все-таки будет вынесен. Я напомню, что сегодня мы говорили о военных преступлениях, и гостями этого выпуска были украинский политолог и правозащитник Михаил Савва и юрист Илья Шаблинский. Большое вам спасибо. Это был совместный подкаст проектов «Говорит не Москва», «Страна и мир» и «Радио Сахаров». «Радио Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа с эфирами, эксклюзивными проектами и подкастами о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Скачивайте наше приложение в App Store и Google Play. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Фарида Курбангалеева. До встречи.
3: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку у нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против. Любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность? Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть, человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть, там... Дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей.
1: Привет, меня зовут Саша Поливанов. Это подкаст «Рояль в чемодане». Подкаст, посвященный разговорам с русскоязычными деятелями культуры, которые на данный момент находятся не в России. В каждом новом выпуске мы будем записывать интервью, в котором вы узнаете, как наши герои живут и чувствуют себя в новой реальности. Всем привет из города Берлин. У меня сегодня гость из города Лондон, но, тем не менее, это не помешало нам встретиться. У меня в гостях сегодня музыкант, музыковед, музыкальный журналист Марат Ангельдеев. Марат, привет.
2: Привет, Саша, и приветствую слушателей подкаста «Рояль в чемодане».
1: Марат, помимо вышеперечисленного, является еще и подкастером. Он вместе с Ирой Севастьяновым ведет подкаст, который называется «Фиолетовый снег», и он посвящен новой музыке. Мы о нем обязательно сегодня тоже поговорим. Но в первую очередь мне интересно узнать о том, что тебя привело в Англию, о жизни в Англии, о переезде, эмиграции, о проектах, которыми ты занимаешься. Они все так или иначе связаны с новой музыкой, правильно я понимаю?
2: Ну да, в основном, скажем так, это все-таки новая музыка, современная музыка.
1: Так как ты специализируешься на этой новой музыке, я хотел поговорить о ней побольше и придумал, что вторая половина подкаста у нас будет небольшие музыкальные примеры, и мы будем до этих музыкальных примеров, немножко после, говорить о наших впечатлениях и вообще поговорим о новой музыке и так далее. Но возвращаясь к началу. Марат, почему ты сидишь в шапке?
2: Сижу я в шапке, потому что на самом деле я живу в квартире, которая не очень хорошо топится, вернее, тут топится, да, отопление работает, но не очень хорошо, поэтому в типичной английской традиции я чуть больше одет, чем обычно, чем люди привыкли, может быть, в России или в других странах, где дешевые углеводороды, и, в принципе, можно просто топить 80 градусов батареи и не париться, поэтому я так утепляюсь. Ну, у нас вроде бы холодная погода закончится уже скоро, и настанет такое потепление, поэтому мы начали очень по-британски с погодой. Годы. Спасибо тебе за это.
1: Ты живешь в городе Лондон.
2: Да, все верно. Живу в Лондоне уже с 2011 года. То есть, получается, скоро будет 13 лет.
1: Ты говорил, что ты забыл даже, в какой момент ты переехал, у тебя это произошло. Вот ты решил, я переезжаю, переехал, или это были наезды?
2: Нет, на самом деле, я могу чуть-чуть об этом рассказать. Дело в том, что я хотел заниматься музыкой, но я не учился в колледже музыкальном, я только учился в музыкальной школе в Москве. И мне хотелось заниматься музыкой, я не знал где, и вот так получилось, что мы как-то с моей мамой решили попробовать сделать это в Великобритании, и на тот момент такая возможность была, это было непросто, конечно же, потому что переезд связан с кучей проблем, но вот так сложилась моя судьба, то, что я переехал в Лондон в 2011 году, чтобы учиться музыке, и... Это был такой разовый переезд, и с того момента я уже здесь, и почему я не помню, когда я переехал, ну просто потому что после определенного количества лет ты уже как-то не замечаешь этого, да, вроде в Лондоне и в Лондоне, так что вот так сложилась моя, как бы, музыкальная судьба, скажем так.
1: Во сколько лет ты переехал?
2: Переехал я в 17 лет, получается, И закончил я тогда только музыкальную школу. Я пошел туда в 7 лет, занимался скрипкой 3 года. У меня как-то не очень пошло, потому что учитель был очень требовательный, хотел результатов, а я их на тот момент дать не мог. Как-то не был я настроен на это. Пришел на фортепиано, очень спокойно занимался фортепиано, то есть без какого-то там излишнего, да, воодушевления. В то же время очень увлекся рок-музыкой и поп-музыкой. Играл на гитаре очень много, сочинял какие-то там треки, что ли, лет в 11-12 с помощью Fruity Loops. Вот. Ну а в 17 лет как-то очень начал болеть фортепиано, Шопеном, и обратно вернулся в это более классическое, что ли, русло. Поэтому бэкграунд у меня такой смешанный. Не могу сказать, что он чисто академический или чисто там популярная музыка. То есть он какой-то такой вот мой, свой. Вот, попал я в университет Goldsmiths, и за что я вообще очень тоже благодарен судьбе, потому что он оказал большое влияние на мое становление музыкальное, потому что он тоже так или иначе связан с современной академической музыкой. Тут очень много экспериментальной музыки было в 20 веке, исполнений всяких Корнелиус Карди, тут даже проводил какие-то свои тоже концерты. Так что переехал сюда и учился уже 4 года на бакалавриате, потом в дальнейшем тоже занимался магистратурой в этом же университете. Вот такая история.
1: Что такое университет Goldsmith? Это консерватория лондонская или что?
2: Нет, это не консерватория. Тут система музыкальная отличается все-таки от российской системы, потому что здесь достаточно много заведений учебных предлагают программы музыки, они все действительно разные. То есть, допустим, если мы говорим о консерваториях, типа Royal College of Music или там Royal Academy of Music, они сконцентрированы в основном на сочинительстве и исполнении, а вот такие университеты типа Goldsmith's — это общая программа музыки, где ты пробуешь всего по чуть-чуть, ты сочиняешь, ты и исполнительством занимаешься, и музыковедением, и тоже в каком-то смысле я даже благодарен, что у меня вот такой как бы более нестандартный, что ли, подход получился, потому что, мне кажется, он дал те навыки и те мысли, которые я, может быть, не получил бы в России, но это сослагательное наклонение, и сложно рассуждать так, что было бы.
1: А почему ты не рассматривал, или ты рассматривал Россию для продолжения обучения? То есть у тебя был выбор, вот, я могу пойти в Московскую консерваторию учиться, но там какой-то смурной профессор, лучше поеду в Англию. Или даже не было разговора о том, чтобы оставаться в Москве?
2: Ну вот как-то не было. Наверное, это еще связано с тем, что все-таки я на тот момент не представлял из себя какого-то, может быть, мне казалось, какого-то, не знаю, что ли, качественного абитуриента для вот Московской консерватории или даже там Гнесинского колледжа. Ну, я так говорю, даже они оба хорошие заведения, но я имею в виду, что просто стандарт все равно высокий в обоих, и как-то я даже об этом не задумывался, но еще вот это мое увлечение Англии, мне как-то очень хотелось попасть именно туда. Ну и говорю, так сложилось то, что была возможность на тот момент, и у меня это получилось. Не суперосознанный, короче, был выбор. Я об этом не задумываюсь часто, но вот так вот сложилось, и я уже здесь.
1: Хорошо, расскажи о своих проектах в Англии. Что ты делал? Во-первых, были ли какие-то, наверняка, были какие-то студенческие проекты, в чем они заключались? И как потом профессионально состояться? Как профессионально реализовываться, получив твое образование в Англии?
2: На самом деле, как и, наверное, везде, не очень просто. То есть я закончил бакалавриат, у меня был вот этот диплом, то, что я закончил бакалавриат по общей музыке, а дальше уже что хочешь, то и делай. То есть кто-то шел на магистратуру, потому что им было тяжело, да, без вот этого академического прибежища, где о тебе кто-то всегда заботится, у тебя всегда есть чем заняться. Но я как-то не хотел торопиться, и я решил, что я просто посуществую, поплаваю, как бы так, да, без какой-то цели в этом пространстве музыкальном. Но вообще я сразу пошел и начал учить, и мне вообще очень нравится учить, у меня много учеников, и я учу в разных форматах абсолютно. Я люблю рассказывать о музыке, наверное, поэтому и вот подкаст «Фиолетовый снег» существует. Но у нас был еще ансамбль современной музыки, назывался «New Makers Ensemble». И мне тоже очень повезло рано приобщиться к современной музыке. Мне было, наверное, года 22-23, может быть. И мы уже в тот момент занимались перформансом таким, то есть сценическими работами, играли что-то и пытались вот реализовываться в формате этого ансамбля. У нас там было 4 основные человека, и мы вот как-то вместе делали проекты, мы даже в Португалии ездили, выступали с этим ансамблем. Но я на тот момент не могу сказать, что прям горел современной музыкой, я как-то барахтался. А вот уже в 2018 году, после 3 лет, я понял, что как-то нельзя так больше простаиваться, надо заняться уже этим плотнее, и понял, что мне хочется все-таки заниматься, наверное, музыковедением больше, чем фортепиано, потому что моя основная специальность была все-таки как бы фортепиано, и я выступал тоже на фортепиано, но я понял, что мне, наверное, музыковедение более интересно, и я пошел в тот же Goldsmiths учиться на музыковеда, провел 2 года, и вот эти 2 года действительно были очень важными, они как-то меня вдохновили заняться этим более серьезно, более плотнее. Проектов у меня тогда английских не было, у меня была какая-то тоска по России, и поэтому я связался с ребятами из России, которые занимаются Gnesin Contemporary Music Week, и, соответственно, как-то начал приобщаться уже к их проектам, и тогда, я помню, мы сделали такой первый наш совместный проект, композитор Роджер Радгейт дал свою лекцию онлайн, и я его переводил. И как-то вот это все закрутилось. То есть у меня такой проекты по современной музыке даже сначала появились больше с Россией связанные, скажем так. Реализовываться здесь не очень просто, потому что как бы культура современной музыки существует давно, есть много людей, которым этим занимаются, есть люди, у которых очень большой опыт, и молодежи не всегда дают как бы здесь пройти. Ну, может быть, я звучу так, как недовольный, да, человек там, нас не пускают вперед. Но просто, к сожалению, действительно есть такой феномен, то, что все основные позиции, они уже как бы держатся, скажем так, поколением более старшим, и не всегда есть вот прям такая возможность молодому человеку пробиться, но тем более в сфере музыкальной журналистики или там музыковедения, это такая действительно очень маленькая сфера в каком-то смысле.
1: Что такое Gnesin Contemporary Music Week?
2: Это фестиваль, который проводят ребята в Москве, я считаю, очень успешный, где можно услышать отличную современную музыку, абсолютно разную по планам, и вот мы сегодня будем слушать примеры, примерно такая же музыка там тоже звучит. То есть они этим занимаются, я не помню, с какого года, но, по-моему, с 2018-го. И да, я всем советую всегда сходить туда, кто находится в Москве, и послушать, потому что это действительно хороший фестиваль, где много чего разного интересного звучит.
1: Когда он проходит?
2: Он проходит обычно осенью у ребят в примерно октябре-ноябре, но вот только что он прошел, и я там тоже участвовал, мы обсуждали метамодернизм, это, надеюсь, тема моего будущего исследования PhD, потому что я хочу заниматься все-таки наукой более плотно, и там мы об этом тоже рассуждали, и было очень много интересных концертов, так что в октябре, в ноябре советую ходить на этот фестиваль. Вот такая вот интеграция фестиваля.
1: Расскажи, как ты зарабатываешь. Как зарабатывает пианист, понятно, у него есть концерт, и можно предположить, как исполнитель зарабатывает. Как зарабатывает музыкальный теоретик?
2: Да, это хороший вопрос. На самом деле понятно, что человек, который пишет, он, наверное, много зарабатывать не будет, мне так кажется. Ну, по крайней мере, в начале своей карьеры. И с этим тоже здесь сложно. Понятно, что гонорары за тексты здесь больше, чем в России. Но не могу сказать, что они тоже какие-то заоблачные или то, что этим можно действительно себя кормить. То есть мне очень повезло. Опять-таки, я люблю учить, у меня достаточно много учеников, и это мне помогает как бы держаться на плаву в этом смысле. Но в то же время, конечно же, я пишу статьи, участвую в каких-то проектах, даю какие-то лекции, тоже это оплачивается. Вот. Хотелось бы, чтобы этого было больше, поэтому, конечно же, сейчас вот смысл такой, чтобы да, переориентироваться, еще больше заняться этим.
1: Расскажи, пожалуйста, о подкасте «Фиолетовый снег», который ты делаешь вместе с Ирой. Во-первых, для кого вы его делаете?
2: Это отличный вопрос, потому что мы сами хотим и часто задаемся этим вопросом, пытаемся на него ответить. На самом деле, нам хочется делать его максимально доступным для всех, то есть чтобы человек, который никогда ничего не слышал о современной музыке, мог найти наш подкаст, послушать его, заинтересоваться этим делом и узнать что-то для себя новое, открыть этот мир современной музыки, потому что действительно, мне кажется, существует много стереотипов, да, о том, что это такое, и вот мы сегодня опять-таки будем проигрывать треки, надеюсь, они тоже развеют какие-то сомнения или стереотипы, которые есть у наших слушателей. Вот, но в то же время, конечно же, нас слушает еще какая-то часть профессионального комьюнити, у нас тоже идет диалог такой, поэтому это такая платформу, ну, нам хотелось бы видеть это как платформу, да, вот для дискуссии о современной музыке, но в то же время мы стараемся знакомить со всем тем, кто об этом ничего не знает.
1: Расскажи, где его можно послушать. У вас есть телеграм-канал.
2: У нас есть телеграм-канал, его можно послушать на всех подкаст-платформах, известных человечеству, я надеюсь.
1: У тебя, получается, в России вот Gnesin Contemporary Music Week, «Фиолетовый снег», и периодически ты пишешь какие-то статьи на русском языке, можно увидеть музыкальную жизнь и так далее. Ты говоришь, какая-то у тебя началась тоска по России, и ты, значит, вписался в какие-то проекты. У тебя продолжается сейчас тоска по России? Вот почему, уехав и уже выучив хорошо английский язык, зарабатывая в Англии, тебе интересно возвращаться, ну, не возвращаться, продолжать заниматься Россией, русской культурой? Это приносит тебе какой-то доход, или эта история не в доходе, тебе интересно?
2: Нет, дело в том, что доход это не приносит, ну, большой какой-то, опять-таки, сразу хочу оговориться. Нет, это скорее дело в том, что мне всегда было важно осознавать себя как человека, все-таки связанным с этим местом, потому что, когда ты уезжаешь в 17 лет, это такой период, все-таки это и не совсем 13 лет, когда ты, может быть, не имеешь так много связи, но это и не совсем поздний тоже период, когда там ты оброс большим количеством знакомых, друзей. То есть я всегда, конечно, тосковал, несмотря на то, что у меня много друзей в Лондоне, кто говорит по-русски, и те, кто из России, те, кто из Москвы, из моего города, где я родился. Мне все равно хотелось иметь какую-то эту связь. Я много читаю книжек, русских книжек, английских книжек, совсем разных, на разных языках, ну, на этих двух, на самом-то деле. И мне важно было просто тоже оставаться как-то в контексте, что ли. Но, скажу честно, я не знал, что современная музыка существовала в России до определенного периода. Я помню, когда Московский ансамбль современной музыки приехал к нам в Goldsmith, что было вообще удивительно, потому что как они попали в Великобританию, я не знаю. И там я к ним подошел, и Ваня Бушуев спросил, а вот есть ли вообще в России современная музыка, и что там творится, потому что я ничего не знаю. Он мне рассказал про композиторов, я такой, ух ты, как интересно. И вот с этого момента начался мой интерес вот именно современной музыкой в России. Так что вот как-то тоска всегда была. Сейчас у меня как раз идет переориентация на какой-то, что ли, вот более английский или англоязычный, что ли, мир. То есть я, конечно, писал уже и до этого, но я понимаю то, что в России как будто бы я написал, сказал то, что я хотел. Конечно, статьи будут появляться, и подкаст у нас продолжает идти, но сейчас моя задача все-таки как-то, да, все-таки наладить англоязычную сферу моей деятельности, скажем так.
1: Поменялось ли твое отношение к взаимоотношению с Россией и твоей работе после того, как началась война?
2: Я думаю, что я начал как-то больше, что ли, подсознательно открещиваться от того, что русский, но потом получилось, что абсолютно наоборот все получилось. То есть я потом понял то, что наоборот я очень тоскую и скучаю. То есть после начала войны мне совсем не хотелось вернуться в Москву. Мне казалось, что я туда и... Ну, то есть мне... Ну, говоря честно, совсем мне противно туда ехать, мне не хочется оказаться там, вот. Но, с другой стороны, конечно, потом я понял то, что как же я без этого, это все равно родной город, где я вырос, и мне хотелось бы там оказаться, мне хотелось бы увидеть моих друзей, моих родных, потому что они там у меня тоже проживают, которых я давно достаточно не видел, и для меня это важно. Но не могу сказать, что как-то это... Вот я на первое время я открещивался, но все равно я не могу как бы полностью изолироваться от этого. Повезло, наверное... Мне в том-то, что в Великобритании не очень была какая-то... Вот вначале очень было много разговоров, да, про то, что вот есть какие-то разговоры о том, что, ну, если ты из России, то с тобой не надо вести дела, или ты не рукопожатный, или что-то такое. В Великобритании такого не было, все относились максимально с пониманием, старались как-то поддержать. Ну, а более того, мы с Сашей Елиной еще организовали концерт благотворительный после, наверное, там, после 3 месяцев, если я не ошибаюсь, тоже в поддержку беженцев из Украины. Так что для меня это очень больная тема, очень важная тема. Но потому что, наверное, я переехал раньше, значительно раньше, чем большинство даже, наверное, героев твоего подкаста, то у меня были совсем другие сложности. Они были в основном как бы психологические, да. То есть мне не пришлось там адаптироваться или учить новый язык, или переезжать в другую страну, что может быть безумно тяжело для людей. Поэтому на бытовом уровне, наверное, нет, но психологически, конечно, это оказало влияние на меня.
1: Возвращаемся к современной академической музыке. Во-первых, что это такое?
2: Я боюсь, что не смогу дать такой ответ, который сможет действительно удовлетворить всех. Дело в том, что любой термин, сейчас чуть-чуть подушню, если ты не против, любой термин, он имеет такую вещь, что он не описывает все это явление со всех сторон. И поэтому, если мы будем называть это современной академической музыкой, как это принято говорить в России, ну, вопрос, что есть современность, да? Современная музыка была всегда для всех периодов, то есть в 19 веке для людей из 19 века она тоже была современная. Вот. Понятно, что... Я думаю, когда пройдет значительное время, то есть 100 лет, 200 лет, мы уже эту эпоху будем называть как-то по-другому, но ладно, современно еще, может быть, проблем не так много. Академическая. Ну, то есть, а почему она академическая? То есть человек, который занимается этой музыкой, должен быть связан с академией, то есть там с университетами или с чем-то. Это не так. Есть много композиторов, которые самоучки, которые никогда, может быть, не учились в университетах. Есть еще такой термин современная композиторская музыка. Тоже встает вопрос, а что? То есть только композиторы могут заниматься музыкой, то есть как бы музыканты или исполнители не могут, что ли, ее писать или импровизировать. То есть любой термин, он будет проблематичен. Я просто предпочитаю максимально широкое определение «современная музыка». В нем тоже есть как бы проблемы с ним, потому что, ну, популярная музыка, которая пишется сегодня, она тоже современная музыка. То есть сложно, сложно. Но вот современная музыка — это такой максимально, мне кажется, широкий, общее название этого термина. И мне с ним комфортно. Новая музыка, да, но в русском языке она как-то сейчас стала больше закрепляться, это тоже немецкий такой термин. В английском, да, new music, мы в основном так это называем. Но тоже зависит из какой-то страны, там, допустим, в Америке это называется тоже по-другому, там, classical contemporary кто-то говорит. То есть проблемы всегда есть. Что это такое? Это музыка, которая пишется сегодня или там последние 70 лет, тоже в зависимости от трактовки. И, как я уже вот из моего рассказа, вы, может быть, поняли, пишут ее абсолютно разные люди. Композиторы, музыканты, люди, которые вообще с музыкой не связано, художники очень часто занимаются музыкой. То есть это такое максимально широкое понятие, широкая трактовка. Как мы можем включить больше людей, больше исполнителей, больше музыкантов в современную музыку, и как можно привлечь больше слушателей, чтобы она тоже стала им интересна, потому что вот я был на дармштадтских курсах в том году, в 2023-м. Очень...
1: Что такое дармштадтские курсы, расскажи поближе.
2: Это очень важное событие в мире современной музыки, оно уже давно идет, лет 70, и туда приезжали композиторы, безумно важные для вот того, чем я занимаюсь, то есть Штокхаузен, Болес, можно назвать. Это композиторы такие, которые писали музыку в 20 веке, послевоенный авангард, мы его так называем, и она была такого модернистского толка, достаточно сложная. Некоторые люди описывают ее как, допустим, если взять кота, и кот пройдется по фортепиано, будут вот такие звуки, не очень гармонично звучащие, то вот примерно так звучала музыка Штокхаузена и Болеса, не вся, естественно, и она имеет свою выразительность, но у большинства людей, которым я включаю эту музыку, у них вызывает это такие ассоциации. Вот.
1: А у Штокхаузена тот композитор, который еще написал квартет для квартета, для струнного квартета и квартета вертолета.
2: Да, абсолютно верно. Он написал эту пьесу, которая, ну, это часть его большой оперы, если я не ошибаюсь, «Лихт», которая... В которой, да, действительно, участники струнного квартета садятся на 4 вертолета раздельных, взлетают и начинают исполнять музыку. То есть такое было культовое сочинение, оно вот такая визитная карточка современной академической музыки, то есть что возможно вообще сделать. Ну вот использование вертолетов один вариант.
1: То есть получается, что в какой-то момент классические композиторы сошли с ума и начали делать, экспериментировать. И вот в том числе они приезжали на вот этот дармштадтские курсы, которые,
2: да, про которые ты абсолютно говоришь. Верно. Это было место встреч, место обмена идеей, то есть такое знаковое место в истории 20 века. И с этим тоже обстоит проблема сегодняшнего дня, потому что у многих людей, которые находятся в тусовке современной музыки, у них вот дармштадтский курс ассоциируется с такой именно музыкой, с более, может быть, старинной, да, с музыкой 20 века, со сложной музыкой. А сейчас уже композитор современный не все такую музыку пишут, не все такую музыку хотят писать, и поэтому Дармштадт и дармштадтские курсы пытаются сами себя как бы переиначить. Но это не только их проблема, это вообще, я думаю, вещь, которой вот сейчас занимаются все, с чего я начал. То, что как привлечь новую аудиторию, как привлечь новых музыкантов и делать так, чтобы музыку, которую они пишут, она была, она где-то игралась и тоже кто-то о ней узнавал. То есть это такой вот вопрос, как быть с такой новой музыкой. Надеюсь, объясняю понятно, тут много подводных камней.
1: Хорошо, давай, может быть, мы тогда, вот мы о ней говорим-говорим, мы, может, сейчас перейдем к какому-нибудь первому примеру. Мы с Маратом заранее договорились. Я попросил Марата подобрать мне не топ современных композиторов, а скорее разнообразие современных молодых композиторов. Это композиторы, которые, с помощью которых мы сейчас сможем помочь мне и слушателям погрузиться и лучше узнать о новой, о современной музыке. Марат придерживается такой формулировки, что это современная музыка. Мы будем слушать не целиком, мы будем слушать отдельные куски. Мы решили, что по 1,5 минуты будет достаточно для подкаста. И если вы захотите, то все ссылки будут в комментариях и в сопроводительных материалах к подкасту. Алекс Пакстон, композиция «Бай». Хочешь ли ты что-то сказать об Алексе Пакстоне или хочешь, чтобы мы сначала послушали?
2: Я думаю, что я скажу, что Алекс Пакстон – это композитор примерно моего возраста. Пьеса «Бай» была написана в 2020 году. Она на альбоме находится «Happy Music for Orchestra». Отличный альбом. Всем, кому понравится трек, советую послушать больше. Вот. И вообще хочу сказать, что это пьеса, под которую я заплакал. Вот. Я думаю, этого достаточно перед тем, как мы послушаем, что это такое.

0: Ну что, хочу спросить тебя так, какие впечатления это вызвало у тебя?
1: Ну, я как человек с музыкальным прошлым, который много работал в оркестре, первое, что я услышал, что это очень прикольно звучит оркестр, вот такая квакающая какой-то вот эта медь. И понравилось то, что мы начали с этого трека, потому что совершенно несложный музыкальный язык, все идет в привычной гармонии, ничего не раздражает, и такой медитативный, приятный слуховой ряд. И действительно, мне кажется, если бы я послушал до конца, может быть, я бы... Ну, наверное, может, я тоже прослезился, наверное. Там 10 минут, 15 секунд, возможно, да.
0: Но дело в том, что да, трек называется «Bye», и Алекс сам описывает это как вот иногда мы прощаемся с людьми, иногда совсем на чуть-чуть, а иногда навсегда. И вот как-то во мне это срезонировало, может быть, тоже какие-то на меня эмоции навлекло. И действительно, вот эта мелодия, которая обрастает, и потом становится все более такая душераздирающая, в этом что-то есть. И это действительно такой простой и понятный музыкальный язык. Тут нет никаких сложных звуков или каких-то гармоний, которые могут отпугнуть. И я хотел как раз-таки начать с этого трека, чтобы показать, что современная музыка может быть и такой. То есть совсем использующий привычный для нас музыкальный язык. А более того, Алекс, он вообще связан с джазом. Он джазовый тромбонист. И поэтому мы слышим тоже некоторое влияние джазовой музыки в этом треке.
1: Ну, может быть, о нем что-то еще. Ты сказал, что он твой ровесник, и это произведение написал в 20-м году. Может, где он учился?
0: Я отнес его в своей статье. У меня есть статья «Британская школа эмоциональности». Ну вот я его отнес к этой школе, мной же выдуманный. Он британский композитор, который, на самом деле, последние пару лет очень хорошо ворвался на континент. Его многие европейские институции исполняют. И на самом деле это здорово, потому что Британия, она всегда была культурно чуть-чуть отстранена проливом Ла-Маншем, да, от континента. И поэтому здорово, когда вот британские имена доходят до европейских слушателей. К сожалению, не всегда европейские имена доходят до Британии, но это тоже часть в каком-то смысле, ну уж не миссии моей, но, по крайней мере, того, чего я пытаюсь добиться в своей работе, рассказать и о той музыке, которая не очень популярна, может быть, в Британии, но которая более популярна на континенте. То есть такой культурный обмен. И, кстати, вот ты тоже спрашивал про Россию, почему я это делал. Мне всегда было это интересно, наводить мостики между культурами, ну, как бы по возможности.
1: Отлично. Следующая композиция – это Лукас Сухарев. Давай.
0: Хорошо, это Лукас Сухарев, Monkey Etudes. Вот. И вторая часть называется Колобус Гуэрреза Персивали. Да, к сожалению, прочитать тоже хорошо я это не могу. Неизвестны для меня эти слова. Но дело в том, что Лукас – это студент третьего курса консерватории Московской. Он родился в 2001 году. То есть, по факту, это такой самый настоящий композитор 21 века. Да? То есть, тут никаких ассоциаций, ну, с 20 веком таких, ну, они, наверное, есть, но они не такие выпуклые, скажем так. Вот, и это совсем другая пьеса, да, по звучанию, поэтому предлагаю ее послушать сразу.

0: Да, мне кажется, как можно было услышать, из звучания такая энергичная музыка. Ну, я не мог скрыть свои улыбки, когда смотрел это видео, и мне кажется, ты тоже чуть-чуть. Вот, дело в том, то, что это, как я уже сказал, сценическая пьеса, то есть ее надо видеть, конечно, слышать ее это хорошо, но когда вы видите, что Лука Сухарев и Филипп Карандеев вместе вот изображают обезьян, в каком-то смысле кричат, как обезьяна, потом играют на маримбе, это, ну, захватывает дух, и происходит это в стенах Московской консерватории, то есть тоже, да, возвращаясь к вопросу, могут ли какие-то такие неординарные, что ли, проекты происходить в России, ну вот, конечно, могут, и вот мы видим один из них. И, опять-таки, я советую всем, кого заинтересовала эта музыка, перейти по ссылкам и посмотреть уже для себя на YouTube, как это выглядит. Да, действительно, четыре части в этом произведении есть. Первая, третья, четвертая, они более, мне кажется, такие традиционные в этом смысле. Но вот как раз-таки тут нежданчик такой во второй части, когда просто Лукас сидит за фортепиано, а потом встает, и вот начинается вот это сумасшедшее, сумасшедший карнавал в каком-то смысле музыкальный.
1: Так, переходим к следующему. Следующий у нас Кассандра Миллер.

0: выхожу из медитации виолончельной. Я в какой-то момент я подумал, что вот я слушаю вот эту виолончельную медитацию, она идет, и в какой-то момент я подумал, господи, у меня в Ютубе открылось какое-то другое видео, потому что вот этот оркестр, он как будто накладывается на это, а потом понимаешь, что это одно пространство, и это сразу же вызывает внутреннее... Ну, часто бывает, ты сидишь, о чем-то задумался, и вдруг там, не знаю, проносится поезд неожиданно для тебя, и ты вот, вот так вот воспринимаешь это. Я очень люблю находить в музыке, неважно, она современная, несовременная, какие-то штуки своей повседневной жизни, с которыми я сталкиваюсь. И когда вот этот слуховой опыт вдруг меня переносит какие-то такие в мою реальность, это очень-очень прикольно. Расскажи немножко об композиторе. Это композитор или это композиторка?
1: Это композиторка Кассандра Миллер. Она из Канады, но работает в Великобритании. Да, пьеса называется «Duet for cello and orchestra», то есть дуэт для виолончели и оркестра. И важно подчеркнуть, что это не концерт для виолончели и оркестра, да, то есть у людей, которые больше знакомы с классической музыкой, наверное, у них вот ассоциация оркестр, виолончель, скорее всего, это какой-то концерт будет, а тут именно дуэт, и вот мы слышали эту медитативную виолончель, там, по-моему, две открытые струны играются, ре и соль, такая тоника доминанта, да, если вернуть нас к... таким более академическим познанием, да, гармонии. Вот, но по факту эта виолончель на протяжении 30 минут играет только эти две ноты. И она вот вокруг нее происходят все эти пертурбации и музыкальные какие-то изменения. Вот эта вторая мелодия вырастает вокруг. И, в общем, я помню, что меня эта пьеса очень впечатлила. Кассандра Миллер — это пример, наверное, более такого традиционного письма, но совсем не в плохом смысле, а наоборот, как можно работать тоже с такими понятными формами, с понятным языком, но же привносить что-то новое и частичку из себя. И вообще ее творческий метод строится как раз на этом. То, что она берет какой-то материал уже существующий и как бы через призму своего голоса перерабатывает его. У нас, кстати, в подкасте есть отдельный эпизод про Кассандру Миллер, поэтому, если вас эта музыка заинтересовала, можно тоже его будет послушать. Пьеса была написана в 2015 году. Если я не ошибаюсь, в нашей подборке это самая, так сказать, поздняя пьеса, да, написанная дальше всего от нас, ну, всего лишь, что сколько, 9 лет назад. Вот. И ей, если не помню, ответил я или нет, ей, да, около 50 лет, по-моему, чуть меньше 50. Хочу сказать, что оно вообще отмечено было газетой Guardian как одно из лучших произведений 21 века. Там коллегия собралась ревьюеров, и они, в общем, да, выбрали, сделали свой рейтинг, по сути. Вот оно занимает там какое-то место, поэтому, да, высоко было оценено, скажем так.
0: Мы тогда переходим к следующему произведению. Расскажи, пожалуйста, кто это?
1: Тайшун Сори, композитор, ему около 40 лет. Он афродиаспорический композитор из Америки, перкуссионист и мультиинструменталист, ну просто отличнейший музыкант, который работает и в джазовых стилях, и в классической как бы музыке тоже. То есть он совмещает это, и так же, как Алекс Пакстон, который вот имеет связь с джазом, он пытается найти какой-то синтез двух этих языков, но вот когда мы будем слушать это сочинение, вы, может быть, заметите, что уже музыкальный язык, он отличается от всех даже предыдущих трех пьес, он будет чуть-чуть другой, поэтому предлагаю без остановки начать прослушивание.

0: Здесь мне в первый раз за все наше прослушивание, это уже у нас какой-то раз, два, три, четвертое произведение, мне захотелось узнать, чтобы мне это произведение больше понравилось, узнать, что хотел сказать композитор. В предыдущих почему-то у меня такого желания не было, там я справлялся сам.
1: Ну да, и я...
0: Допустим, композиция «Бай», я чувствовал прощание, «Лукас обезьянки», понятно, «Кассандра» просто я наслаждался тем, что слышал, а тут я еще смотрю вот эта контрабасовая гигантская флейта, это, видимо, какой-то еще перформанс одновременно, потому что люди сидят вокруг, ударные где-то сидят, и мне хочется узнать, что хотел сказать композитор, и, во-первых, правильно ли у меня запрос для того, чтобы... Или можно тут ничего не понимать? Или, может быть, ты нам сейчас расскажешь, что хотел сказать композитор?
1: Ну, честно говоря, я не знаю, что хотел сказать композитор. Надо, наверное, композитора самого было бы тут нам спросить. Но очевидно, что я хотел дать этот пример, чтобы показать, что, да, музыка бывает и такой современной, то есть, наверное, более, как я бы ее назвал, модернистской, работающей вот с такими текстурами, звуками. Тут, конечно, есть элемент перформанса определенный, и, как ты уже сказал, вот этот контрабасовый флейта, который напоминает какой-то гигантский, как будто бы треугольник металлический. Вот. Но тут просто мне понравилась вот эта интеракция именно двух исполнителей, то есть Клэр Чейз, которая вот как раз-таки на контрабасовой флейте, и Тайшон Сори, непосредственно сам композитор, который за барабанной установкой. Барабанная установка, кстати, ну, тоже кажется, что... Причем тут современная музыка такая академическая, да, и барабанная установка, но дело в том, что этот инструмент уже давно достаточно используется, вот, первый там пример вообще в начале 20 века, по-моему, 20-е годы, Дариус Мио. Но дело в том, что это, опять-таки, такое вот, мне кажется, очень драйвовое сочетание, и мне кажется, чтобы проникнуться этим треком, нужно послушать, конечно, его от начала до конца, то есть этот кусочек, он просто показал вот одну из этих энергий, которую мы слышим, но... Это пример такого более модернистского языка, может быть, более сложного, но мне здесь очень нравятся текстуры, да, сочетание этих двух инструментов. Тоже у кого-то, может быть, это отзовется, а у кого-то нет. Такая вот она разная, современная музыка.
0: Так, следующую композицию мы слушаем на Бэткэмпе. Расскажи, кого мы будем слушать?
1: Мы слушаем D-Dem, наверное, Josh Kunseven. Она из Турции, турецкая композиторка, которая работает сейчас в Париже. Она, у нее тоже такой бэкграунд есть и академический, и чуть-чуть не академический. Она играет на клавишах в электропоп-дуэте. У нее есть свой дуэт, который занимается более, скажем так, популярной музыкой. Вот. И мне показалось, что это тоже хороший пример такого, может быть, более модернистского традиционного письма, но который очень эффектен. И тут будут такие приливы, которые вот как волны буквально, да, приходят к вам, а потом от вас уходят. И тоже такая медитативная музыка. Я, наверное, чуть больше скажу после того, как мы прослушаем композицию.

0: Ну что, какие у тебя впечатления от этой пьесы?
1: Я бы с большим удовольствием послушал бы это в поездке куда-нибудь в соседний город, там 2 часа на региональном поезде, вот так вот, и какую-нибудь такую музыку, очень было бы хорошо. Вот эта вот медитативность, я сейчас внутренне как-то себе ответил на вопрос, из чего она строится, из постоянных повторений одного и того же, повторяется, тут используется электроника.
0: Честно, не могу сказать точно, но есть какие-то электронные звуки, смею предположить, что это какой-то, может быть, синтезатор или что-то типа того. Вообще, про состав хочу чуть-чуть сказать. Исполняет эту пьесу ансамбль «Никель», один, наверное, из самых передовых и интереснейших ансамблей современной музыки. У них такой состав необычный. Там 4 инструмента, то есть фортепиано, электрогитара, саксофон и перкуссия. И что интересно, что для этого состава не было ни написано ни страницы нот до момента их создания в 2006 году. То есть это такой пример, как вот на наших глазах создается произведение под конкретный состав, под конкретных исполнителей, и получается, вот вырастает такой канон произведений для этого квартета. Вот, тут, наверное, не фортепиано, тут, наверное, клавиши все-таки электронные. Но вот такое, да, более электронное звучание, и ты прав, эта медитативность, она очень успокаивает, я думаю, особенно вечером, там, может быть, даже перед сном эта пьеса может хорошо зайти и прослушаться.
1: А скажи, пожалуйста, она есть только на Бэткампе? Потому что вот у меня проблема с тем, что, ну, то есть, если ее нет в Spotify, Apple Music, то довольно проблематично быстро ее найти и включить удобно.
0: Я хочу сказать то, что много из того, что я слушаю, этого нет на стримингах, к сожалению. Вот, поэтому надо искать как-то так. Ну и Bandcamp, надо с этим тоже знакомиться. Иногда композиторы выкладывают свои произведения на SoundCloud тоже. То есть... Да, к сожалению, это нужно будет иногда чуть-чуть поискать, но это стоит того, потому что это очень, мне кажется, захватывающий, интересный мир тех звуков, которые вы, может быть, не слышали на стримингах. А может, они там тоже есть.
1: Мы переходим к следующей композиции.
0: Следующая композиция отличается, я считаю, достаточно сильно от предыдущих. Это Мариам Резаи. Она английский turntablist. Да, turntablist — это музыкант, который работает с вертушками, да, который использует диджей. Но говорить, что это диджей, наверное, не очень корректно, потому что работа диджея заключается в чем? Чтобы ставить треки и их проигрывать, то есть создавать какую-то тоже атмосферу и музыкальное повествование от трека к треку. А тут все-таки она манипулирует именно... сам звуковой материал, то есть она делает скрейчинг, вот этот нам знакомый, да, из хип-хоп-музыки, другие всякие свои приемы, и таким образом это, вот вертушки превращаются в отдельный такой инструмент, наравне с гитарой, может быть, или там, я не знаю, с самплером. Ей, по-моему, в районе 40 лет, вот, она очень перспективная, сейчас очень много у нее проектов, выступлений в Лондоне выступает очень много, к сожалению, я до сих пор не смог попасть на ее выступление, но знаю, что просто это очень круто, поэтому надеюсь, получится. Этот трек называется «I want you to», вот, и тут еще поет сопрано Алия Аль-Султани, и, соответственно, Мариам Резаи, она вот манипулирует голос вживую, используя вертушки.

0: you female because...
1: Необычно, скажи, потому что, опять-таки, люди, наверное, не ожидают, что такое может случиться в формате вот современной музыки, но нет, такое тоже бывает, и вот мне очень нравится сочетание, да, сопрано, вот этого высокого пения и, конечно, скретчинга, да, как вот эти самплы так ломаются.
2: Мне очень интересно, что будет дальше.
1: На самом деле, мне кажется, это такой тоже интересный пример, как современная музыка может жить в формате альбома, потому что обычно мы думаем о пьесах, о заказах, да, 30-минутное сочинение, а тут альбом как бы треков, по факту, да, и каждый примерно в районе 4 минут. То есть тоже это можно воспринимать как целостное высказывание от начала до конца, поэтому советую мало того, что дослушать этот трек, так еще послушать весь альбом, потому что там совершенно другие даже стили использования, опять-таки, вертушек. То есть тоже такое необычное, очень популярное и, на мой взгляд, такая тенденция вверх у этого, да, и перспектив вверх. Сейчас все больше композиторов тоже пытаются вовлечь вот вертушки в процесс сочинения музыки.
2: Вот мы с тобой двигались сейчас, это уже предпоследний, который мы будем сегодня слушать. Первый был для оркестра, потом виолончели, и дальше мы все больше углубляемся в электронику. Очевидно, что, видимо, первые композиторы, которых мы сейчас слушали, они учились в какой-то консерватории или музыкальной академии. Вот эта вот композиторка, она, у нее есть какое-то академическое образование?
1: Вот знаешь, не могу тебе так сходу сказать, точно не могу ответить на этот вопрос, но, опять-таки, тоже возвращаясь к нашему изначальному разговору, да, вовлечение людей с разным бэкграундом, тех, кто может создавать музыку, но не обязательно имеет какие-то технические знания. Более того, сейчас, опять-таки, ведутся дискуссии, нужно ли вообще абитуриентам, которые поступают в некоторые музыкальные заведения, не обязательно консерватории, вообще знать, как читаются ноты. То есть сейчас такие тоже дискуссии ведутся, поэтому вот это пример таких взаимодействий, да, и современности непосредственно в ее виде таком остром. Я замечаю, что эти жанры, наименования, классификации, школы — это такие условности. То есть можно найти такой самородок, опять-таки, на том же, допустим, Bandcamp, и который будет вообще похож ни на один стиль или то, что ты когда-либо слышал в своей жизни. Поэтому надо просто иметь открытые уши, интересоваться этим и, может быть, задумываться, а что меня привлекает в этой музыке, да, что мне не нравится в другом примере. И таким образом как-то нащупать именно тот музыкальный язык, который ближе тебе. Ну, а потом уже, конечно, это путешествие на всю жизнь и вот узнание других стилей, других музык и всего возможного.
2: Последняя композиция, которую мы сегодня послушаем, расскажи о ней.
1: Ну, хорошо, я хотел все-таки завершить на какой-то ноте, может быть, чуть более классической, но тоже с таким with a twist, как говорят в Англии, да, с небольшой подоплекой, что ли. Это Эйвин Торвун, если я правильно произнес норвежское имя, композитор из Норвегии в районе 50 лет. Пьеса называется Plans for Future Operas, и она очень забавная, я видел ее вживую, тоже на дармштадтских курсах, где нам... как бы рассказывают о потенциальных сюжетах для опер, которые могут возникнуть, потому что оперы настолько абсурдны и нереалистичны, они просто не могут как бы быть исполнены, и поэтому это такие скетчи небольшие, да, в которых вот мы как бы заглядываем, да, за кулисы и видим, что композитор хотел бы сказать. Это очень-очень классный пример тоже такого метамодернизма, потому что тут вот эта иронезность, да, сочетание иронии и искренности, игривости, ностальгии, все это тут переплетается в такой коктейль сумасшедший, вот. И вообще, это длинная пьеса, но мы послушаем небольшой фрагмент. Начинается она с того, что нам говорят: закройте глаза, и дальше мы представляем как бы всю оперу у себя в голове. То есть, ну там, не всю оперу, но, по-моему, 10 первых минут точно. Нам как бы повествуют, и мы должны сами у себя в голове представить, как она проходит. То есть тоже такая, знаешь, работа со слушателем, что ли, чтобы активно вовлечь слушателя в процесс вот этот фантазирования, да, или музыкальный процесс. Так что это очень интересный пример. Тут коллаборация между монстром из Muppet Show, да, из «Улицы Сезам» и сопрано. Как вот они вместе могут работать и написать оперу.

0: такое произведение на прощание.
1: Очень милое, да. Оно вот в нем есть какой-то такой позитив, игра. Поэтому, да, оно очень очаровательное. Мне тоже очень нравится.
0: Скажи, вот мы сейчас послушали 7 разных композиций. Помещаются ли они у тебя в голове в какую-то одну рамку? Можешь ли ты, допустим, прийти на какой-нибудь фестиваль, на концерт новой музыки и услышать все эти композиции подряд друг за другом, вот в таком виде? Такое бывает где-нибудь?
1: Такое бывает, несомненно, бывает не часто. Но я думаю, что это такая траектория в будущее. Да, как это будет развиваться, мне это так видится. Конечно, прогнозы я давать не могу, какие-то стопроцентные, но такое может быть, да. В формате одного концерта, наверное, нет. Это слишком сумасшедший микс из всего, что только возможно. Но в формате фестиваля, да, и опять-таки некоторые из этих пьес я видел вживую в Дармштадте, поэтому мне неудивительно, что более тихая музыка и там какая-то традиционная музыка сочетается с такой нойзовой, джазовой, фри-импровизаторской, или там еще есть такие сценические работы, как вот у Эйвена Торвана. То есть все это возможно, конечно, да, но не обязательно в формате одного концерта.
0: И вот у меня по пути возникло много разных вопросов. Они не относятся не ко всем трекам, вот периодически, вот, наверное, чем дальше мы углублялись, тем больше. Первое, что часто современная музыка не самостоятельная. Она привязана к перформансу, то, что ее скучно или неинтересно, или ты не поймешь, если ты ее слушаешь только в наушниках. Соответственно, назвать ее просто музыкой для меня, наверное, сложно. Это перформанс, наверное, звуковой.
1: Угу. Я думаю, что это опять-таки зависит от той музыки, потому что она бывает очень разная, да? Я мог тоже, ну, у нас были примеры, кстати, чисто музыкальные, вот пьеса Алекса Пакстона в начале или Кассандра Миллер, которую можно слушать и без, как бы, не нужно ничего смотреть, нет сценического элемента, нет перформанса, вот. Так что тоже, мне сложно говорить, есть разные примеры, да, есть музыка, которая чисто акустическая, просто мне, наверное, да, ближе то, что чуть включает в себя элемент перформанса, и поэтому я такая вот, подборка, да, вышла моя авторская в этом смысле, а так, конечно, она есть разная, и разные авторы пишут в разных стилях, да, кто-то просто протестует против музыки, которая чисто музыкальная, потому что они считают, какой смысл в абсолютной музыке, закрыть глаза и наслаждаться звуками, нам надо сделать какой-то политический стейтмент и так далее и тому подобное. То есть композиторы бывают разные. А есть те, кто, наоборот, говорит, я люблю просто звучание ноты до и хочу в течение часа слушать эту ноту до.
0: И если в течение часа слушать ноту до, следующая претензия, такую часто такую музыку не хочется слушать в наушниках. Вот, допустим, я на пробежке, я еду в поезде куда-то несколько часов и хочу насладиться чем-то интересным, может быть, не обязательно прекрасным, не обязательно получить эстетическое удовольствие, но чтобы мне было интересно и какой-то новый опыт. И, допустим, вот я слушаю ноту до, да, наверное, это интересный опыт, но очень специфический. То есть, выбирая то, каким языком композитор будет говорить, он заранее очень сильно ограничивает аудиторию. И такое ощущение, что они это делают, вот, а, этого еще не делали, хочу сделать так. Или все-таки он действительно...
1: Ну, это очень интересный вопрос, потому что тут, видишь, мне кажется, перспектива важна. Мне кажется, что композиторы, наоборот, уже не стараются кого-то чем-то удивить, потому что ощущение, что всех уже, всем удивили еще в 20 веке. То есть все эти фишечки, прием...
0: Четырьмя вертолетами уже...
1: Удивили. Уже все было сделано давно до нас, да, под Луной все есть. Так что, мне кажется, наоборот, сейчас какой-то тренд к такой нормальности, да, к тому, что не пытаться пыль в глаза бросить, а просто сделать то, что действительно у кого-то резонирует. Да, вопрос, конечно, действительно актуальный. Кто готов слушать ноту до очень долго? Ну, мне это нравится, да, меня такая музыка привлекает. Вот не стало Фила ни Блока, и у него такие тоже дроновые композиции, 30 минут, просто стена звуков на тебя звучит. Мне это нравится, я не говорю, что всем это понравится, да, но просто...
0: А ты когда это слушаешь, в наушниках или дома в колонках?
1: Вот знаешь, я много гуляю перед сном, у меня есть такая традиция, и я слушаю музыку время от времени. Иногда подкасты, в том числе твой, а иногда слушаю музыку, и... Зависит. Мне нравится слушать в наушниках. Я не знаю, почему все говорят, надо обязательно находиться на концерте. С концертами тоже есть много претензий. Мы сидим в неудобных стульях 1.5 часа, кто-то в туалет захотел, кому-то надо еще что-то, кто-то там не готов концентрироваться так долго. Тоже идет такой тренд на демократизацию пространства твоей пятой точки, извините. То есть, чтобы как-то спокойнее, что ли, слушать или в более удобном формате. Вот опять-таки, я был на таких концертах, где были пуфики, или ты просто мог лечь на мат и закрыть глаза и просто, опять-таки, наслаждаться этими звуками. Поэтому, как бы, нет предела фантазии человеческой. Мне кажется, так.
0: И опять следующая претензия про закрытость музыки. Почему, допустим, вот композиторы, которых мы слушаем на Бэткэмпе, они только там, почему они... Или они там зарабатывают? Вот тут я вижу, можно купить электронный альбом за 6,5 евро. Вот. И
1: да.
0: Ведь на стримингах тоже можно заработать на прослушивании. Или они заранее понимают, что их не будут слушать много на Apple Music, они там ничего не заработают, и они хотят вот таким образом. Из чего... Почему эта закрытость есть, присутствует?
1: Ну, я не думаю, что тут какая-то

0: опять-таки, точно закрытость, просто кто-то так зарабатывает, и кто-то готов платить деньги за альбомы, кто-то готов 6,5 евро заплатить за альбом электронной музыки, да? То есть это вопрос, опять-таки, спроса и предложения. Понятно, что доходы от стриминга мизерные, и если ты выложишь свою музыку на стриминге, ну, послушает ее там 100 человек или 1000 человек, ну, что ты с этого получишь? А все-таки альбом — это такой жест, более того, сейчас еще тренд на материальные вещи идет, да, люди выпускают кассеты, по-моему, этот альбом Мариам Резай, он тоже в кассетном экземпляре доступен, потому что людям хочется что-то подержать в руках. И вообще, если я не ошибаюсь, продажи, по-моему, винила в этом году опередили продажи дисков. Да и диски тоже продаются, в принципе. То есть люди не очень понимают, как вот с цифровым материалом ходить. Да, у тебя есть этот файл, ты можешь его копировать, другу передать. Но как бы это не физическая вещь. И людям, мне кажется, этого не хватает. Не могу сказать, что мне, я против вещей во многом. У меня их очень мало в жизни. Вот. Но, очевидно, людям это хочется. А почему продают? Ну, так работает экономика новой музыки, я думаю. То есть сложно зарабатывать, а покупать альбом за 6,5 евро люди готовы, и ты с этого получаешь хоть какой-то профит, скажем так.
1: Марат, мы приближаемся к концу. Спасибо тебе большое за твою подборку. Ты много говорил про Дармштадтский фестиваль. У вас же есть еще отдельный выпуск, где вы говорите об этом фестивале.
0: Да, у нас есть выпуск во втором сезоне. Первый наш выпуск. Мы вот только вернулись в учебный год в сентябре и записали разговор об этом. Поэтому, да, все, кто хотел бы еще больше погрузиться, вот что происходит с музыкой современной, как она трансформируется, какие у нее есть точки развития и пути развития, да, можете послушать этот эпизод.
1: И вообще, если вам не стало страшно от такого количества музыки и рассуждений о том, что такое новая музыка, для чего она нужна, то «Фиолетовый снег» — подкаст для вас. Надеюсь, что вам понравится. Так, и хотел тебя попросить, чтобы ты сказал твое любимое какое-то сочинение, обязательно оно будет классическое, академическое, которое ты в прошлом году слушал, и вот оно было для тебя таким самым-самым.
0: Я не могу сказать, что какой-то трек, но я могу сказать, что я очень увлекся музыкой ислама и очень много слушал музыки вот суфизма и разную такую музыку, поэтому меня это очень привлекало, турецкая музыка, иранская музыка, вот в эту сторону я пошел. У меня такого раньше не было, и как-то мне вдруг захотелось узнать побольше об этом.